0: и российского чиновника в условиях полномасштабной войны и санкций. Совет первый. Посмотрите другие юрисдикции. В Дубае, например. Там нет права собственности для иностранцев, но есть долгосрочная аренда. Совет второй. Брак, конечно, дело богоугодное и государством поощряемое. Можно расписаться с матерью собственных детей. А зачем? На нее же потом лучше записать дубайскую недвижимость и не декларировать ее в официальных документах. Фонд борьбы с коррупцией выяснил, именно так и поступил губернатор Подмосковья. Иные, ну скажем так, недородственники лидеров федерального списка «Единой России» вообще получают паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Как Персидский залив стал тихой гаванью для тихих инвестиций российских чиновников на миллиарды рублей за годы войны, расскажет мой коллега Звиат Джетлишвили.
1: Фонд борьбы с коррупцией обнаружил паспорта Арабских Эмиратов у семи главы МИД России Сергея Лаврова, возглавившего избирательный список «Единой России» на грядущих выборах в Госдуму. Ну как у семи, точнее у возлюбленной министра Светланы Поляковой и ее дочери. Официально Лавров и Полякова в браке не состоят, а Лавров вообще женат на другой женщине.
2: Это Сергей Лавров, один из лидеров списка «Единой России», человек, который уже много лет возглавляет наш МИД. Но оказалось, что семья министра иностранных дел России владеет паспортами не только России. Вот смотрите, это Светлана Полякова, возлюбленная лидера «Единой России». Она получила гражданство Эмиратов по основанию за заслуги перед государством. Интересно, за какие такие заслуги? Ну окей, зафиксировали. Дочь Поляковой, то бишь падчерица Лаврова, Полина Ковалева, у которой до этого ФБК находил имущество в Англии, и она там жила много лет, получила паспорт 11 днями раньше, чем ее мама, любовница Лаврова, 17 декабря 2022 года, по основанию трудоустройства.
1: А вот паспорт Арабских Эмиратов штука та еще. Дает возможность безвизового посещения более чем 180 стран. Заметно упрощает ведение бизнеса и финансовые операции за рубежом. Своего рода гарантия стабильности и надежности. С российским паспортом все гораздо печальнее. Список доступных стран меньше, их 114. А его владельцы сталкиваются с существенными ограничениями. Российским чиновникам с 2021 года по закону запрещено иметь иностранное гражданство. Зато не запрещено иметь иностранную недвижимость. И вот тут российским чиновникам есть где разгуляться. В одном из своих последних расследований ФБК рассказал об истории депутата Воронежской областной думы от «Единой России» Сергея Лукина и его семьи. Выяснилось, что бывшая супруга и сын регионального чиновника скупили в Дубае недвижимости на миллиарды рублей. Причем Вера Лукина лишь формально бывшая супруга. Депутат развелся с ней, чтобы скрыть семейные активы, но при этом они продолжают жить вместе, рассказывает в ФБК.
2: После начала СВО именно здесь обосновалась семья Лукина. Дубай – это вообще излюбленное место российской элиты с момента начала войны. Ну, потому что тут не задают вопросы о происхождении денег и не вводят санкции против коррупционеров со всего мира. Что, безусловно, очень радует членов партии «Единая Россия», которые все тут и облюбовали.
1: Андрей Воробьев, губернатор Московской области, еще один любитель дубайских красот от «Единой России». Активы в Дубае записаны на его гражданскую жену. Они вместе как минимум с 2012 года, есть общие дети. Но отсутствие официального брака позволяет не декларировать, к примеру, такую недвижимость.
3: Это Дубай. Комплекс «Мединат Джумейра Ливинг». Прямо напротив «Бурдж Аль Араб», знаменитого отеля в форме паруса. Семья губернатора купила там четырехкомнатную квартиру площадью 247 квадратных метров. Внутри мраморные кухни и высокие потолки. Есть терраса на крыше с видом на Персидский залив. Есть бассейны, джакузи, а от дома до соседнего курорта ведет крытый мост с кондиционером. Ну, чтобы не идти 200 метров по жаре. Цена 350 миллионов рублей. Ни в одной декларации Воробьева этой квартиры, разумеется, нет. Вообще, Дубай семье Воробьева очень полюбился. Это, если задуматься, просто идеальный город для единоросса. Тепло, море, никаких санкций, прямые рейсы из Москвы и лишних вопросов про деньги никто точно не задаст. Накрутил в России голосов за Путина и «Единую Россию» и летишь в Дубай, где ни войны, ни разваливающихся котельных.
1: А еще недвижимость в Арабских Эмиратах любят скупать чиновники из республик Северного Кавказа. В этом случае показательная история семьи главы Карачаева-Черкесии, беднейшего, по версии ФБК, региона России. Чиновник записал недвижимость на свою маму.
3: Почему пенсионер в Эстонии получает 67 тысяч рублей, а пенсионер в Карачаево-Черкесии меньше 17? Ответ на этот вопрос нам даст, собственно, пенсионерка из Карачаева-Черкесии. Пенсионерка из Черкесска купила 214-метровые апартаменты с тремя спальнями вот в этом 50-этажном жилом комплексе «Аль-Батин Резиденс». Стоят такие 190 миллионов рублей.
1: Еще в 2022 году «Важные истории» опубликовали расследование примерно о 100 россиянах, которые прямо или косвенно связаны с госслужбой и у которых есть дорогостоящая недвижимость в Дубае. Журналисты нашли квартиры и апартаменты в Арабских Эмиратах у бизнесмена и друга Рамзана Кадырова Руслана Байсарова, у сына бывшего сенатора Чечни Зияда Сапсаби Мухаммеда Сапсаби, у помощника Кадырова и бывшего замглавы МВД Чечни Ахмада Ясаева, у сенатора Чечни Сулеймана Геремеева, у единоросса Сагид Паши Умаханова и других. К слову, российские журналисты не раз писали о недвижимости в Эмиратах, которая формально принадлежит ближайшим родственникам Кадырова, но фактически именно он может быть ее реальным владельцем. Да и вообще с этой страной у Кадырова особая тесная связь. Он вкладывает туда деньги, дружит с президентом Эмиратов шейхом Аль-Нахаяном, а по данным «Важных историй», только в 2021-2022 годах самолет главы Чечни как минимум 14 раз совершал рейсы в эту страну. По одной из версий российских журналистов, Кадыров вовсе может рассматривать Эмираты как страну, куда он смог бы перевести семью на случай политических потрясений и других катаклизмов в России.
2: Исторически, конечно, государство Катар могло войти в состав Арабских Эмиратов, но не вошло. Так уж сложились некоторые британские обстоятельства. Приносим извинения за небольшую ошибку в нашем видеоряде. Не все очень хорошо разбираются в географии стран Персидского залива. А с нами в прямом эфире журналист-расследователь проекта «Можем объяснить» Илья Давлячин. Илья, здравствуйте.
4: Да, добрый день, Иван, привет всем зрителям.
2: В Дубае довольно сложная схема владения недвижимостью, по сути, долгосрочная аренда, да, хоть на 99 лет, но все же. Как вы думаете, почему именно этот эмират стал таким привлекательным для российских госслужащих, а не какая-нибудь другая страна?
4: Ну, потому что там на самом деле я поспорил с тем, что там прям сложно, прям просто получить гражданство, потому что на самом-то деле это не так. Получить гражданство, а это было в случае с Поляковой, да, или с кем там из расследований ФБК, ну, в общем, с родственниками Лаврова. Прежде всего, гражданство Дубая можно получить за инвестиции. И то это не так легко. То есть там нужны какие-то серьезные проекты, серьезные вложения, деньги определенные, да, то есть... Вот просто, не знаю, инвестировать в компанию какую-то $1000, нет, в Дубае так не получится, в УАЭ так не получится. И тот факт, что родственники Лаврова получили гражданство даже Дубая, гражданство ОАЭ, это очень примечательный факт. Это что там за деньги такие у них водятся, что они за заслуги получили не просто, да, там не ВНЖ, не какие-то там документы, которые действуют месяц, не визу, а аж гражданство. Это, на самом деле, довольно примечательная история. Про Кадырова, кстати, да, я сейчас смотрю перелеты его знаменитого аэробуса 319 с номером, неважно, не будем светить номер. Вот только 21 августа этот самолет опять посещал Дубай. Если мы смотрим по перелетам, то он там довольно часто. С начала этого года, ну, по меньшей мере, 5 раз самолет посещал Дубай. Но, кстати, не только Кадыров им пользуется, потому что мы посмотрели утечки пограничной службы ФСБ, и из нее следует, что дети Кадырова тоже вполне себе летают на этом самолете, Али Кадыров и тот самый Адам, он же Махмат по паспорту Кадыров. Так что, видимо, не только Рамзан Ахматович пользуется там имуществом, недвижимостью и домом, о котором, по-моему, «Украинская правда» рассказывала. Видимо, и дети тоже вполне себе там неплохо отдыхают.
2: Ну, в контексте Кадырова, насколько это еще история о том, что, ну, по сути, если так вот назвать прям вещи своими именами, в какой-то момент Кремль использовал Кадырова как некого такого посредника между им и исламским миром, то есть за ним были замечены как раз-таки встречи, связи и со странами Персидского залива, и можно еще шире немножко брать географию.
4: Ну, я не думаю, что это прям вот с этим связано, да, что его как посредника используют. В принципе, Дубай, в принципе, ОАЭ и подобные страны и так довольно, ну, тепло, довольно душевно настроены по отношению к Российской Федерации. Да, потому что туда финансируют и инвестируют российские там депутаты, чиновники, миллиардеры. И, конечно, Арабские Эмираты за это благодарны. Точно так же, как Турция, да, например, в Турцию очень многие чиновники любят летать. Самолет Медведева постоянно там тусуется, по-моему, на дне. Он буквально из Анталии вылетел и приземлился в Москве. Точно так же и с Арабскими Эмиратами. Но дружба, что называется, за деньги. Можно вполне понять властей Эмиратов, почему так происходит. Да? Но вопрос в том, почему, например, санкции не вводятся. Он действительно хороший. Ведь есть Иран тот же самый, есть Индия, которые помогают российской армии. Мы до сих пор по таможенным базам видим, как из Ирана, из Индии поставляются компоненты, комплектующие детали, которые Ростех и многие корпорации российские используют в технике, в оружии, которое потом применяется на войне в Украине. Почему санкций нет, мне сложно представить. Но вот мы в октябре 23-го написали про латвийскую компанию, в центре Риги она располагалась, на Москва-Ил, по-моему, так называется их улица, Московская улица, потом переименовали. И только после нашей публикации... И только после нашей публикации власти Латвии проснулись, такие, ой, у нас, оказывается, компания есть, которая комплектующие для одежды российской армии поставляет. Вот без нас этого нельзя было выяснить. Для меня загадка, почему так происходит, честно говоря.
5: Ну и к слову об Эмиратах в целом, как бы помнится, Павел Дуров, основатель ВКонтакте и основатель Телеграм, в России признанный то ли террористом, то ли экстремистом, тоже имеет паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, и его компания именно там и базируется. А к нам присоединяется политик Максим Резник. Максим, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, уважаемые зрители.
5: Я сегодня вот с какой мыслью столкнулся и хотел вас вот об этом спросить. Раньше подобные материалы, подобные расследования, они набирали миллионы просмотров и становились, ну, главными новостями дня точно, иногда и недели. Их долго обсуждали, долго муссировали, задавали вопросы чиновникам, а что, откуда. Оттуда же и появились мемы от того же Медведева. Чушь, муть, компот, намешали, накрутили. Сейчас их безусловная значимость, ну, в медийном поле как-то девальвировалась, что ли. Вот как вы думаете, почему это произошло? Ведь явно не только замедление YouTube с ней сказывается.
6: Ну, просто после, понимаете, после дворца Путина, ну, а чем еще вы можете удивить? Понятно, что эти жулики и воры, значит, наворовали, награбили в стране триллиарды, да, просто триллиарды, какие-то баснословные деньги инвестируют это все, как бы. Поэтому же вы не удивите никого каким-то новым масштабом воровства. Совершенно понятно, что, значит, этот масштаб запредельный. И вопрос уже не в том, чтобы удивляться. Вопрос в том, чтобы каждый сейчас сделал свою работу в российском сопротивлении, в тех политических силах, которые, я уверен, придут на смену путинскому бандитскому режиму. А что сегодня делают журналисты? Они расследуют, они узнают, они фиксируют. Это очень важно, чтобы ничего нельзя было скрыть. Вот эти бандиты и вот эти жулики и воры, ставшие бандитами и убийцами, они, конечно, должны потом будут расплачиваться за все свои преступления не только с точки зрения судебных дел, не только с точки зрения судебного преследования, но и тем, что они наворовали. Я думаю, что, например, российское сопротивление должно ставить в повестку дня создание конфискационного комитета, потому что понятно, что за все преступления и за все, что натворила путинская банда именем Российской Федерации, придется расплачиваться Российской Федерации или тому государству, которое будет переучреждено, я надеюсь, после демонтажа вот этого бандитского путинского. И поэтому, конечно, платить за это прежде всего должны те, кто были бенефициарами всего этого бандитизма, бенефициарами всей этой войны, всей этой крови. Понятно, что сегодня как бы нужно все это фиксировать. Я не верю в то, что можно сегодня как-то глобально решить эту проблему. Коррупция есть везде, и везде они найдут лазейки, чтобы каким-то образом вывозить, прятать, фиксировать свое имущество и пользоваться им, как сегодня это происходит в Эмиратах, в Дубае. Да? Но на самом деле это совсем не бесполезная работа. И от того, что сегодня нет просмотров, это вовсе не значит, что это не важно. Это вовсе не значит, что мы не должны об этом знать. Мы должны знать, фиксировать и потом конфисковывать это. Потому что, безусловно, это имущество награбленное, наворованное. Это имущество, которое отнято у России, у российских граждан. И именем российских граждан, именем России эти бандиты и насильники, и убийцы сегодня, опираясь на то, что они наворовали, грабят, убивают, насилуют соседнюю страну Украину. Поэтому, с моей точки зрения, здесь вот эти две вещи должны идти как бы нога в ногу, что называется. Фиксация и потом и подготовка к тому, чтобы это было конфисковано.
5: Такие хроники текущих событий 2.0. Но, Максим, такой еще вопрос. Подчеркивание этой проблемы коррупции, которая совершенно еще никуда пока не делась, совершенно остается актуальной. Насколько это может повлиять сейчас на текущие взгляды избирателя? Все-таки мы с вами встречаемся на выборной неделе, в пятницу уже начнется так называемый 3-единый день голосования.
6: Ну, насколько я понимаю логику расследований ФБК сегодняшнюю, да, они пытаются достучаться до новой аудитории. Все-таки расследования, которые собирали миллионы просмотров, не смотрели люди, которые сегодня обрели право голоса, которые сегодня могут уже каким-то образом удивиться или, там, не знаю, возмутиться вот этим безумным награбленным миллиардом. Поэтому, конечно, то, что сегодня ФБК, другие расследователи используют уже накопленный материал для того, чтобы объяснить другой, новой аудитории, молодой аудитории, с кем они сегодня имеют дело, с какой властью они сегодня имеют дело. Это совершенно не бесполезно. И более того, это очень важная работа в преддверии так называемых выборов, так называемого спектакля по демонстрации единства фюрера и нации. Конечно, это дополнительный стимул к тому, чтобы люди могли сегодня искали возможность и использовали инструменты высказать свою позицию при помощи ли умного голосования, при помощи ли там делания бюллетеня недействительным. Но самое главное сегодня, как все российское сопротивление рекомендует, чтобы люди делали все это в 12 часов по местному времени, то есть в полдень, который будет символизировать участие в этой процедуре людей, которые выступают против войны и против нынешнего бандитского режима.
5: Ну и к еще одной такой извечной проблеме России сегодня хочется обратиться. Отцы и дети, точнее, матери и дети. Тут как смотреть в глаза матери, если отказался идти воевать и уехал за границу? Таким вопросом на днях задалась звезда такого старенького интернетного сериала «Бальзаковский возраст» или «Все мужики СВО» Юлия Меньшова. Детей политической и творческой элиты, впрочем, на фронте найти было бы довольно затруднительно, даже при очень большом желании. Другое дело, если ни к тем, ни к другим вы не относитесь, а сверху спущен план по настоятельным рекомендациям к подписанию контракта с Минобороны России. План по регионам, по каждому по отдельному, и доходит вплоть до муниципальных уровней. И антивоенный комитет выяснил, теперь чиновников в регионах штрафуют за несоблюдение этого плана. Мой коллега Артем Радыгин продолжит.
7: Некоторые ведь живут или не живут, непонятно. И как уходят от водки там или еще от чего-то? Непонятно. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута.
8: Осознанная смерть как цель всей жизни. Эта установка звучит из телеэкранов с первых дней мобилизации. Но рост цен на военные контракты и неспособность затащить в армию даже 2% студентов показывают, что цель не самая востребованная.
9: Мы вот воспитали людей, которые говорят, что вот, собственно, классно свалить. Пусть здесь все горит огнем и бомбы падают, а зато я уцелел.
8: В 22-м году почему-то произошел парадокс русского менталитета, рассуждает бывшая ведущая Первого канала Юлия Меньшова. Молодежь расхотела умирать и, цитата, ломанулась в аэропорты.
9: Парни, вы что делаете, а? Вы как, ну, то есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам? Хотя, скорее всего, мамы их собирали. А как вы будете потом смотреть в глаза девушкам, которые... Это же ведь вот они выставляли себя в социальных сетях, а это же так по логике постыдный поступок.
8: Поехать за границу стыдно, говорит Меньшова. Но в дни выхода интервью ее совершеннолетний сын в Турции. Он сам выставил фотографии в соцсети. Проект «Можем объяснить» пишет, что Меньшова и ее сын еще до войны подавались на ВНЖ Латвии.
10: Не по депутатам мы будем судить, а по тому, кто из их сыновей будет мобилизован, кто из сыновей самых воинственных политологов будет мобилизован. И вот тогда люди посмотрят, действительно это СВО для всех или только для тех, кто не может отбиться от военкомов.
8: За 5 лет войны представители российской власти несколько раз открыто заявляли о собственных детях на фронте. Например, пресс-секретарь Путина. Его сын якобы воевал на передовой.
11: Семья против?
12: Поддержали.
11: Но не сразу.
12: Ну не сразу, конечно, немножко были в шоке.
8: Это видео якобы с Николаем Песковым телеведущий Владимир Соловьев показывал в апреле 23-го года. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тогда утверждал, что сына Пескова он взял к себе по поддельным документам и отправил в Солидар. О желании поучаствовать в войне Пескова-младшего спрашивал соратник Навального Дмитрий Низовцев, представившись сотрудником военкомата.
13: Знаете, что я господин Песков?
11: Да.
13: Насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился?
11: Угу.
13: Короче, я буду это решать на это самое. Я буду это решать на другом уровне.
8: В 60 регионах России суды оштрафовали чиновников за невыполненный план по набору добровольцев, пишет издание «Вот так». Задачу бюрократам спускает оперштаб при губернаторе. Но чиновники не понимают, как набрать добровольцев, если подписать контракт гражданин должен добровольно.
14: То есть я же не могу силой заставить, а вы можете сами принять решение. Ну как я, как так? Николай, ты у меня идешь на СВО? Нет, ну как какое решение? Говорю за других. За себя примите решение.
15: Ну, за себя я принял решение.
14: Я вижу, что вы здесь.
15: Ну, вы же тоже здесь.
14: Ну, конечно. Я бы принял это решение. Ну, к сожалению, меня не отпускают.
8: Очень. Как добровольно отправить сотрудников на войну, не понимает и бизнес в регионах. Этот разговор с главой Муйского района Бурятии издание «Люди Байкала» выложило еще в апреле 26 года. С тех пор, пишет издание, у предприятий появилась возможность откупиться. За каждого неотправленного на войну сотрудника дать по 100 тысяч рублей анонимной сторонней фирме. А она уже на эти деньги найдет добровольца.
5: Политик Андрей Пивоваров, один из авторов вот этого исследования о штрафах для чиновников, отмечал в своих соцсетях, что чиновникам приходилось оправдываться, и это любопытно, поскольку есть конкретные цитаты. И вот на одном из заседаний, на одном из протоколов подобных встреч, как бы с оправданиями, Пивоваров такую деталь обнаружил, мол, целый мэр города Братска сказал, не идут люди на войну, у них зарплаты выросли, они больше не нуждаются уже в настолько больших деньгах, как бы уже есть на что жить. То есть, если с деньгами хоть немного становится полегче, на войну уже никого не затащишь. Вот такая получилась конструкция. И с нами по-прежнему в прямом эфире журналист проекта «Можем объяснить» Илья Давлячин. Именно «Можем объяснить» как раз таки и обнаружили вот эти документы семьи Меньшовой в стране Евросоюза и НАТО, между прочим. И в материале вот у меня к вам такой вопрос. В материале упоминались и ВНЖ, то есть временный вид на жительство, и ПМЖ, который постоянный. Я поясню разницу для наших зрителей, кто не в курсе. ПМЖ в Латвии выдается не ранее, чем через 5 лет с момента вот старта ВНЖ, то есть это такой уже второй этап. Так какой же документ у семьи Меньшовой, и есть ли хоть какие-то детали о том, как они могли это получить?
4: Ну, по утечкам, которые мы получили, ну, собственно, Меньшова и ее семья, это по закону не обязаны, в МВД сами сообщают, да, когда получают иностранное гражданство, ВНЖ, ПМЖ. По Меньшовой там ВНЖ, а вот по ее мужу и по ее сыну там речь идет о постоянном жительстве. То есть это ПМЖ, которое выдается спустя 5 лет. Да, в случае с Меньшовой, она, кстати, это не скрывала. Она же в Инстаграме раньше любила очень выкладывать фотографии там из своих поездок, из путешествий в Латвию, Литву сюда она приезжала, во Францию. Господи, где она только не была. Амстердам, сердечко у нее до сих пор висит фотография, опубликованная в соцсетях. Но, кстати, она говорила в интервью, что плохо, как-то не так воспитали поколение молодое. Но вот Юлия Меньшова, кстати, нормально воспитала своего сына, потому что он, Андрей Гордин, придерживается оппозиционных взглядов. Он не поддерживает войну, поэтому мы на него сильно так не наезжали в этой заметке, в отличие от Юлии Меньшовой самой, которая говорит, что как-то плохо идут люди, да, уезжают как-то они из страны. Ой, нехорошие люди. Вот, а сын-то ее, кстати, выступает против войны. И в первый день он публиковал антивоенное заявление, и на пикеты выходил в 2020 году. Но вот не повезло ему с мамой. Мама у него вот такая. Ну, в отличие, например, от Лизы Песковой. Мы часто вспоминаем там разные примеры чиновников, которые там ратуют за войну, а сами своих детей не отправляют никуда. И показывали Пескова, сына, собственно, Дмитрия Пескова, который якобы где-то там был на фронте, его там Пригожин вербовал и там взял в свои войска. Но вот что-то не соотносится, потому что пока Николай Песков якобы был на фронте, его машина, которая принадлежит ему, спокойно разъезжала по Москве. Интересно, кто там сидел за рулем? Беспилотник был у Николая Пескова. А у Лизы такая же история, потому что мы сейчас слышим, что, мол, никто не знал там, и Песков якобы не знал о том, что Путин начнет войну. Но вот по какому-то невероятному стечению обстоятельств Лиза Пескова буквально за сутки до начала вторжения в Украину улетела во Францию. Опять же, следует из утечек пограничной службы ФСБ. То есть Дмитрий Песков, судя по всему, сам свою дочулю купил ей билет, сказал, улетай на всякий случай, и там отдыхай, развлекайся. И, собственно, из Парижа Лиза Пескова, видимо, ну, невидимо, а наверняка писала вот ту самую сториз, где она высказывается против войны, но потом папа, видимо, ей позвонил и настучал по голове. Вот это меня все время больше всего бесит. Я сейчас заводиться начну, потому что вот эти люди зовут, призывают других идти умирать непонятно за какие идеи, да, там за малую такмачку, которую никак взять не могут. А сами на войну не идут. Вы не найдете ни одного реального примера депутата Госдумы условного, который пошел на войну. Милонов там все время что-то рассказывает, что он где-то воевал, там орден получил. Никаких доказательств подтверждению этому нет. Есть Адам Делимханов, который тоже депутат Госдумы, который якобы там где-то тоже находится на фронте, из-за чего не приходит в Госдуму, при этом получая там зарплату. Опять же, нет никаких доказательств, что Адам Делимханов находится на войне. То есть мы видим, простите, сплошное лицемерие, вранье со стороны этих людей, которые отправляют обычных людей умирать за малую такмачку, а сами при этом получают миллионы, миллионы в год. Вот только по утечкам зарплата Володина больше 1 000 000 рублей в год на посту председателя Госдумы. Я уже не говорю о том, что у него там есть дома, квартиры, жена его там получает неплохие деньги, ну и так далее. Примеров таких куча.
5: Если не ошибаюсь, все-таки у мамы Володина, но опять же мы возвращаемся к началу нашей программы, вот к тому, как и через что, и через кого, и у кого что вообще имеется в собственности. Разумеется, сами депутаты живут исключительно на зарплату. К Максиму Резнику, к политику, хочу обратиться. Вот с первых дней войны вот этот вопрос был актуальным. А пойдут ли такие VIP, привилегированные дети на фронт, такие сыночки-корзиночки? И вот видео, которое мы показывали, фрагмент телеканала НТВ, это на самом деле 22-й год. Вот прошло 4 года полномасштабной войны. Как вы думаете, почему этот вопрос, вот он так и остался в вакууме, что ли?
6: Ну, потому что они никогда не хотели воевать. У них же была абсолютно понятная философия. Собственно, она никуда не делась. Грабить в России, тратить на Западе. На Западе невозможно теперь тратить в Дубае. Ну, или на Западе, если где-то какие-то есть лазейки. Поэтому для них ничего не поменялось. Это не война отечественная, не война народная. Тем более, не говоря о том, что о каком народе можно говорить применительно к этой лживой, лицемерной, насквозь фашизоидной, трусливой элите. Элитке, я бы сказал. Они, конечно... Ну, не хотят умирать. Они хотят, чтобы умирали другие. И поэтому, когда вот Илья говорит, что он заводится, я его прекрасно понимаю. Я вот тоже совершенно не могу спокойно об этом говорить. Когда я вижу вот эту кровавую кремлевскую чмоль, которая оправдывает гибель человека и говорит, что он умер, значит, это прекрасный результат его жизни, просто, ну, реально теряешь дар речи в этот момент. Конечно, это абсолютно насквозь лживое, дрянное бандитское государство, которое захватило власть. Это банда, которая отправляет убивать людей, которая убивает людей в другой стране. И это, конечно, ну, не может вызвать никаких, знаете, таких, не может не вызвать... очень таких специальных, я бы сказал, эмоций, когда очень трудно подбираются слова и очень трудно выбрать цензурные выражения, чтобы вот говоря об этих людях, но или не людях скорее, но безусловно их философия, если так можно назвать, заключалась не в том, чтобы умирать за родину, а заключалась в том, чтобы грабить родину. А тратить это все там, где комфортно. Потому что, конечно, они относятся к нашей стране, к России. Она наша страна, к моему родному Петербургу, как оккупационная администрация. Фюрер Путин, гуляйтер Збеглов. Это люди, которые никак не связаны с российскими гражданами, с петербуржцами. Их никто на самом деле не выбирал уже давно. Это люди, которые правят при помощи насилия и репрессий. Грабят и убивают и россиян, и украинцев. И вообще превращают в кровь и смрад все, до чего дотянутся. Поэтому, конечно, с одной стороны, это люди насквозь лицемерные, с другой стороны, насквозь преступные. Но говорить о том, что они заряжены какой-то идеей, я бы не стал. Таких идейных, заданутых там, знаете, там несколько там процентов на самом деле.
5: Ну вот да, можно там... предположить, что все-таки по инерции иногда такое вываливается. И, Максим, простите, вынужден вас перебить, у нас заканчивается время эфира. Максим Резник и Илья Давлячин были сегодня с нами в прямом эфире. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью поэтессы Веры Полосковой ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганаку. Вера Полоскова – российская журналистка, актриса и поэтесса. Перед отъездом из России после начала войны она была уже состоявшимся автором, опубликовав 6 книг. Этой осенью состоится мировая премьера мюзикла «1984» на стихи Полосковой по мотивам антиутопии Джорджа Оруэлла. Действие романа перенесено в наши дни. Вера Полоскова в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганаку читает свои стихи и рассказывает о работе над новым спектаклем, об отъезде из Москвы после начала агрессии России в Украине и невозможности возвращения, а также о жизни на Кипре и воспитании 3 детей.
4: Мы с вами беседуем на полях фестиваля Out Loud, где вы только что поэтический блок у вас был, и вы с вашим коллегой и другом Борисом Барабановым представляли мюзикл 1984. Вот сначала о нем хочу поговорить, но прежде чем о мюзикле, хочу вам задать вопрос. Вы когда в первый раз прочитали эту книжку? Помните ваши впечатления о ней?
5: Да, мне кажется, в подростковом возрасте. Я не помню, была ли это история из списка литературы или мое личное какое-то решение, но она меня, конечно, потрясла тогда, и мне кажется, именно поэтому с такой ясностью мне, в общем, пришло понимание, что мне нужно этим заняться, потому что всегда первое впечатление главное в этом. Но надо сказать, что сценарий по этой книжке, он сильно отличается от книжки. Он, мне кажется, такой...
4: Сценарий мюзикла, да?
5: Вот да, сценарий мюзикла. И когда я просила какого-то руководства и направления, мне сказали, что важнее, чтобы это был сценарий, потому что сценарий еще задействует Замятинское «Мы». Сценарий очень сильно адаптирован под время, потому что все очень мультимедийное.
4: Да-да, там даже на фише написано «мультимедийный мюзикл».
5: Он правда, будет по декорациям очень красивый и очень современный. И если в книжке за нами следит только телевизор, то сейчас за нами следит практически все, что нас слушает и способно распознавать речь. Ну, короче, там, в общем, так довольно серьезно осовремененный текст. И он вписан в такой, наверное, еще не подразумевавшийся Оруэллом контекст, что все шоу, вообще все шоу. И диктатура — это тоже большая система наведения морока. Наверное, так. Потому что все-таки во времена Оруэлла, в 40-е, когда написано 1984, вся реальность была еще очень сильно дана в ощущениях. А то, с какой она молниеносностью подделывается сейчас, это даже страшнее, мне кажется, по части антиутопии. Потому что до последнего, следя за главным героем, мы не можем понять, он в вымышленной реальности или он в подлинной реальности. Он понимает по-настоящему, что с ним происходит, или выводит за нос с помощью технологий и подделывают ему восприятие. И это так интересно, именно поэтому мне захотелось.
4: А вы вот, когда читали эту книгу первый раз, может быть, как перечитывали, вы вообще могли представить, что спустя 80 лет после ее написания она будет, ну, наверное, самой актуальной вещью?
5: Нет, мне кажется, не хотелось. Ну, как бы мы все это читали как учебники. Моя мама которая выносила четвертую копию «Доктора Живаго» за ремнем своих брючек с предприятия, на котором она работала, и очень молилась внутренне, чтобы не чихнуть, не упасть, не рассыпать, ни обо что, ни во что не врезаться, угу. чтобы это не рассыпать, потому что это сразу срок. У нее было 2 дня, чтобы прочитать запрещенный роман, передать его там дальше. И когда мы с ней об этом разговаривали, она говорила, что ну, я все могла представить, кроме того, что мой ребенок будет в списке запрещенных авторов снова, ровно в такой же как бы, ситуации, что когда библиотеки не выдают твои книжки, в том числе и детскую, потому что ты злой разбойник Бармалей.
4: Вы работали над этим мюзиклом, ну, с командой ваших коллег, друзей. Я так понимаю, что вы при этом были все в разных странах.
5: Не представлены лично до сих пор.
4: Да, это как вообще происходило?
5: Мы ни с кем из этих прекрасных людей все еще не знакомы лично. И это одна из интересных, мне кажется, особенностей времени.
4: Угу.
5: Мне кажется, мы сейчас очень быстро можем установить, свои люди или нет. И даже к середине жизни набраться отваги очень быстро спрыгнуть, если это не твои люди. Потому что для создания совместного творческого продукта вот это понимание и магия, когда все уже понятно, без объяснений. Самое главное, если ты попадаешь в ситуацию, где тебе все нужно объяснять, оправдываться бесконечно и переделывать, то это будет мукой.
4: Ну, как говорил Цветаев, если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
5: А мы настолько, да, у нас как бы была, наверное, предпосылка главная, что нам весело очень вместе работать, и что они меня не просто так позвали, они хорошо знают, кто я, и им нужна именно я. И изнутри ситуации ты не думаешь, что ты пишешь какую-то вещь, которая должна тебе пережить вот это все. Ты просто радуешься и гордишься, что человек, которого ты слушаешь сам, получил твой текст 2 часа назад, а сейчас тебе присылают готовое демо, спел его в микрофон телефона, и уже готова песня, и от того, какая это красивая песня, у тебя сердце пропускает удар. Вот и вся история, почему мы это написали.
4: Вера, а скажите, вот механика написания мюзикла и механика написания собственных стихов, ну, которые у вас рождаются в сердце, она разная?
5: Конечно. А ты, это актерская задача.
4: Актерская, и, в смысле, мюзикл написать?
5: Да, mm-hmm. ты, потому что ты не можешь от своего имени писать. У тебя есть герои, и они разные, и они по-разному говорят. Потому что там есть трусливый, скользкий Парсонс, и есть цинический такой, прячущийся за маской всеведения Уинстон Смит, и есть нежнейшая, просто наотмашь такая главная героиня. Ну, то есть они по-разному все говорят, по-разному поют, и помимо творческой, да, вот этой песенной, у тебя есть еще актерская задача, потому что ты должен придумать, как

0: je i думает, что тьма отступила. И он дает интервью на руинах империи, и потом, когда все очень резко меняется, у него меняется и язык тоже.
1: Вер, а могу я вас попросить что-то прочитать, какой-то фрагмент?
0: «Где из меня сырой, кипящий горький свет, бил вольтовой дугой без отдыха и спроса, продольный гладкий шрам с посадочный билет, идущий через весь упрямый череп коса. Я непривычно пуст, сосредоточен, тих, отделен от вытья и поиска, и смысла, неразличим для всех охотников своих, стерилен и разъят на емкости и числа, иди сюда. Ничем тебя не ослеплю, заживший ровный шов вдоль голода и дара. Таким я нужен был, сулившим мне петлю, дурдом, суму, тюрьму, чтоб сердце не рыдало, не тлело, не рвалось, не пело под грозой, смиренная труха и мудрая усмешка, зловещая слегка, как врезана фрезой. Я рад, что ты пришла. Молчи, за нами слежка. Нам можно 5 минут прохожими в толпе, плечом к плечу стоять, без ропота, без цели. Возможно, я дышу, чтоб помнить о тебе. Они забрали все, но память не сумели».
1: Спасибо большое.
0: Такое есть.
1: Спасибо, спасибо. Вера, а как вы думаете, почему вот из 3 таких канонических антиутопий 20 века, ну, вот «Мы» Замятина, которую вы уже употребили, «Дивный новый мир» Хаксли и 84, естественно, там и «Брэдбери» можно вспомнить, «Фаренгейтом» и так далее, но вот 3 канонических. Вот все-таки 84-й, хотя он позже всех был написан, да, ну, он стал, вот, наверное, самой культовой книгой, да, которая растаскана на цитаты, на какие-то, не знаю, мемы, прости господи, и так далее, и так далее. Вот почему?
0: Мне кажется, уже из того момента, как он снова сбывается, его сила в невероятной точности деталей. И в том, что люди, которые заново строят вокруг тебя тюрьму, искренне убеждены, что они добра тебе желают. Они всем добра желают. Они искренне убеждены, что их параноидальный контроль – это забота о безопасности. И ужас как раз в этом. В том, что ты должен свои чувства, свое восприятие все время предавать, чтобы быть удобным для них. А для них так устроена забота о населении. Вынуть из всех жизнь, душу, мнение, индивидуальность, всех смешать в одну какую-то гомогенную массу, и которую очень легко управлять. Они думают, что они всем жизнь облегчают, и людям, и себя. Доблесть не в том, чтобы противостоять какому-то умозрительному вождю. Доблесть в том, чтобы своему собственному коллеге и другу, который тебя убеждает не высовываться, и вести себя потише, и прятаться, и не писать стишков, и не исполнять песен, и не протестовать, не дай бог, потому что его тоже коснется, если он с тобой общается. Вот это, как бы, оно очень маленькое. Про то, как очень маленькое зло перерастает в абсолютную катастрофу гуманности, наверное, так.
1: Вер, ну, после такого ответа я вас прошу, наверное, про Новояз еще стих прочитать, если мне
0: понравился про Новояз.
1: Он прям, мне кажется, прям тут будет как абсолютно...
0: Ну, просто это тоже невероятно...
1: Да, расскажите предысторию.
0: Злободневная вещь, угу. Да. Мы же все... Ну, я человек, которого год назад внесли в террористический список. Я в уголовном розыске. Я человек, у которого заблокированы счета в России. Ну, это подарок мне иметь возможность такое написать. Тем более, что когда я задавала вопрос, я говорю, послушайте, давайте мы не будем над ними смеяться. Потому что была история про то, что мы должны их спародировать, как они говорят вот этот вот язык, как в начале века был наркомпрос, и вот это все выломанный, да, решенный какого-то,
1: оборвалка,
0: что ли.
1: Да,
0: смысла переломанный. Нет, у них должна быть сверхцель, и они должны уметь ее объяснить. Но она будет очень странная и очень безумная для всех, кто хоть что-то понимает в этом. И получилось вот что. Все то, что отравляет разум, все то, что вызывает горечь, мы заменили новоязом. На новоязе не поспоришь. В нем ни сарказма, ни подтекста, ни заковыристых ругательств. На нем не выразить протеста, который ты так любишь, братец. Поставили для новояза лишь то, что в жизни пригодится. Слова восторга и экстаза от обретения единства. Слова почтения, привета, признательности за щедроты. Твои угрозы и наветы. Из них не скажешь ничего ты. Поэтому все наши песни о славе были и о силе. о том, как мы, собравшись вместе врагов бесстыжих, победили, о том, какой чудесный вечер, о том, как

0: Девушка смеется. Мы разработали наречие, в котором не заходит солнце. В нем утверждали стиль и мера, призыв не ныть, а состояться. Они бесили лицемера. Мысли преступника боятся. С ним были неосуществимы ни преступления, ни войны. Им пели дети, херувимы, пока вы были недовольны. Вы вечно чем-то недовольны. Свой род душевного недуга. А нам несли радиоволны, как важно уважать друг друга. Как сладок труд во имя мира, покоя и большого брата. А вы, кому ничто не мило, и для кого ничто не свято, вы, исполнители заказа по очернению государства, не заслужили новояза. Не знали сказочного царства. Вы грязной, ядовитой пастью всех нас высмеивали лживо. Теперь вам странно, что несчастье расплатой горькой послужило.
1: Спасибо большое. Спасибо.
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа», в Google Play и App Store.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Поэтесса Вера Полоскова отвечает на вопросы ведущего Виктора Кулганика. Вера Полоскова не только поэт, но и актриса. Свои театральные способности она применяет и на выступлениях при прочтении своих произведений. С этим связано участие в различных театральных проектах. Первый сборник стихов поэтессы «Непоймание» был опубликован в 2008 году, если не считать ее книги, написанные для детей. В этом же году Полоскова начинает принимать участие в творческом театральном эксперименте – спектакле Георга Жено «Общество анонимных художников», в котором каждый зритель может попытаться изучить свое «я» и раскрыть таланты. Другим экспериментом Полосковой в области формы стало смешение декламации стихов и рок-музыки. Идея родилась после создания аудиоверсии произведений поэтессы, после чего был записан отдельный альбом. В феврале 2009 года Полоскова стала лауреатом премии «Неформат» в номинации «Поэзия». Продолжаем интервью.
1: Вер, вы уже несколько лет живете на Кипре. Как вы сами сказали в одном из интервью, это маленький кусочек суши, окруженный морем.
0: Да.
1: Море успокаивает?
0: Да, море все меняет, правда.
1: Как ваш греческий? Учите?
0: Я знаю 15 примерно фраз, применимых в быту, которые резко располагают к тебе и таксиста, и официанта, и нотариуса, и кассира. А вот дети мои уже потихонечку поют песни на греческом и способны переводить мне в кино какие-то особенно трудные места, потому что иногда мы ходим в кино и смотрим «Спайдермена» по-гречески.
1: А дети встроились в эту жизнь?
0: Да, да. Ну, там, на самом деле, Кипр, будем честны, одна из самых, наверное, бесполезненных площадок для погружения нового, потому что это то, что меня когда-то и подкупило. Я никогда не была на Кипре до момента, когда у меня был в начале войны там концерт, который два раза переносили из-за пандемии. Происходит вот это все, два месяца идет война, мои дети живут, и я в Индии, потому что это была самая быстрая виза, которую можно было сделать, и я приезжаю его играть, что я обещала. И меня так потрясло, насколько это безмятежное пространство, в котором всегда какие-то фантомные 70-е, как будто это старое кино. Дедушки играют в нарды, пьют густой кофе, все очень неспешно, одна машина в полчаса проезжает. В межсезонье это было, и я подумала, боже, есть люди, у которых прям есть благословение, они могут жить в таком месте постоянно. И когда я поделилась, как я восхищаюсь тем, что досталось моим подругам, которые меня туда вытащили, они сказали, давайте, может, мы вам поможем перебраться. Я подумала, что я, наверное, себе дам месяца три, и потом буду искать, потому что как на Кипре остаться, было не очень понятно. На Кипре 1 300 000 населения. Ну, это правда...
1: В одном районе Москвы.
0: Курортная зона, да, и как бы и холмы, выжженные, рыжие, красивые холмы с кустарниками. У меня трое детей, и они в этом году должны были, вот старший должен был идти в школу, Но уже через 3 месяца, когда таки мы нашли школу и нашли квартиру, я поняла, что я никуда не хочу уезжать. И следующие несколько лет, каждый раз, когда я куда-то надолго уезжаю, у меня постоянно гастроли. И, конечно, есть совершенно невероятные города. И за эти 4 года я объехала мир, наверное, 2 раза, во много раз больше, чем когда-либо до этого. Я никогда столько в жизни, как и каждый из нас, никогда столько в жизни не путешествовала, как в эти 4 года. И каждый раз я куда-то летела. В Барселону, в Лиссабон, в Монреаль, в Нью-Йорк, в Париж. И смотрела, и думала, может быть, надо было, может, я поторопилась. Потом я возвращалась, и я думаю, боже, какое счастье. Это просто ни с чем нельзя сравнить. Это облегчение, когда ночью ты приземляешься в дорогом сердцу аэропорта Ларнаки и думаешь, господи, наконец-то я дома. И я за эти 4 года...
1: Это
0: самое, на самом деле, это бесценное чувство.
1: Конечно, конечно.
0: Чувство, что, например, тебя узнает таксист, которого ты вызвал, и вы уже с ним ездили, потому что их очень небольшое количество. Там, да, и мы все друг друга знаем. Он первое, что спрашивает, как ваши дети. И это, ну, правда, все очень близко живут, все друг друга наблюдают. И никому не приходит в голову как-то доминировать и соревноваться. И никогда в жизни мы не слышали никакой ноты брезгливости или отчуждения, что мы невестные. И количество людей, которые просто нам ни с чего хочет помочь и быть полезными, и о нас позаботиться, оно всегда меня совершенно... Оно мне до слез доводит иногда.
1: Вы в одном из своих интервью, относительно недавних, ну, год-полтора, сказали, что духовность человека, на ваш взгляд, проявляется в том, как он общается со своими детьми, когда его в этом, при этом никто не видит.
0: Да.
1: Со своей собакой, там, я не знаю. А вот как вы общаетесь с вашими детьми, когда вас никто не видит?
0: По-разному. Давайте будем честны, что не всегда это... признание в любви бесконечное. Но мы сейчас вот, я ездила проверить, на самом деле, в каком состоянии каникулы с детьми в одиночку. Это большое испытание. Я решила съездить, показать их своим друзьям в Черногории. Мои друзья из классных, далеких театральных времен. Вот откуда мы все друг друга знаем еще с ребятами. Мы когда-то все...
1: Ну, из практики, собственно, да?
0: Да, работали в практике. И вот многие мои друзья из тех времен, сценографы, композиторы, люди, которые там расписывают стены, ну, в общем,
1: ну, да,
0: много кто поселился в Черногории, да. Я приехала с детьми, и удовольствие, которое они получали от общения с моими детьми, и я сама, которая в целом как-то по-другому на них совершенно посмотрела, потому что мы внутри рутины, на самом деле, совсем не так много времени проводим вместе. У них есть школа, у меня куча работы, я улетаю, прилетаю. А тут мы были бесконечно 24/7 вместе. Я поразилась, как они выросли, сколько у них всего происходит. Они ни разу не поругались за 2 недели.
1: Втроем между собой, да?
0: Да, я подумала, что, ну, я многое в жизни провалила, но этот проект, эта троица, она офигенная совершенно. И уже какие-то все мои там беспокойства по поводу того, что они не адаптируются, что они застрянут, отстанут, они все пройдены, потому что у них такое количество друзей. Они говорят на 3 языках и поют на 3 языках.
1: Ну, русский, естественно, английский, очевидно.
0: Русский,
1: да?
0: Английский, греческий.
1: Угу, угу.
0: Это очень интересно наблюдать за тем, как это абсолютно просто само собой как будто происходит.
1: Ну, они же как губки, они же
0: живешь в этой среде.
1: Да, да, да.
0: Они поставили спектакль, и вот они пришли и 2 недели поют песни на английском языке в доме. В общем, меня это как-то все... Я не была к этому готова. У меня дочь через 3 дня идет в 1-й класс. А у меня все время ощущение, что я вот привезла совсем малышей, и они еще совсем как бы... Мне нужно постоянно над ними держать крылья. Эти люди разрулили себе сами всех друзей. Все дни рождения, на которые они ходят, они меня просто в известность ставят, куда и когда они собираются, куда и когда они идут играть в футбол, с кем они идут купаться, у них как бы общество.
1: А как вы умудряетесь все-таки с 3 детьми прекраснейшими, тем не менее, работать? Ну, все-таки поэзия... Ну, я не говорю про командировки, это отдельно, когда вы уезжаете,
0: мы...
1: даже когда вы дома, вот, ну, чтобы писать стих, писать что-то.
0: Ой, это... Мне кажется, это тема для стендапа. Особенно стендапа, как я писала этот мюзикл, потому что я написала этот мюзикл за 2 недели, не отходя от детей практически вообще, провожая их на автобус, встречая их с автобуса, в процессе того, как я рубила им салаты, собирала одежду на завтра. Это очень, мне кажется, в маленьких промежутках, потому что мне легче пишется, когда я куда-то иду. Вот я их провожала в школу. У меня был маршрут, за который я должна была песню успеть написать. И вот этот вот момент, когда ты уже подходишь к дому и специально, ну, медленно идешь, чтобы успеть две строчки последние придумать. Это очень забавно, наверное, выглядит странно, как я пишу эти тексты, потому что ты в этот момент в наушниках, ты же переслушиваешь мелодию, тебе нужно, чтобы она укладывалась. Ты идешь, как городской сумасшедший, сам себе поешь.
1: И еще сочиняешь.
0: Возвращаешься, выключаешь, встречаешь их с автобуса, приводишь, кормишь, пользуешься моментом, когда они все занимаются своими делами. Кто-то смотрит мультфильм, кто-то, значит, делает домашнее задание. Ты быстро пошел, дописал, отправил, перечитал, вроде все помещается, вернулся. Я очень люблю, как это выглядит. А что касается гастролей, я в разводе, у меня совместная опека. И сейчас, слава богу, есть возможность, ну, меняться. За это лето у меня было 14 выступлений в Америке. 14 маленьких выступлений в Америке.
1: Ну, то есть это минимум там 3 недели вы отсутствовали?
0: Да, 25 дней у меня не было. Значит, Тель-Авив, Париж. И вот сейчас, взяв уже детей, было 2 концерта в Херцегнове и в Будве. Еще и, как бы, работающая мама.
1: Вер, по моим ощущениям, ну, это такие мои мысли, люди, которые вот уехали последние, там, 4 года из России, они делятся на 2 категории. Кто-то ждет окончания... Ну, нет, окончания войны ждут, конечно, все, естественно, нормальные люди, это не обсуждается. Но кто-то считает, что война закончится, возможно, Путина не станет по каким-то причинам, естественным или искусственным, так сказать. И вот они прям ждут, что они вернутся в свои города, на свои улочки, в любимые, не знаю, кафешки, книжные магазинчики и так дальше. Кто-то понимает, что он не вернется никогда. Я так понимаю, что вы относитесь ко второй категории, да?
0: Да.
1: Как
0: да,
1: вы
0: да,
1: с этим осознанием живете?
0: По-разному. Я думаю, что мои иллюзии по поводу того, что я куда-то когда-то вернусь, закончились, ну, когда мама не стала. И я не смогла поехать с ней попрощаться и ее похоронить. Мне кажется, в этот момент многое переворачивается навсегда. А во-вторых, ну, террористический список, уголовный розыск, заблокированные счета – это вещи, которые даже если их тебя отменят, они тебя будут долго еще сопровождать. Я не могу сказать однозначно, что я не хочу прям съездить, когда все закончится, потому что я думаю, что это будет чувство совершенно оглушительное. Но возвращаться – нет. Я думаю, что мы, когда осознаем объем того, что изменилось навсегда, эти разговоры про возвращение сами собой исчезнут. Такие вещи никогда не проходят бесследно ни для кого, ни для человека, ни для государства, ни для психической картины населения, ни для чего совершенно. И мне кажется, мы какую-то очень осторожную, такую из мокрого песка жизнь новую выстроили именно для того, чтобы иметь опору, не горевать все время
1: не
0: оплакивать. Я учусь, моя книжка последняя называется «Lost and Found», потому что кроме того необозримого, что оставлено, наверное, будет еще то, что нам откроется, мы просто пока не можем себе представить. И за это я уже благодарна. И я особенно отдельно благодарна, что остров, например, на котором я живу, на нем совершенно невероятные, дружные и обширные белорусские и украинские диаспоры. И я имею доступ и туда, и туда, и я имею возможность ходить на даху-браху с моими украинскими подругами и, там, не знаю, на день рождения Кови Цеслеру, который собирает большое белорусское комьюнити, потрясающих совершенно людей, музыкантов, художников всех на свете. Мне кажется, и моя цель профессиональной деятельности — какой-то купол создавать, в котором нет войны сейчас, где просто те же самые люди, которым из каждого утюга рассказывают, что они враги до конца своих дней, сидят, как сегодня, и плачут, и смеются в одних и тех же местах. У меня был в Варшаве концерт в начале июня, и он внезапно собрался, sold out, там, буквально за 3 недели его объявили, и он вдруг весь распродался, и я в конце, не удержавшись от любопытства, говорю: друзья, вы можете сказать, откуда вы? И выяснилось, что, наверное, 65% из Украины, и еще 30%.
1: Из разных...
0: Ну, из Беларуси. Там же практически нет россиян. И буквально несколько рук в разных концах зала, они не вместе пришли, потому что там почти нет россиян сейчас, только по политическому убежищу. И меня это так потрясло. Я была так глубоко до слез благодарна людям, что они продолжают мне доверять. Как человеку, у которого, да, красный паспорт, по-прежнему никакого другого пока не светит. Но есть чувство, что мы все-таки все люди, которые понимают все правильно, противостоят лжи, противостоят мороку, понимают, что такое насилие, видят вещи одинаково, мы все-таки все по одну сторону, и между нами вражды никакой быть не может. Для меня это самое главное, что вообще происходит.
4: Поэтесса и актриса Вера Полоскова рассказывала ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку о своем мюзикле, стихах, а также о преследовании в России.

0: Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Говорит «Радио Свобода».
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
7: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
7: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 15 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Дональд Трамп объявил, что Россия и Украина готовы отказаться от взаимных ударов по энергетическим объектам. Действительно ли украинская армия освободила около 200 квадратных километров в ходе наступления к северу от Лимана в Донецкой области? Верховная Рада Украины проголосовала за отставку генерального прокурора Руслана Кравченко, который вчера уехал из страны. Также сегодня.
1: Сделан довольно серьезный и в каком-то смысле даже невиданный шаг к тому, чтобы потенциальный распад Соединенного Королевства стал частью актуальной политической повестки.
0: Угрожает ли распад Соединенному Королевству, Великобритании и Северной Ирландии? Президент США Дональд Трамп, который вчера, общаясь с журналистами, призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить бить по объектам в России по производству дизельного топлива, опубликовал в социальных сетях пост с утверждением о том, что Россия и Украина договорились об энергетическом перемирии. Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван российско-украинской войной, а не Ираном. Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась поступить точно так же, говорится в этом посте. Никаких деталей Трамп не привел, на какой срок рассчитано энергетическое перемирие, он тоже не сказал. Первым на заявление президента США отреагировал Владимир Зеленский, сказавший, что Украина готова поддержать такое перемирие, если Соединенные Штаты обеспечат его соблюдение.
2: Появилось сильное предложение со стороны Соединенных Штатов о взаимном прекращении ударов по критической инфраструктуре. И если это может стать первым деэскалационным шагом, шагом к прекращению российских ударов по нашей критической инфраструктуре и, соответственно, наших ответных ударов, Украина готова поддержать такую деэскалацию. Мы видим, что Россия испытывает напряжение из-за наших точных ответных ударов по ее экономике и инфраструктуре, связанной с войной. При этом пока никто не увидел подлинного желания России двигаться к завершению войны. Но если американским партнерам удастся обеспечить реальную готовность России прекратить эту войну на уничтожение жизни и сделать это честно, надежно и на долгосрочной основе, Украина готова сделать свои деэскалационные шаги.
3: Украина сделает свои деэскалационные кроки.
0: Это был Владимир Зеленский. Россия уже многократно уклонялась от предложения об энергетическом перемирии с Украиной, объясняя это то тем, что бьет по объектам украинской энергетики в ответ на удары Украины, открывшей ящик Пандоры, то тем, что эти удары ослабляют мощь украинской армии. Тем не менее, после заявления американского президента, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал энергетическое перемирие хорошей идеей, однако прямо заключение такого перемирия не подтвердил и не сказал, согласна ли на него Россия в ближайшее время.
4: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений. Но здесь очень важно пояснить следующее. Обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает проблем мировых, так как основная проблема это с вывозом нефтепродуктов на мировые рынки.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом сегодня же министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал США за якобы отход от договоренностей Анкориджа. Разумеется, под давлением Европы.
5: Если бы американцы не отошли от договоренностей Анкориджа, если бы их Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Это вот очевидный факт.
0: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Напомню, что госсекретарь США Марко Рубио публично отрицал наличие каких-либо договоренностей по Украине между президентами США и России, достигнутых во время их встречи на Аляске в августе прошлого года. Слова Пескова о возможности энергетического перемирия прозвучали на фоне острой нехватки бензина и дизеля на внутреннем рынке России. Очереди на автозаправках в большинстве российских регионов по-прежнему огромные, а Украина пока продолжает атаковать российские НПЗ. Одновременно некоторые западные военные аналитики, включая французского асинт-аналитика Климана Малена и экспертов Американского института изучения войны, сообщили, что ВСУ в последние дни смогли освободить до 200 километров украинской территории и срезать так называемый российский выступ к северу от Лимана, выровняв таким образом линию фронта. Эту операцию западные эксперты назвали одним из самых больших успехов Украины в нынешнем году. Украинский генеральный штаб пока предполагаемые успехи ВСУ на севере Донецкой области не комментировал. Также аналитический проект Deep State не обновлял свою карту боевых действий там. Ну а военный аналитик, полковник, бывший командир бригады ВСУ Александр Саенко, к сообщениям об успешном контрнаступлении в районе Лимана относится скептически. То, что западные аналитики уже сейчас представляют как освобожденную территорию, еще три дня назад в наших сводках генерального штаба проходило как зона активных боевых действий, где российские войска проводили штурмовые действия. Поэтому сейчас действительно очень много манипуляций относительно реальной обстановки в этом районе. Вот что я сегодня прочитал в одной из новостей. Сообщается, что вооруженные силы Украины ведут бои в районе той же Новоселовки и Зеленой долины, и при этом это преподносится как юг Лимана. То есть очень много информации, некоторые блогеры и средства массовой информации распространяют, даже не сверяясь с картой и не понимая, где в данном случае север, а где юг. Поэтому сейчас очень осторожно нужно относиться к заявлениям о том, что якобы освобождено несколько сотен квадратных километров. Пока нет официального подтверждения, есть только вбросы, как я их называю, со стороны российских блогеров и различных не всегда понятных источников в украинском информационном пространстве. Моя оценка заключается в том, что пока еще очень рано говорить об окончательном освобождении этой территории и срезании российского выступа. Если же это действительно произойдет, это будет для нас очень полезно. Как минимум сократится линия фронта. Кроме того, срезание этого выступа не позволит российским войскам продолжать наступление в направлении Светогорска. На мой взгляд, вот этот выступ больше угрожал именно Светогорску, чем Лиману. Потому что захват Светогорска для россиян стратегическая цель, возможно, даже более важная, чем захват Лимана. Ведь все, кто бывал в Светогорске, знают, насколько это важная высота. С нее открывается обзор на значительное расстояние. Контроль над этой высотой позволит российским войскам, в том числе, значительно облегчить дальнейшее продвижение и захват Лимана. Поэтому это действительно очень важное направление. И понятно, почему к нему сейчас приковано такое большое внимание, как с нашей стороны, так и со стороны оккупантов. Это был украинский военный аналитик, бывший командир бригады ВСУ, полковник Александр Саенко. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Верховная Рада Украины сегодня дала согласие на увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора. Соответствующее решение президента Украины Владимира Зеленского поддержали 317 депутатов. Это произошло на следующий день после того, как Кравченко предъявил подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу и уехал из страны. Подозрение, как он пояснил, было послано по почте. Ранее Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора на фоне скандала о так называемом крышевании высокопоставленными сотрудниками прокуратуры мошеннических колл-центров в Украине. Операция по этому делу имеет название «Карфаген», рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Борис Сачалко.
6: Генпрокурор Украины выложил в интернете 7-минутное видео, в котором обвиняет главные антикоррупционные органы страны, это НАБУ и САП, в работе против генеральной прокуратуры. Руслан Кравченко уверяет, что недавние обыски в его ведомстве провели, чтобы добраться до материалов дел против отношений руководства НАБУ и САП.
0: Чтобы не быть голословным, опираясь на собранную доказательную базу, я подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Я подозреваю его в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере и для фиктивного усыновления с целью искусственно создать основания для ухода от ответственности в суде.
7: Для уникновения ответственности в суде.
6: Конфликт между Генпрокуратурой и антикоррупционными органами начался несколько недель назад, а в начале сентября еще детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в Генпрокуратуре. Даже вот в кабинете самого Кравченко замначальника одного из департаментов его офиса отправили под стражу по делу о крышевании мошеннических колл-центров. После этого Руслан Кравченко написал заявление об отставке, но вот теперь выступил за собственными заявлениями. В НАБУ, говорят, руководитель бюро пока не стал подозреваемым, а слова генпрокурора назвали продолжением системной атаки на независимые антикоррупционные органы.
8: Эта атака началась не сегодня. Ее активная фаза стартовала еще прошлым летом, когда одной из главных целей была попытка подчинить НАБУ и САП офису генерального прокурора. НАБУ и САП не участвуют в политической борьбе. Мы действуем исключительно в рамках закона и готовы защищать независимость антикоррупционной системы.
6: Сам генпрокурор покинул Украину. В соцсетях он написал, что находится в заграничной командировке, в рамках которой запланирован ряд встреч, где он намерен проинформировать партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов. На конфликт отреагировал и президент Украины, попросив Раду поддержать увольнение Кравченко. Политолог Владимир Фисенко считает, что, судя по реакции Зеленского, президент Украины давно потерял доверие к генпрокурору, и офис президента теперь может воспользоваться этой ситуацией, чтобы занять позицию вот так над схваткой.
9: Кравченко решил использовать это дело тоже как инструмент самозащиты. Теперь, когда есть факт вот этого юридического подозрения в адрес Кривоноса, они как бы процессуально, ну, в равном статусе. Он потенциальный фигурант, а Кривонос уже реальный фигурант, но другого дела. И если НАБУ сейчас будет выдвигать официальные подозрения в адрес Кравченко, то это будет выглядеть, ну, как тоже, как месть.
6: Генпрокурор написал в соцсетях, что официальные документы по подозрению он отправил почтой, а НАБУ обещает ответить на все вопросы.
0: Сообщение Бориса Сачалко. Руководители НАБУ и САП Семен Кривонос и Александр Клименко заявили, что не получали по почте никаких подозрений. Этих писем не получали и их родственники. А Семен Кривонос назвал обвинение в адрес НАБУ и САП бредом.
10: Я не собираюсь комментировать эту бредовую фальсификацию. Проснувшись утром, мы увидели беспрецедентную информационную атаку на антикоррупционные органы. Фактически, история Украины еще не знала ничего подобного. По нашему глубокому убеждению, цель этой атаки – сместить фокус, политизировать НАБУ и САП, а также дискредитировать антикоррупционные органы.
0: Это был руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос. Генеральный директор предприятия «Украинская почта» Игорь Смелянский заявил сегодня, что там проверяют обстоятельства отправки писем с подозрениями руководителям НАБУ и сотрудникам САП от отстраненного генерального прокурора Руслана Кравченко. Согласно представленным в социальных сетях фотокопиям чеков, оплата за эти отправления была произведена наличными деньгами непосредственно в отделении почты, а не в безналичном порядке, как это определено договором между акционерным обществом «Укрпочта» и офисом генерального прокурора Украины. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 15 сентября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В западных средствах массовой информации последние несколько дней главная тема – предупреждение руководителей ведущих компаний, разрабатывающих модели искусственного интеллекта, о том, что эти модели начинают угрожать безопасности и вообще самому существованию человечества, и что новые правила использования и контроля над ними должны быть как можно скорее разработаны и внедрены. С подобными заявлениями выступили основатель, разработавший ChatGPT компании OpenAI Сэм Альтман, генеральный директор компании Anthropic Дарио Амадей. Свои опасения выразил Илон Маск. Сотрудник Anthropic Джейкоб Коксон уволился, заявив, что Anthropic и OpenAI мчатся прямо к самосовершенствующемуся суперинтеллекту и играют с нашими жизнями. Это цитата. В то же время президент США Дональд Трамп назвал все эти опасения завышенными, сказав, что США не должны чрезмерно ограничивать развитие искусственного интеллекта, поскольку это может позволить Китаю обойти Америку в этой области. И вот как позицию Трампа прокомментировал вице-президент США Джей Ди Венс. Я должен сказать, что лично меня немного смущает тот факт, что так много передовых компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, обращаются к правительству с просьбой регулировать их деятельность. Это отчасти напоминает мне троянского коня, поэтому я думаю, что к этому вопросу нам следует подходить с осторожностью. Есть еще один момент, который президент постоянно подчеркивает. Мы знаем, что Китай ведет с Соединенными Штатами долгосрочную гонку в области искусственного интеллекта. Мы хотим, хотим, чтобы США действовали разумно и ответственно, но при этом оставались впереди. Любая технология сопряжена с определенными рисками. Любая новая технология приносит как риски, так и преимущества. Я думаю, президент совершенно справедливо сказал, что мы должны разумно подходить к управлению этими рисками. Я не думаю, что американцам следует чего-либо бояться. Нам нужно помнить, что риски и недостатки существуют практически у любой технологии, и искусственный интеллект, безусловно, не является исключением. Это был вице-президент США Джей Ди Венс. А о том, какую Китай занимает позицию по проблеме безопасности модели искусственного интеллекта, я попросил рассказать сотрудника Центра новых евразийских стратегий NEST, китаиста Алексея Чегодаева.
11: Мне кажется, в этом вопросе Китай даже гораздо более последователен, потому что Си Цзиньпин говорил о возможной потере контроля над искусственным интеллектом уже много раз, в том числе вот на Всемирном форуме по искусственному интеллекту, который прошел в Шанхае. Он упоминал это сейчас на саммите БРИКС. То есть с китайской стороны тема контроля над искусственным интеллектом уже достаточно проработана. Есть законодательные акты, есть соответствующие комиссии, ассоциации, которые, собственно, этим занимаются. Поэтому здесь действительно есть вот такое пространство для переговоров между Соединенными Штатами Америки и Китаем о том, как наладить вот этот механизм горячей линии, механизм прямой связи. Ну, я думаю, здесь абсолютно уместная история с ядерным оружием, когда два президента, с одной стороны президент, с другой стороны председатель, имеют вот горячую линию, по которой можно позвонить и сказать: «Нет, это не мы осуществляем кибератаку, например, это наша искусственная сеть, сеть искусственного интеллекта вышла из-под контроля. Пожалуйста, не начинайте Третью мировую войну». Поэтому здесь действительно есть опасения, и действительно тема искусственного интеллекта может стать одной из главных в обсуждениях между Си Цзиньпином и Трампом.
0: Вы имеете в виду встречу, которая должна состояться в сентябре?
11: Да, и сейчас как раз идут разговоры о том, можно ли вот это включить в повестку, потому что мы пока ничего не знаем о встрече Си Цзиньпина и Трампа, вообще состоится она или нет. С китайской стороны есть, наверное, такие сигналы о том, что неплохо бы сначала провести встречу на высоком уровне между господином Халифеном и Скоттом Бессеттом с американской стороны, просто для того, чтобы они подготовили повестку встречи, чтобы они дали дали нам какой-то план того, что будет происходить, а вот не просто встретились, пожали руки и разошлись. Поэтому здесь это действительно очень может стать важной темой. И опять до этого были встречи на уровне экспертного сообщества раз и с американской, и с китайской стороны, но это были такие неофициальные посланники, то есть сама встреча не носила официального характера в том смысле, что по ее итогам не было принято никаких официальных документов, а были сформированы рекомендации. Вот эти встречи уже давно идут и с одной, и с другой стороны, поэтому действительно вот сейчас настало время, возможно, поговорить об этом в более таких политических терминах.
0: Ну и возвращаясь к первому вопросу, то есть получается, что Китай не проявляет вот этого желания, пока споры идут в Америке, и, возможно, будет замедлено каким-то образом развитие новых моделей искусственного интеллекта, вырваться вперед.
11: Здесь есть, мне кажется, несколько факторов, потому что первый главный фактор — это недоверие. То есть американцы хотели бы, наверное, действительно заморозить, приостановить развитие искусственного интеллекта, но таким образом, чтобы оставаться лидером. То есть давайте мы сейчас заморозим, сейчас у нас объективно американцы лидируют в искусственном интеллекте, и таким образом мы остановимся на том уровне, где американцы занимают номер один, первое место, а китайцы второе место. И здесь мы входим в пространство недоверия, потому что где гарантии и каковы механизмы регулирования, контроля? Хорошо, мы подписали соглашение о том, что мы замораживаем сейчас развитие искусственного интеллекта на том уровне, который есть сейчас. Где гарантия, что китайцы не делают свои модели еще более современными, не тестируют их и не развивают их? У нас нет таких гарантий, у нас нет таких механизмов. Вот, собственно, это и главная проблема в том, а как наладить этот диалог, как наладить этот механизм контроля. Опять полная аналогия с ядерным оружием. Вот Россия и США, как наладить контроль над ядерным разоружением так, чтобы это было очевидно. Потому что все-таки искусственный интеллект — это такая технология общего назначения, которая и производительность экономики повышает, и научный потенциал, но в то же время и военные возможности, и эффективность разведки, кибероперации. Поэтому здесь не очень понятно, как это контролировать. Заморозить бы хотелось, но на каких условиях — не очень понятно ни китайской, ни американской стороне. Но для китайцев это действительно неприемлемо, потому что опять, они говорят, хорошо, вы фактически ограничиваете наше технологическое развитие и хотите, чтобы мы остановились там, где мы сейчас, не развиваясь дальше. Вы, американцы, ну, тормозите, по сути, наше экономическое развитие. Это очень плохо. Давайте разговаривать на равных, давайте договариваться о том, допустим, до какого уровня могут быть развиты китайские искусственные системы, системы искусственного интеллекта. И это тоже вопрос, который вот пока не очень понятно, как можно разрешить.
0: Джей Ди Венс, комментируя всю эту историю, сказал, что его удивляет, что сами компании приходят к правительству и просят отрегулировать их деятельность. А насколько китайское государство сейчас в состоянии контролировать компании, разрабатывающие новые модели искусственного интеллекта?
11: Китайские компании по умолчанию работают напрямую с государством, поэтому там практически всегда есть часть государственного участия, прямого или непрямого, поэтому мы, я думаю, не строим никаких иллюзий о том, что китайские компании, которые развивают искусственный интеллект, это частные независимые компании. Нет, там в каждой из них есть часть прямого либо непрямого контроля Коммунистической партии Китая, поэтому здесь у нас нет никаких сомнений. И в целом то, что я сейчас вижу в экспертных комментариях, в СМИ, они в целом воспринимают вот обращение американских компаний к американскому политическому классу как большой, ну, давайте скажем так, театр, спектакль. То есть они все прекрасно понимают, что для них это опять попытка частных американских компаний надавить на американское правительство, чтобы оно, в свою очередь, как раз каким-то образом договорилось с китайцами ограничить их технологический рост. Вот так это воспринимают в Китае. То есть китайцы не верят, что частные американские компании вот собрались одним прекрасным вечером и сказали, мы хотим самостоятельно наложить на себя ограничения по развитию искусственного интеллекта. Вот в Китае, к сожалению, пока в это не верят.
0: Это был сотрудник Центра новых евразийских стратегий NEST, китаист Алексей Чегодаев. Ну и последняя тема. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали вчера в Кардиффе меморандум о праве своих регионов на самоопределение. Встреча прошла на уровне первых министров, то есть глав местных правительств. Шотландию представлял лидер шотландской национальной партии СНП Джон Суини, Уэльс Рун Ап Йорверт, лидер партии Уэльса, Северную Ирландию Мишель Анил из республиканской партии Шин Фейн. С ней приехала и председатель этой партии Мэри Лу Макдональд. Все три партии выступают за независимость от Великобритании. В меморандуме, который, и это надо отметить, все вышеуказанные лица подписали именно в качестве лидеров партий, указано, что каждая из наций имеет право сама определять свое будущее демократическим путем, и верховные власти Великобритании не должны препятствовать этому процессу. Время Вестминстера подходит к концу, написано в документе. Мой собеседник, историк и политолог, специалист по странам Европы Ярослав Шимов. Я вообще начну с места в карьер. Можно ли говорить о том, что над Соединенным Королевством нависла угроза распада?
12: Ну, прямо так резко я бы это не формулировал, но можно сказать, что сделан довольно серьезный и в каком-то смысле даже невиданный шаг к тому, чтобы эта вещь, то есть потенциальный распад Соединенного Королевства, стала частью актуальной политической повестки. Потому что до сих пор никогда такого не было, чтобы руководители правительств трех территорий, скажем так, составных частей автономных Соединенного Королевства, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, дружно, единым фронтом одобрили заявление, в котором от лица вот этих подотчетных им, так скажем, территорий заявили о стремлении в независимости или, по крайней мере, к референдумам, на которых этот вопрос может быть поставлен.
0: Ну а такие референдумы действительно возможны?
12: Безусловно, в 2014 году такой референдум в Шотландии, собственно, проходил. Он закончился поражением сторонников независимости, если я не ошибаюсь, причем с довольно заметным разрывом 10% в пользу тех, кто голосовал за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. Так что прецедент есть, и это, в общем, вещь, которая может вдохновлять сторонников независимости, причем не только в Шотландии, но и в двух других вот составных частях Соединенного Королевства.
0: А каков механизм организации подобных референдумов?
12: Ну, вообще-то, по британским законам, правительство центральное, британское, оно должно дать согласие на то, чтобы подобного рода голосование могло состояться. Но опять же, учитывая имеющийся прецедент 2014 года, ну, сложно будет, если уж действительно дело дойдет до вопроса о том, что такой референдум вот нужно провести, лондонскому правительству будет довольно непросто отказать. Хотя, с другой стороны, в каждой из этих территорий ситуация разная, потому что в Северной Ирландии, например, возможность такого референдума, возможность изменения статуса этой территории, она заложена еще в соглашениях Страстной Пятницы 1998 года, которые, ну, положили конец этому бесконечному, казалось, конфликту в Северной Ирландии между католической и протестантской общинами, между сторонниками присоединения к Ирландской Республике и сторонниками того, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. В общем, составной частью этого компромисса возможность такого голосования является. Но там должны быть определенные условия, то есть должны быть как бы доказательства того, что действительно очень значительная часть населения Северной Ирландии выступает за проведение такого голосования. А я вот сейчас смотрю на данные ЮГОВ, крупного агентства по изучению общественного мнения, которое проводило, на самом деле, не так давно в Северной Ирландии подобный опрос. Проводило его в конце прошлого года. И тогда сторонников того, чтобы потенциально отделиться от Британии и соединиться с Ирландской Республикой, было 36%, а противников 45%. Понятное дело, что это могут меняться эти цифры под влиянием, так сказать, политических событий, кампаний и так далее. Но, в общем, это заявление трех глав правительства, оно, я бы не сказал, что оно опирается на какую-то вдруг поднявшуюся бурную волну стремления к независимости во всех трех этих, назовем это так, пока что землях.
0: Но все-таки чем обусловлены вот эти центробежные силы в Соединенном Королевстве? Понятно, что если покопаться в истории, то можно найти, наверное, много, так сказать, исторических причин, по которым кто-то, может быть, хочет отделиться. С другой стороны, все-таки Соединенное Королевство существует уже давно, и, ну, по крайней мере, если смотреть со стороны, кажется, что разделяться будет, ну, очень болезненно.
12: Разделяться в любом случае наверняка будет болезненно, но если говорить об исторических аргументах, то они есть потенциально у обеих сторон, потому что по историческим меркам 300 с небольшим лет, которые существует Соединенное Королевство в том виде, в котором мы его знаем, ну, это не такой уж заоблачный колоссальный срок. Иное дело, что, например, Уэльс с Англией, так сказать, вместе гораздо дольше, если я не ошибаюсь, примерно с 13 века. Но тут дело не столько в истории, сколько в настоящем или совсем недавнем прошлом. Я думаю, что постановка этого вопроса о потенциальной независимости, она, конечно, связана с Брекзитом, с уходом Великобритании из Европейского Союза. Потому что если в Шотландии эти сепаратистские настроения существовали более или менее всегда по целому ряду причин и вылились в этот референдум 2014 года, а я напомню, что решение о Брекзите было принято на другом референдуме двумя годами позже, в 2016 году, то Северная Ирландия и уж тем более Уэльс, ну, если бы Великобритания оставалась в Евросоюзе, то я не думаю, что вот так, таким образом был бы поставлен этот вопрос, потому что, в принципе, итоги Брекзита, ну, пока их нельзя называть блестящими для британцев, для уровня их жизни. И если судить по опросам, то сейчас, если бы состоялось снова голосование, то, скорее всего, большинство британцев, причем довольно значительное большинство, проголосовало бы за то, чтобы вернуться в Евросоюз. Но, как говорится, поезд уже ушел. Так что фактор Брекзита в том, что этот вопрос о потенциальном, так сказать, разводе четырех частей Соединенного Королевства возник, фактор Брекзита, я считаю, здесь очень серьезным или даже решающим.
0: Моим собеседником был историк и политолог, специалист по политике стран Европы, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
13: Студия подкастов «Радио Свобода».
14: Говорит «Радио Свобода».
13: круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
14: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
13: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
15: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Здравствуйте. Сегодня в первом выпуске. От степных ритуалов до табу. Чему россияне могут научиться у степных монголов? Анатомия конформизма. Как общество адаптируется к войне и авторитаризму? Почему люди выбирают внутреннюю эмиграцию вместо сопротивления? И передается ли страх по наследству? Мой собеседник – социальный антрополог Александра Архипова. Давайте начнем с простого. Кто такой антрополог?
1: Антрополог – человек, который изучает разные культуры. Можно сказать, что я изучаю понимание понимания, как другие люди понимают мир. Вот цель моей науки.
0: А чем антрополог отличается от социолога?
1: Это смежная профессия. Как правило, социологи изучают собственный мир количественными исследованиями, хотя не обязательно. Мы, антропологи, скорее склонны к изучению не только своих, но и чужих культур, и, как правило, действуем более качественными методами. То есть вот если, например, каннибалы кого-то варят в котле, а рядом стоит человек, внимательно записывает в книжечку весь процесс и спрашивает, а как это варить, какой рецепт, а в каких ритуалах, а почему люди так делают, это антрополог. А если проводится сравнительное исследование отношения к каннибализму в каком-то обществе и выкладываются всякие цифры, то это скорее социология.
0: Теперь давайте посмотрим ваше короткое видео из Монголии, из пустыни Гоби.
2: Привет, дорогие друзья! Мы опять в пустыне Гоби, и вот у меня в руках конский аргал, то есть конское говно. И оно, правда, очень-очень-очень вкусно пахнет. Кроме того, что на аргале топят, на кизяках, этот аргал используют как благовоние, когда нужно помещение очистить от неприятного сырого запаха. Когда оно просырело. Очень-очень приятно пахнет. Вот так вот из самых неожиданных мест делают благовония.
0: Скажите, вот очищать этот запах от злых духов с помощью экскрементов. Видели ли вы подобные обычаи в России?
1: Не видела, потому что в России все-таки лошадиные фекалии не используют. Но в России используют много чего другого. Разные культуры делают все по-разному.
0: А что из увиденного в Монголии перешло в российскую действительность?
1: Шапка Мономаха. Как бы символ российской государственности на самом деле, видимо, все-таки является такой классической мужской шапкой ханской, княжеской позднего Средневековья.
0: Я понял из ваших заметок, что в Монголии многие обычаи очень физиологичны. В России такого нет. Сложно себе представить обычай тереть бычьи яйца не просто на удачу, а именно для мужской силы. Почему в России так все отделено от тела?
1: Ну, это вам так кажется, понимаете? Если это в вашем окружении так все отделено от тела, то это не значит, что так все отделено от тела, например, в традиционной российской деревне русского севера начала 20 века, где, например, когда, чтобы был урожай, надо было зимой по снегу символически опахивать деревню, запрягали и опахивали. В некоторых случаях даже использовали, например, священника молодого, чтобы он этим занимался. А весной молодые девушки, так сказать, валялись в пашне, чтобы земля лучше рожала. Ну, то есть, как бы, такое тоже было. Просто монгольская культура, она скотоводческая, а восточнославянские культуры, они земледельческие. Поэтому там другое отношение к телу. Но все это есть.
0: Скажите, а советское время, оно изменило вообще эти обычаи?
1: Ну, смотря о каких обычаях мы говорим. Советская культура, конечно, все старалась переписать и как-то сделать в соответствии с новой идеологией. И любой режим так поступает. Совершенно, как бы, ничто не бывает застывших. То, что вот существует где-то прекрасное романтическое прошлое, которое можно увидеть и пощупать, это иллюзия. Это прошлое все время переписывается, переделывается. И да, советская культура очень много в это вложила. Мягкими или или жесткими способами. Например, по всему русскому северу существует поклонение святым местам, где якобы, например, являлась Богородица, или Иисус Христос, или Святой Николай. Там, например, вот на русском севере, где якобы Богородица являлась сидя на дереве, туда ходили паломники, надо было подняться на такой холм, и вот эти холм советская власть плевала зимой ледяной водой, чтобы образовывалась ледяная корка, чтобы люди не могли подняться. Это вот такой мягкий способ борьбы.
0: Скажите, а чему россияне могли бы научиться у монголов, и это было бы полезно?
1: Вы знаете, я вот сейчас вернулась из монгольской экспедиции, и мне кажется, что вот мы проехали 2500 километров по всей Монголии практически, от Гоби до севера. Мы останавливались и заходили в любую юрту, и в любой юрте нас принимали крайне радушно. Никто не говорил «пойдите вон». Мы вламывались в эту юрту в составе 23 человек. Нас принимали, нас угощали, нам давали кумыс, нам давали всякие вкусности попробовать, нам разрешали эту юрту сфотографировать. А вот теперь представьте, многоуважаемые ведущие, что вы сидите у себя дома, пьете, например, чай, и вдруг вам в дом стучится 23 человека, приехавшие, скажем, из Мозамбика, и говорят: «Здравствуйте, мы экспедиция из Мозамбика. А можно мы у вас тут посидим, поедим, вас пораспрашиваем и вашу квартирку пофотографируем?» Какова будет ваша реакция?
0: Ну, вы знаете, я тут вспоминаю свои памирские экспедиции, то там модель поведения местных жителей

0: людей в условиях страха, войны и авторитаризма?
1: Честно говоря, я не очень верю ни в особую российскую модель поведения, ни в какие-то специальные гены рабства, про которые начали много говорить в 22-м году. Государство умеет делать с людьми страшные вещи, и так может делать любое государство, и этому в истории, к сожалению, очень много примеров. И вот сейчас на россиянах государство ставит довольно жестокий эксперимент. Но ничего такого специфического, никакого специального арабского национального характера на самом деле, видимо, не существует.
0: Скажите, почему это происходит с просвещенными людьми или людьми, которые, как мы знаем из наших мифов или реальности, россияне – одна из самых читающих наций в мире? Почему это происходит с образованными людьми?
1: Это может происходить абсолютно с любимыми людьми. Я вот как бы очень не люблю вот такой вот псевдоромантический, псевдоинтеллектуальный пафос. Ах, какой ужас, вот эти люди все читали Чехова, Достоевского, хорошие книги Гарри Поттера, а вот теперь таком поддаются. Потому что одно дело, что люди когда-то читали в школе под нажимом, а другое дело, как они воспринимают реальность, почему эти вещи должны коррелировать. Почему вы считаете, что насильственное изучение в школе Достоевского и Чехова как-то влияет на то, что делают эти люди 30 лет спустя? Это вот такая интеллигентская иллюзия, которая возникла в середине 19 века, что вот если русский народ с базара понесет Пушкина, ну и дальше по списку, то на самом деле все будет лучше, да. Несомненно, всеобщая грамотность, умение читать и писать, она сильно изменила культуру. Но не надо думать, что автоматическое прохождение в школе каких-то литературных произведений автоматически означает умение глубоко рефлексировать на собственной жизни. Вот между первым и вторым связи, к сожалению, никакой нет.
0: Александра, а когда тогда хорошие книги, на что они влияют?
1: Ну, хорошие книги влияют, конечно, на наше мироощущение. Почему я считаю важным, что надо читать, что человек, читая, приучается к эмпатии, приучается воспринимать чувства других людей. Это необычайно важное эволюционное свойство, которое мы приобрели с возникновением письменности. Другой вопрос, что не надо ставить знак равенства между насильственным обучением на уроках литературы в школе, когда там что-то задают про Достоевского, и человек как-то вымучивает и совершенно не ассоциирует себя, не знаю, с Сонечкой Мармеладовой или с Раскольниковым, и умение читать вдумчиво, и вот это вот обретение эмпатии. Это несколько разные вещи.
0: Скажите, а как с точки зрения антропологии работает адаптация к насилию и его замалчиванию?
1: Вообще адаптация к насилию – это то, как... Я боюсь прозвучать как-то очень злобно, но адаптация к насилию происходила все сотни тысяч лет человеческой эволюции. Когда начали выстраиваться сложные, ранжированные, неэгалитарные общества, вот эгалитарные общества, грубо говоря, это охотники-собиратели. Вот там есть небольшая группа людей, вот они живут, например, в лесах Конго, вот они там что-то собирают, вот они кого-то ловят, вот там небольшая группа человек 15-20. В таких условиях необходимо максимально поддерживать мирный состав внутри группы. Знаете, вот, например, пигмеи Ака, население Конго, охотники-собиратели, вот они, когда ребенка держат на руках, они его... Вот когда мы держим ребенка на руках, мы его вот так вот держим, да, и вот он как бы смотрит вот сюда, он закрыт от мира, он смотрит сюда. А когда пигмеи Ака держат детей на руках, они его всегда разворачивают лицом к группе, потому что ребенок должен учиться доверять группе, потому что вся эта группа, она помогает ему выживать. И, когда начинают складываться сложные общества с иерархиями, когда сначала появляются скотоводческие навыки, земледельческие, когда на единицу площади резко увеличивается население, это приводит к тому, что с одной стороны резко увеличивается количество еды,

0: женщины получают возможность беременеть раньше, и, соответственно, больше населения. Раз больше населения, ценность человеческой жизни резко падает. И вот тогда адаптация к насилию, внутригрупповому насилию, она идет семимильными шагами. И, собственно говоря, вот вся человеческая цивилизация, она построена на этой адаптации к насилию. Все ведь великие империи, кочевые, земледельческие, они все построены на этой адаптации к насилию.
1: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с антропологом Александрой Архиповой.
2: Скажите, а вот адаптация насилию, это как работает? Есть эмоциональное привыкание, это провоцирует насилие, потому что ты это делаешь, и тебе за это ничего не будет. Или это работает по-другому?
0: Ну, понимаете, это скорее такой вопрос к психологам, чем к антропологам. Тут как бы много сложных механизмов работает. Но в целом человек – существо конформное. То есть человек склонен соглашаться с мнением группы в ущерб себе. Это вот как бы знаменитая вещь, которая была показана в экспериментах 50-х годов Соломона Аша, а потом это было показано в советских экспериментах, где людям и взрослым, и детям показывали. Они приходили в комнату, где сидели разные участники, им показывали пирамидку черного цвета. Но все другие участники, подговоренные, они говорили, что пирамидка белая. И совершенно офигевший участник эксперимента тоже во многих случаях говорил, что пирамидка белая, хотя она была черная. А потом, когда его спрашивали, а почему же он назвал черное белым, и наоборот, он говорил, ну, я даже не знаю, почему так себя повел. Вот это вот яркий пример конформности. Человек прогибает себя под мнение общества. Если вокруг существуют практики насилия, то человек будет считать, что это нормально.
2: Ну вот, чтобы закрыть этот вопрос, продолжение этой темы, почему общество выбирает не сопротивление, а внутреннюю эмиграцию и иллюзию нормальной жизни?
0: Ну какая же она внутренняя эмиграция? Вот мы сейчас где с вами сидим?
2: Мы сидим за пределами России.
0: Ну вот вы сидите за пределами России, я сижу за пределами России. Она никакая не внутренняя эмиграция, это вполне себе нормальная внешняя эмиграция. Но разные люди выбирают по-разному.
2: Те, кто живут в России, они же по-другому ментально сейчас находятся. Давление страха у них гораздо выше, чем у нас с вами, согласитесь?
0: Давление страха выше, но там они говорят, вот, а я выбрал, ты выбрал свободу, а я выбрал свободу общаться с моими детьми, там, или там с моими родителями, или что-нибудь такое. Люди все время адаптируются к происходящему. Вот если мы посмотрим на происходящее в Соединенных Штатах Америки, то я знаю людей, которые категорически не согласны с политикой Трампа, и особенно его антииммиграционной политикой, они уехали и подали на работу в университеты Канады и Европы. А другие сидят и тихо молчат. Есть, например, интервью, Трамп сейчас довольно жестко разгонял науку, в частности, биологическую, и в институте Хопкинса и в других местах там люди давали комментарии о том, что происходит в их лабораториях, анонимно, потому что боялись. То есть такой страх, он присущ не только России. Да, как бы в Соединенных Штатах можно выйти на улицу и протестовать. Тебе за это пока ничего не будет. В России это невозможно. Но внутренняя и внешняя эмиграция, она существует много где. Это не исключительно российская черта. Но уж если вы так хотите выдавить из меня какие-то исключительно российская особенность отношения к власти, то я бы сказала так, что очень российское отношение к власти заключается в том, что в определенном сегменте общества детей с детства воспитывают в том, что дети должны находиться с властью в отношениях дистанции. Не верь тому, что говорят в школе, верь тому, что говорят дома. Когда наступает время идти служить в армии, надо максимально службу в армии избежать. Например, у меня был такой забавный эпизод. У меня дома в квартире несколько лет назад прятался мой молодой родственник от повестки в армию. Это было еще до всякой войны. И ко мне на чай зашла моя соседка, которая родом из совершенно другого скажем так, сегмента общества. И у них с моим родственником состоялся потрясающий диалог, потому что она никак не могла понять идею. Она заплатила много денег, чтобы ее старшего сына взяли в армию. Потому что армия в бедных деревнях, в бедных регионах, это очень престижно, это социальный лифт, это владение некоторыми навыками, это демонстрация того, что ты мужик. Поэтому ее слабого архетичного сына не хотели брать в армию, она за это доплатила. И она никак не могла понять идею, зачем мой родственник, молодой парень, прячется от армии. Понимаете, в российском сегменте одни склонны как бы использовать государство как и его, то, что он дает как некоторый социальный лифт, другие направлены на то, чтобы отношения с государством максимально разорвать и держаться от государства на некоторой дистанции.
2: Вот вы знаете, вот к этой теме очень многие проводят параллели, называя украинцев пассионариями, а российских людей не пассионариями. Насколько корректно это сравнение, потому что Украина, как мы знаем, там меняется власть, они выходят на площади, на Майдан, а Россия живет в авторитарном режиме.
0: Ну, еще раз. Последние несколько лет все занимаются бесконечными классификациями, попыткой разделить все на черное и белое, зеленое и красное, и таким образом объяснить себе, что это происходит, что происходит вокруг. Это столь же понятно, сколь и неправильно. И такие классификации, они, ну как сказать, да, люди этим постоянно занимаются, это их успокаивает, это дает им некоторое повседневное объяснение того, что происходит, только это неправильно, понимаете? Нельзя сказать, что в Украине все пассионарии, а в России все рабы. Все устроено гораздо-гораздо сложнее. Если вам, как бы, дорогие слушатели, нравится заниматься такими классификациями, занимайтесь. Но только как бы это не имеет к пониманию мира практически никакого отношения, зато это имеет много отношения к тому, как вы себя успокаиваете или как вы себя навинчиваете. Ну, давайте, например, поиграемся с простой классификацией. Вот сейчас мир россиян поделен на уехавших и оставшихся. Согласны?
2: Да, конечно.
0: Замечательно. А вот теперь я вас, дорогой ведущий, попрошу отвечать мне на вопросы «да» и «нет». Например, человек, который сидит в России, у него нету карточки зарубежного банка, у него есть только российский счет, он уехавший или оставшийся?
2: Он оставшийся.
0: Отлично. Теперь возьмем россиянина, зовут его, например, Иван, который съездил в Казахстан, провел там месяц, сделал себе карточку казахстанского банка, вернулся в Россию, но уже имеет две карточки. Он уехавший или оставшийся?
2: Он, конечно же, оставшийся, но при других условиях.
0: Хорошо, теперь мы возьмем Ваню, который уехал в Грузию, прожил там, скажем, 4 месяца или 6 месяцев, оформил себе вид на жительство, открыл себе счет в двух банках, прикупил себе зарубежную симку и на всякий случай приготовил себе как бы вариант бегства. Он уехавший или оставшийся?
2: Это человек, который имеет запасной аэродром.
0: Отлично. А теперь возьмем Ваню, который живет в Грузии, у него есть иностранный счет в банке, у него есть вид на жительство, он уже начинает платить налоги в Грузии, но при этом у него есть российская налоговая резиденция, он регулярно получает что-то с госуслуг, у него открыт счет, и он регулярно ездит навестить родителей в Москву. Он уехавший или оставшийся?
2: Ну, скорее всего, уехавший.
0: Отлично. А теперь мы имеем Ваню, который постоянно живет в Сербии. У него есть, он платит налоги, у него есть сербский счет, но при этом у него остается российский, и он раз в 3 года ездит навестить родителей.
2: Это называется «Россия не отпускает».
0: Хорошо. Вот есть, например, иностранный агент, который, вот, например, я, который никуда не еду, но у меня российский счет заблокирован, хотя, например, от госуслуг мне постоянно приходят приятные сообщения. Я кто?
2: Вы... иммигрант.
0: Ну вот смотрите, видите, довольно трудно провести границу. Я бы провела границу уже на моменте того, как первый Ваня уехал и открыл себе счет в Казахстане, потому что он уже пытается сидеть на двух стульях. И большое количество россиян, на самом деле, они как бы пытаются сидеть на двух стульях, и эту возможность всегда устраивают. И на самом деле, если мы посмотрим внимательно вот на эту реальность, выяснится, что эти уехавшие и расставшиеся, они не образуют два кластера, А или Б, а они образуют такой веер. И этот веер очень сильный. Кроме этого, к этому стоит добавить, что существует огромное количество людей, которые на самом деле живут в Сербии или в Черногории, но делают всяческий вид, что они живут в России. Для налогового резидентства или там по разным другим причинам, чтобы их не признали иноагентами, но в реальности их физическое тело в одном месте, а их виртуальное тело в другом месте. Таких случаев тоже много. То есть на самом деле... Как бы это деление гораздо более сложное, чем мы представляем.
2: Хорошо, едем дальше. Скажите, советские анекдоты, советское поведение сейчас переживают ренессанс из-за закрученных гаек и двоемыслия?
0: Ну, как бы сейчас действительно люди постоянно занимаются тем, что они пытаются рефлексировать над своим поведением, и люди все время пытаются выстроить некоторую аналогию. Как уже несколько лет назад начались размышления, что вот мы живем в 37-м году. Когда война началась, люди говорили о том, что вот сейчас я себя чувствую как немец, как внутри я себя чувствую как еврей в 39-м году, а за границей я себя чувствую как немец в 39-м году. То есть люди все время ищут исторические аналогии. Но только на самом деле... Само по себе эти исторические аналогии нужны для того, чтобы выстроить некоторое историческое понимание процесса. Но история никогда не повторяется. Так не бывает, чтобы было точное, абсолютное возврат назад. Поэтому, несмотря на все советские аналогии, которые нам так хочется приводить, мы не живем назад в Советский Союз.
2: Скажите, а почему про Путина нет анекдотов? Про Сталина, Брежнева и других лидеров их полно.
0: Ну, я бы сказала так. Если мы посмотрим на анекдот как на жанр фольклорный, то есть распространяющийся между людьми, политический анекдот, в чем его смысл? Мы комически воспроизводим, что происходит в голове у Брежнева, Сталина, Черненко, Андропова и так далее. Когда мы говорим, что Брежнев на открытии Олимпиады читал речь «О-о-о», ему референт говорит: «Леонид Ильич, осторожно, это олимпийские кольца», то мы таким образом показываем, что на самом деле в голове у Брежнева полный бардак, и он маразматик. Можно сказать, что как бы людям было интересно комическим образом вот как бы реконструировать, что происходит в головах правителей, от которых зависит вся их жизнь, но с которыми нет никакого прямого контакта, кроме каких-то ритуальных встреч. Отсутствие в последние годы анекдотов о Путине, о чем как бы я довольно много думала и замечала, и вот сейчас вышло исследование Наземцева, который сделал количественный анализ сайта анекдот.ру, который тоже это показывает, демонстрирует две вещи. Ну, во-первых, некоторое влияние цензуры, а во-вторых, то, что людям перестало быть интересно, что происходит в головах у условного Путина. Людям интересно, что происходит в головах у других россиян. Поэтому современные анекдоты, они высмеивают, современные политические антивоенные анекдоты, они высмеивают как бы не Путина и то, что происходит у него в голове, а они высмеивают антивоенного россиянина, который думал, что такая хорошая жизнь будет продолжаться всегда. Самый мой любимый анекдот, диалог двух россиян. Один другого спрашивает: «Простите, вы не знаете, в какой концлагерь нас сегодня везут?» А второй отвечает: «Простите, но я совсем не интересуюсь политикой».
2: Да, я слышал очень много раз этот анекдот или фольклор уже. В продолжение этой темы, с точки зрения фольклора, какое отношение было к смерти Навального? Как коллективно бессознательно это выразило?
0: Коллективное бессознательное – это когда некоторый предположительный концепт, отвечающий за массовое поведение людей, которое человек не осознает. Рефлексия по поводу смерти Навального очень глубокая, и уже по этому признаку она не бессознательная. Люди, российский сегмент сегмент российского общества, который вообще знал имя Навального, переживает это глубоко, серьезно и очень трагически. Я бы сказала, только вчера в аэропорту сидя, улетая из Монголии, мы про это, опять же, много говорили. Тема «Зачем Навальный вернулся?» она постоянно-постоянно всплывает. Вот эта вот дискуссия о том, нужна ли была его жертва, само по себе сигнализирует о том, что эта рефлексия идет постоянно.
2: Вернемся опять к Путину. За четверть века он изменил поведение россиян?
0: Ну, конечно, он изменил поведение россиян. Как бы даже как-то сомневаться в этом бессмысленно. Придумано огромное количество ритуалов, лояльности, особое проведение электоральных мероприятий, не путать их с выборами, которые заставляют воспринимать политику как некоторая вещь, которая дистанцирована от людей, что вот это некоторый ритуал лояльности, и туда надо либо приходить и выражать свою лояльность, либо не вмешиваться, и многое другое. Конечно, как бы российская действительность эпохи Путина, она, конечно, людей меняет, как и любая другая эпоха.

эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы завершаем первую часть беседы с антропологом Александрой Архиповой. Продолжение через неделю. Удачи вам!

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play.
2: Женю Радиос.

0: 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
1: Один к одному, либо хмыри, либо упыри.
2: Так за кого же голосовать, если яблоко схлестнулось с оппозиционерами, которые предложили голосовать за яблоко?
3: Они сидят за границей, и вами манипулируют.
4: Голосуй, не голосуй, все равно получишь бюллетень, а в нем нет яблока. Тогда за кого ставить галочку? Или не надо вообще ставить? Может, надо портить или не ходить вообще? А от перемены мест депутатов законы меняются? Много вопросов перед выборами и вообще. Я тоже запутался. Давайте распутываться вместе. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию». Сегодня мы анализируем оппозиционные тактики на предстоящих думских выборах. И Андрей Шилов ведет нас в курс дела.
5: Споры о том, как голосовать, когда страна ведет агрессивную войну. Это редкая сторона предвыборной кампании в России 26 года, где еще возникают новости. Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, с 2019 года публикует рекомендации избирателям, известные как «умное голосование». В условиях войны лишившиеся лидера, выдавленные из страны и объявленные террористическим и экстремистским, ФБК вновь опубликовала рекомендации.
6: Везде мы выбирали того, кто в наименьшей степени причастен к путинской войне. Кандидата, голосование за которого в каждом конкретном округе является понятным сигналом. Нет, я не согласен с политикой Путина. И это всегда кандидат, высокий результат которого будет неприятен для Кремля и Единой России. А в некоторых случаях, увы, немногих. Этот кандидат, который реально может победить единоросса.
5: Но новость. ФБК выступил вместе с Максимом Кацем. Политик с аудиторией на Ютубе более 2,5 миллиона зрителей, объявленный в России иноагентом и заочно осужденный на 9 лет, в последние годы с соратниками Навального громко ругался. Позиция объединившихся в изгнании противников Путина. Участие в выборах как способ протеста. По одномандатным округам. Отдать голос по рекомендации умного голосования, а по партийным спискам за любую партию, которая точно пройдет 5% барьер. Главное, не за Единую Россию. Партия «Яблоко», единственная в России выступающая за мир, призыв из-за рубежа не приняла.
3: Вы предлагаете снова пойти, как овечки, по их дудочке и проголосовать за тех людей, которые привели к гибели, за тех людей, которые привели к гибели людей в России и Украине. Эта ответственность будет не на них, а на ваших руках. Это заканчивается гибелью людей и тюремными сроками. Они сидят за границей и вами манипулируют.
5: По федеральному списку «Яблоко» призывает не голосовать ни за одну из оставшихся партий. Иллюстрация на сайте, списанная в окошке фразой «Голос за мир», фактически пример того, как испортить бюллетень. Пометки более чем в одном окошке делают его недействительным. «Яблоко» утверждает, что это не добавит «Единой России» мандатов, но уменьшит проценты голосов, полученных партиями-участниками выборов. А вот голос за любую другую партию, по мнению участников «Яблока», это голос против мира и свободы. По одномандатным округам яблочники призывают голосовать за своего кандидата, если он есть, а если его нет, не голосовать ни за кого. В том, что большинство кандидатов в депутаты недостойны поддержки антивоенно настроенного избирателя, согласны и ФБК с Кацем.
1: Выдвинуты просто один к одному, либо хмыри, либо упыри. Если вдруг нормальный человек как-то затесался, его снимают с выборов за цитату советского стишка. Единственную независимую антивоенную партию сняли под смехотворным основанием.
5: В конце июля внесение «Яблока» в федеральный список для голосования спровоцировало заметную волну поддержки, показав, что голосов против войны в стране немало.
7: Это реальный выбор на выборах. Либо «Единая Россия», либо «Яблоко». Наш номер два.
5: Среди россиян, находящихся вне России, голоса за «Яблоко» были даже единодушнее. Это сделали многие публичные оппозиционеры. Но через 12 дней «Яблоко» решением Верховного суда вычеркнули из списков для федерального голосования, а затем разными способами убрали и из 10 региональных списков, оставив только в Новгородской области.
8: Кандидаты «Яблоко» продолжают участие в выборах законодательных собраний 7 регионов.
9: Угу.
8: В Санкт-Петербурге 13 одномандатников, в Карелии 12 одномандатников, в Свердловской области 18 одномандатников, в Томской области 7 одномандатников, в Псковской области 10, в Калининградской 2. Вот Такова ситуация на сегодняшний день.
5: Единственное, в чем сходятся противники войны по обе стороны границы, и это пока главная новость, они считают, что голосовать лучше не электронно, а бумажным бюллетенем. И в последний из трех дней голосования, то есть 20 сентября.
4: И о стратегиях в день оппозиционного единства мы говорим с политиком и бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым и политтехнологом Денисом Левиным. Я приветствую гостей и первый вопрос задам Дмитрию. Дмитрий, какая, на ваш взгляд, стратегия болезненнее для Кремля?
9: Ну, я думаю, стратегия вооруженных сил Украины самая болезненная для Кремля, если уж серьезно говорить. Я не вижу никакой сегодня возможности как-то повлиять на результаты выборов. И в целом я бы хотел подчеркнуть, что эту беседу хотел бы построить, исходя из принципов добропорядочности всех тех, кто предлагает разные стратегии. То есть я никого ни в чем не обвиняю. Да, я могу поспорить, я могу сказать, что бы сделал я, и даже никого не буду ни за что агитировать. И мне кажется, что стратегии можно разделить на две категории. Одна категория – это один за всех и все за одного, назовем ее так условно. Вот. Другая стратегия – это отряд не заметил потери бойца. Я сейчас издалека захожу, но вы поймете, что я имею в виду. Ну вот, партия «Яблоко», да, которую многие критикуют. Да и, в общем-то, я сам готов там в чем-то их покритиковать. Но, тем не менее, они находятся в России, они несут серьезные политические риски, их лидеры сидят. Лев Шлосберг, Максим Круглов, Лев Шлосберг вообще 11 лет там с лишним, да, вот, и, на мой взгляд, вот сейчас, когда они находятся в опасности, когда их всех, вот, многих посадили, партию вообще с выборов сняли, вот голосовать за каких-то упырей, ну, просто я не понимаю, в чем смысл. Все они, оставшиеся партии, это партия за войну. Ну, как распределяться мандаты, ну, допустим, новые люди получат на 10 мандатов больше, а Единая Россия на 10 мандатов меньше. Но это вот, да я даже в это не верю. Ну, допустим, на что это повлияет? Конституционное большинство все равно будет у ЕДРОС. И в этой связи, конечно, я бы поддержал яблочников-одномандатников. Не потому, что они там выиграют, а потому, что это люди, занимающие антивоенную позицию. Это нормальный моральный выбор. Вот. А за какие-то другие партии я бы просто не стал бы призывать. Я бы вообще был бы на месте людей. Я бы пошел бы, взял бюллетень, испортил бы его. И он бы попал, кстати, в стопку недействительно. Повлияет это на что-то? Нет. Но, по крайней мере, люди не будут нести ответственность потом за свой выбор, потому что, проголосовав за условных новых людей, мы потом получим эту фракцию, которая, так же, как она уже проголосовала за все репрессивные законы, ну, будет штамповать вместе с ЕДРОСами эти законы и в следующей Думе. Но только за их поведение уже будет нести ответственность тот, кто за них ставил галочки. Поэтому здесь я не хочу вступать в там, какую-то конфликтную полемику. Да? Я считаю, что просто по отношению к Льву Шлосбергу, к Максиму Круглову, к людям, которые сидят за антивоенную позицию, было бы правильно сделать так, как они сами хотят, так, как призывает партия «Яблоко». Просто из-за солидарности, потому что солидарность – это очень важная штука, понимаете? Ну, вот просто представьте, что, допустим, Дмитрий Гудков в 2014 году бы, или в 2013, по-моему, да, проголосовал бы за закон подлецов, потом бы проголосовал за аннексию Крыма, ну и сказал бы всем, друзья, понимаете, это вот такой хитрый политологический прием, чтобы меня не выкинули из Госдумы, я так сделал, но зато у вас будет свой депутат. Ну, я предполагаю, куда бы вы меня послали, да, в году 14. А здесь мы имеем партию «Новые люди», которые бы проголосовали за такой же закон подлецов, только выродков, который лишает нас с вами вообще всех консульских услуг. Они поддержали кучу всяких репрессивных законов. Их партия официально поддержала СВО. Это просто есть заявление на сайте партии. Вот. Поэтому как между партиями распределяются мандаты, меня совершенно не волнует. Если мы не сильно можем повлиять на результат, хотя бы не надо пачкаться голосованием за вот партию. А по округам я поддерживаю яблочников.
4: Спасибо большое, Дмитрий. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Давайте послушаем, что Денис скажет. Денис, как вы думаете, есть ли возможность повлиять на конституционное большинство? Есть ли вообще шанс его отобрать у «Единой России»? И надо ли в нынешних условиях тем, кто против, тем, кто хочет поддержать какой-то оппозиционный настрой, есть ли им смысл бороться всеми силами за то, чтобы хоть кто-то из яблочников прошел?
10: Да, вы знаете, мне, конечно же, очевидно, да, что ну, конституционного большинства в России 2026 года на выборах, конечно, не удастся получить. Выборы в значительной степени, в подавляющем большинстве случаев, полностью контролируемы. Даже если есть какие-то очаги сопротивления в регионах, сильные одномандатники от Яблока, от КПРФ, им, во-первых, не будут давать избраться, да, если вдруг кто-то проскочит, что, в принципе, возможно, я это допускаю, особенно в регионах, где есть сильное наблюдение, где нет дистанционного электронного голосования, это, в принципе, возможно, но они не составят, естественно, такую оппозицию, которая способна была бы отобрать конституционное большинство у «Единой России». Тем более, что мы знаем, да, что вот те KPI, которые администрация президента спускала в течение года, они все вокруг 50%, и, ну, естественно, да, даже если будет чуть-чуть меньше 50%, ну, натянуто же, уж они пару процентов накинут, и конституционное большинство никуда не денется. Тем не менее, конечно же, я все равно считаю, что наличие кандидатов в Госдуме, которые изначально были не согласованы с партией власти, это всегда все-таки положительный шанс, да. Ну, вот, собственно, Дмитрий Гудков был таким депутатом в Государственной Думе долгое время, и это важно, да, когда люди... может быть, ранее даже молчаливые, да, не особо публичные, попадают в Думу и могут раскручиваться как политики. Мне кажется, здесь, в принципе, да, вот с точки зрения причинения вреда власти, вот мы сейчас говорим о стратегиях, наверное, двух типов. Первое – это некоторое удовлетворение личных гештальтов, да, и вот здесь действительно имеет смысл разговоры про то, насколько этично поддерживать Яблоко, насколько этично поддерживать новых людей, насколько этично портить бюллетени и так далее. Но нужно понимать, что вся эта этика, она существует только в наших головах, и, естественно, ну, к политике имеет мало отношения. И, разумеется, да, а личный выбор у урны не повлияет на сложившуюся ситуацию в стране. Это надо понимать. Только на, ну, некоторую личную самооценку, возможно. Поэтому, ну, единственные тактики, которые могут сейчас повлиять, это некоторые коллективные формы выражения недовольства. В этом смысле, конечно, я считаю, что нужно голосовать скоординированно и стратегически. Это значит, что все-таки в первую очередь поддерживать сильнейшего второго кандидата в округе. Хорошо бы, чтобы у этого кандидата была антивоенная позиция тоже, безусловно. А по партиям я тоже считаю, что нужно голосовать.
4: А если второй кандидат не из Яблока? Да. Если второй кандидат, например, поддерживает войну, как я понимаю, все легальные партии, которые допущены, они поддерживают войну, и только Яблоко идет с антивоенным посылом. Вот если в округе есть Яблочник, который не поддерживает войну, и второй кандидат более проходной, который поддерживает. Что делать в таком случае?
10: Я думаю, смотрите, опять же, личное дело каждого, за кого здесь в данном случае голосовать, и это тут лучше не говорить, да. С точки зрения призывов, да, опять же, я все-таки выступаю за то, чтобы, ну, делать ставку, даже, может быть, за неидеального этического там кандидата, да, но хотя бы проходного, чтобы он хоть какие-нибудь палки в колеса вставил, тем более, что у КПРФ есть антивоенные кандидаты, мы знаем в регионах, это Олег Михайлов в Коми, это господин Андреев в Чувашии, это Баир Цейренов в Бурятии, много их, да, это Вера Ганзев, да, вот единственный сейчас кандидат вот от КПРФ в Москве, например, да, с лозунгами «Миру мир», да, сейчас идет. В общем-то, такие люди есть. Вот больше того, в некоторых регионах, как я знаю, сейчас вот вчера была новость, в Алтайском, по-моему, крае, один из яблочников, да, видимо, договорился с КПРФником, да, он понял, что он не набирает, и снялся в пользу КПРФника, то есть это тоже возможно. Поэтому я бы здесь, ну, скорее из прагматических позиций исходил, чем из этических вот вопросах, к чему призывать.
4: Но тот же Цыренов, например, мы в наших эфирах уже показывали, есть противоречие. Он идет с лозунгом «Миру мир», но на дебатах говорит «Миру мир» для того, чтобы помочь российским военным, которые участвовали в войне. Как бы, ждете ли вы, что если этот кандидат пройдет, то он действительно будет что-то менять?
10: Я не, разумеется, совершенно не факт, что кандидат, который пройдет, будет что-либо менять. И у нас нет никаких гарантий, да, что это будет так. И единственное, да, что я могу сказать, что мы можем допускать, что люди, которые не под контролем администрации президента, от них можно ждать больше оппозиционной политики. Здесь мы вынуждены действовать исключительно из таких допущений. И уж точно мы можем быть уверены, ну, что Баир Циренов вряд ли может быть хуже, чем кандидат от «Единой России». Вот это тоже, мне кажется, важно помнить, что любой кандидат от КПРФ практически, да, он все-таки будет лучше от кандидата от «Единой России», хотя бы из-за своей неподконтрольности. Да, тут очень важно, знаете, вот есть такой ресурс, Дума Бинго называется, они анализируют голосование, собственно, и принадлежность депутатов к разным группам интересов, да, бизнес-структур, лоббистских структур, типа там силовики и так далее. И вот это очень тоже важно, да, потому что вот лоббистские структуры, да, вертикальные вот эти вот, так сказать, ну, как называют, башни Кремля часто, да, это один из способов контроля депутатского корпуса. И вот нужно понимать, что как раз-таки вот эти мелкие, не всегда понятные, не всегда адекватные одномандатники из КПРФ, они как раз-таки составляют пул депутатов нынешних, да, и прошлых, которые не входят в разные группы интересов, в том числе в бизнес-группы, да. Их не очень много, естественно, но они есть. В этом смысле, опять же, лучше, что будет депутатов, больше депутатов, которые не входят ни в какие контролируемые бизнес-группы или группы силовиков, да, потому что, опять же, когда начнется демократизация, она точно начнется. Вот эти люди будут, конечно, полезнее, чем те, которые входят в какие-то группы интересов.
4: Спасибо, Денис. Я хочу вернуться к партии «Яблоко» и к социологическим исследованиям. Проект Extreme Scan замерял популярность «Яблока» летом, когда оно еще было допущено, и замерял в опросе телефонном недавно. Если бы «Яблоко» было допущенным, сколько человек за него проголосовало бы? И почти четверть избирателей, кто ответил на звонки, потенциально бы проголосовали за «Яблоко». Мы спросили социолога Дмитрия Дубровского, связан ли этот рост поддержки. А ведь 25% не было летом. Летом там было порядка 6% поддержки. Мы спросили у Дмитрия Дубровского, связан ли этот рост с ростом антивоенных настроений. Или это просто результат медийности. Вот что нам ответил социолог.
11: Там надо аккуратнее смотреть. Во-первых, это четверть из 67%, которые определились с выбором. То есть это уже не все. Там примерно 18% либо отказывались отвечать, либо не определились. Это довольно много. Вот. Что тут важно? Что я не думаю, что здесь есть серьезные противоречия. Во-первых, потому что люди, которые так отвечают, собственно, уже знают, что «Яблоко» сняли. То есть они скорее... Это, конечно, политический выбор. Это очень похоже скорее на жест поддержки, чем на, так сказать, политическое решение. Почему это так? Потому что, когда смотришь на... У них же там, в этом же исследовании, довольно хорошо заметно, куда расходятся голоса тех, кто решен возможности голосовать за «Яблоко». Там 1/3 уходит совсем, то есть буквально ни за кого не хочет голосовать или, так сказать, будет портить что-то, какие-то другие варианты. Да, 2/3 уходит, значит, провоенные партии, «Новые люди» и КПРФ. И, в общем-то, если так посчитать, получается, что цифры мало отличаются. Вопрос заключается в другом, что для тех людей, которые... Вот эта разница создается теми людьми, для которых, по-видимому, вопрос войны просто не является самым главным. То есть для... Значительного количества людей это главный вопрос, но, видимо, есть люди, у которых есть еще и какие-то другие политические предпочтения или соображения, или желания и так далее. Поэтому я бы скорее воспринимал это как результат политического аванса. То есть это значит, что партия «Яблоко» получила мощный буст не в смысле того, что у нас называется в России выборами, да, а в смысле именно политической поддержки. И вне зависимости от того, за кого эти люди теперь будут вынуждены голосовать, «Яблоко» они будут держать в уме, как вот это количество людей, как максимально близкие к ним, так сказать, максимально близкая к ним партия.
4: Отсюда вопрос, что же делать с этими голосами, которые уходят другим партиям. Я хочу его адресовать Дмитрию Гудкову. Дмитрий, если голоса «Яблока» рассеиваются по другим партиям, а люди, которые собирались бы голосовать за «Яблоко», скорее всего, голосовали бы за антивоенную позицию этой партии, можно ли это антивоенное настроение удержать его концентрацию, если оно распределится по другим партиям?
9: Знаете, я вот, сколько у нас уже, 20 минут эфира, я как пытаюсь отвечать на ваши вопросы, но чувствую такую неловкость, да, потому что, ну, может быть, у зрителей складывается ощущение, что мы с вами как будто в 2000, ну, не знаю, в 16-м году находимся, да, и обсуждаем какие-то выборы, голосования или еще чего-то. Никаких выборов нет, да. Пятый год Путин воюет с Украиной, режим абсолютно фашистский, диктатура жесткая. Контроль за любым выборным процессом, в кавычках выборным, да, он даже не 100%, а 146%. То есть, грубо говоря, хоть, не знаю, треть придет и проголосует не так, как Кремль захочет, у них нет никаких проблем нарисовать как надо и подавить любые протесты. Вот это просто надо понимать, да? Поэтому давайте не будем это обсуждать как выборы. Мы обсуждаем, что есть некая процедура, в рамках которой власть чувствует себя крайне уязвимой, да? Потому что, ну, Путину надо доказать элитам, да, и народонаселению, вот, что он контролирует ситуацию. Вот, поэтому мы обсуждаем не выбор, мы обсуждаем, как сделать так, чтобы, в общем-то, ему сложнее было это продемонстрировать и как нанести максимальный урон. То есть, грубо говоря, если было бы яблоко, за которое бы треть проголосовала, не знаю, может быть, там, или 30% после шестинедельной кампании, а им пришлось бы все фальсифицировать, скрыть было бы невозможно. Ну, сложно, да, и у них бы эти выборы, так называемые, прошли бы с максимальным уроном. Вот как бы задача. Не на счет на табло повлиять, мы не можем на это повлиять, сразу не хочу даже это обсуждать. Поэтому яблоко, собственно, и сняли. И выбора, по большому счету, нет никакого. Да? На что мы можем повлиять? Ну, мы можем либо вместе прийти на участки, показать очереди, что там много людей пришли против выступить. Их все равно не посчитают никак. Но это будет картинка. Да? Картинка бьет по восприятию. Вот. А голосовать, грубо говоря, вот за одномандатников каких-то, я вот здесь, кстати, ну, с Денисом даже у нас, мне кажется, нет противоречия. Яблочников надо поддержать там, где яблочников нет. Наверное, там есть какие-то кандидаты, даже пусть из этих партий, но которые в Думе еще не были, не зиговали, да, а может быть где-то даже шли с какими-то там пацифистскими лозунгами. Ну, как бы я не имею ничего против, чтобы их поддержать. Но опять-таки, вот Денису хотел бы я немножко вот что, ну, его тезис прокомментировать по поводу там себя и 2011 года, 2011 года, да, я от «Справедливой России» когда-то прошел. Но тогда выборы проходили по партийным спискам, и тогда была мощная кампания. Тогда Кремль так не сильно, не очень сильно контролировал списки, и в наших списках было достаточно людей, которые потом и на Болотную выходили. Ну и плюс тогда можно было бы доголосовать так, чтобы «Единая Россия» с большим трудом получила большинство, и был бы какой-то другой расклад. И то он не получился даже в те времена. Сейчас выбор проходит по смешанной системе, то есть у вас половина избирается по одномандатным округам. Как человек, который и сам участвовал в выборах по одномандатным округам, и помогал когда-то разным депутатам и кандидатам участвовать в выборах по одномандатным округам, там это, по сути, соревнование, особенно в регионах, административного ресурса. Вот у кого есть админресурс, тот и выигрывает. Конечно, могут быть исключения, да, как Фургал когда-то выиграл. Ну, допустим, это 3-4 мандата, может быть, кто-то проскочит. И то это было еще возможно, там, допустим, в 16-18, а сейчас даже и даже если выиграет такой кандидат, его не пустят, нарисуют другие результаты. Поэтому считайте, что единый Кремль, да, нет партии власти никакой. Есть Кремль. У Кремля есть 5 партий. Это все партии власти, да, они просто по-разному называются и на разный электорат рассчитаны. Они все декорации, но они все управляются в Кремле. Поэтому, значит, будет там ядро или из новых людей, не имеет никакого значения, потому что, поверьте, при расколе элит, если вдруг что-то поменяется, то самые главные первые протестующие будут не в КПРФ, а в «Единой России». Когда какие-то региональные бизнесмены или губернаторы пойдут против Кремля, то депутаты, которых они избирали, тоже пойдут против Кремля. Они в основном в «Единой России». Так вот, значит, по поводу партии. От того, что, вот я так считаю, да, проголосуете за новых людей, добавить им там, не знаю, какое-то количество, какой-то процент голосов, в целом это никак не повлияет на думский расклад. Но если он повлияет, то это там гуляющие 10-15 мандатов. Они погоду не делают. То есть 225 они уже контролируют в этих одномандатных округах. А конституционное большинство 301. Даже если «Единая Россия» наберет там, не знаю, 35%, что точно не будет, то допустим. Да, удастся, как-то какая-то волна пойдет. Они все равно 300 свои получают. Но даже представим вариант наберут они не 300, там, а 290, что для них будет реально как бы катастрофа, вернее, для организаторов. Их поувольняют и наберут новых. Но они всегда добавят еще 10-15 за счет ЛДПР. Поверьте, там все по команде проголосуют, как им скажут. Если надо, они еще добавят эсеров, они добавят Миронов, побежит первым. Ну, я вам просто гарантирую. И еще десяток с собой позовет. Коммунисты там легко поддержат. То есть все равно будет конституционное большинство. Вот мне бы хотелось, да, чтобы люди не разочаровались 21-го. Потому что вот давайте запомним то, что я сейчас скажу. Будет конституционное большинство точно у Кремля. Даже не важно, через какие партии. У Кремля точно будет конституционное большинство. Больше 300 контролируемых на 100% депутатов. Вот, ну, можете спорить со мной. Но это будет так. И когда им нужно будет голосовать за какие-то там конституционные законы, вообще никаких проблем не будет. Вот. Мы можем повлиять только на то, чтобы показать каким-то образом, продемонстрировать протест, показать, чтобы Кремль это почувствовал. Ну, видят, если пойдет там миллионы, десятки миллионов людей пойдут голосовать не так, как они хотят, Кремль почувствует и увидит. Даже если он фальсифицирует, то для него будет потом очень сложно, например, объявлять мобилизацию, да, потому что они увидят большие потоки антивоенных россиян, которых на табло мы не увидим, но вся система их увидит, поверьте, их увидят, значит, все эти избирательные комиссии, они, которые будут потом фальсифицировать, их увидят все силовики, да, их увидят все региональные чиновники. Вот на что мы можем повлиять, это важно, это может даже как бы приблизить раскол элит.
12: Ну, я понял вашу позицию, Дмитрий. Я и не собирался, собственно, спорить. Я просто хочу, поскольку у нас программа к...
9: Ну, мне важно было это, важно было просто сказать, а то мне потом задают вопросы: Дмитрий, вы что, про какие вы выборы говорите в 26-м году, когда там 5-й год война идет в Украине?
12: Я понимаю. Понимаю. Я хочу обратиться к Денису, чтобы мы могли какой-то тоже собрать все мысли, высказанные за сегодняшнюю программу, в кучу и сделать какой-то итог. У нас остается 2 минуты. Тем не менее, несмотря на то, что есть возможности все нарисовать, почему-то звучат от представителей России фразы о том, что они не допустят, чтобы кто-то из-за границы подсказывал и повлиял на выборы. Почему же этого боятся?
10: Ну, потому что действительно из-за границы действительно можно повлиять на то, что происходит на предвыборных участках. И здесь я абсолютно с Дмитрием согласен. Нужно действительно концентрироваться в 12 часов, показывать важную картинку, демонстрировать, да, что нас антивоенно настроенных россиян не меньше, а возможно больше тех, кого сгонят в пятницу и субботу как административное принуждение. Это самое важное. Второе самое важное, мне кажется, да, это вот я тоже согласен с Дмитрием, не допустить разочарования всех этих людей, которые вот сейчас на таком подъеме за яблоко вот так вот воодушевились, да, потому что, мне кажется, важнейшая идея администрации президента вот вокруг вот всей этой драматургии с яблоком заключалась в том, как раз-таки, да, чтобы как можно больше людей разочаровались в политике в очередной раз, поверили в яблоко, потом после плана Б разочаровались и ушли, собственно, после выборов, после 20 сентября из политики. Вот этого нельзя допустить, согласен, да, и нужно готовиться вовлекать после выборов всех этих людей в разные политические проекты, иначе вот это будет главным нашим поражением после этих выборов.
12: Что вы имеете в виду под политическими проектами?
10: Ну, например, смотрите, не знаю, вот у нас, вот, как известно, с 1 октября повышаются тарифы на ЖКХ. Повышаются они по одной простой причине, что Владимир Путин 5 лет уже ведет захватническую войну в Украине и не может финансировать жилищно-коммунальное хозяйство. Это то, что будет как бы греметь во всех, собственно, городах. Потому, особенно в провинции. И вот вокруг этого, безусловно, нужно строить новые компании, нужно объединяться.
12: Я понял. Если я правильно вас понял, вы имеете в виду, чтобы не только в предвыборную кампанию какие-то политические лозунги звучали, решали, а продолжалось это и дальше. Спасибо большое вам, Денис. И также я благодарю политика Дмитрия Гудкова. Сегодня мы были в эфире «Настоящего времени» и разбирали оппозиционные тактики на предстоящие выборы. Чьи советы слушаете вы, напишите в комментарии. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС. А затем комеди-баттла и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
4: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
5: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
6: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но... Как говорил Александр Васильевич Масляков в свое время, как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. Естественно, без шуток про него никак не обходится.
5: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, они, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
6: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они... Ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот, через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься... тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 21-м году, то же самое я делаю сейчас в 26-м. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
5: Ну, то есть вы над этим не задумывались. А, просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, а почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
6: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова, если мы сравниваем, да, с временем. А сегодняшним была абсолютная свобода слова, я помню, какой был КВН, я вырос на этом КВН. Я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну, да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
5: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
4: Россия — это огромная страна. Это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1,62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1,62 м, стал 1,70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Много веселая на шее народа.
6: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
5: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
6: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь. Как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил в его высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны. Но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать нечего, а им просто и сказать не дают.
4: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина. А в садик вы уже записались?
7: С 4 лет обещали.
4: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
7: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
5: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешно сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
6: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера Макс. То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным, там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
4: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
7: Не дай бог. А что там в Европе?
8: Голод, разруха и нищета.
4: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
7: Либераст.
5: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
6: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите россиян. Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25 года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 26-м году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. А есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки две трети моей аудитории — это россияне. И, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
5: Но я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что, да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
6: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот, да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
5: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
6: Я ушел с телевидения в 2018 году. Там как бы не было такого, чтобы совместимо-несовместимо. Там стечение других разных обстоятельств жизни. Это никак не было связано.
5: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
6: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором. Ну, точнее, я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. И, по-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении. И свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, вот, точнее, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так, так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
3: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
5: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
6: Ну, я не собирался уезжать из России. Вот. И в июне 25-го года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможности где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25-го года я уехал из России.
5: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
6: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
5: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
6: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно. Жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
5: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
6: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю, и бывают ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю у меня ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Недиванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять, пока я в поиске, скажем так.
8: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам стояли автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин. Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
5: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? И я про развлекательный формат.
6: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
5: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делает, кто вам нравится?
6: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором,

0: Всего проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
1: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит, с одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижут Байкал, ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать и увидеть.
2: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
1: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
3: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
2: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, вы решили снять клип?
1: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в Единой России, сделай красиво. Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
2: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
1: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
2: Ну, это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
1: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее, может быть, не так много, но она есть непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
4: Может, уедем куда-нибудь?
5: Куда?
4: В другую страну.
5: Да кому мы там нужны?
4: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
5: Ну а куда?
4: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
5: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
4: Ну, это 190 стран.
5: Так их всего 195.
4: Вот именно, в пятерку лучших входим.
2: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
1: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
2: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
1: Конечно, конечно, есть много тем, над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывает путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот

0: это все точно не моя история.
1: А что для вас, в принципе, важнее вот, в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые, ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее, вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
0: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за голову. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот. И я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они, ну, не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
1: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
0: Да нет, это было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
1: Фамилия Винокуров.
0: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
1: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
0: Ну, это уже признали спустя год, и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
1: Да, но ваша деятельность, опять же, привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
0: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
1: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые, и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
0: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история, поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
1: Пока еще не видно разницы.
0: Да, пока еще непонятно. То есть как бы тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим канала, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились, поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
1: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
0: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
2: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». Хотел сказать привычное в студии Сергей Медведев, но я не в студии, а я на Пражской книжной башне. В третий раз проводится эта ярмарка неподцензурной, независимой русскоязычной литературе здесь у нас, в прекрасной многобашенной Праге. В этот раз она собрала более 30 независимых издательств и библиотек, десятки авторов, сотни новых книг. Как живет русское слово в эпоху войны, эмиграции, раскола культуры? И как в русской литературе отражается тема русско-украинской войны? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: В Праге прошла третья книжная ярмарка нового там-издата «Пражская книжная башня». В течение 3 дней независимые издательства, книжные магазины и литературные журналы представляли книги, выходящие за пределами России. В этом году в ярмарке участвовали 36 проектов. Это почти в 2 раза больше, чем на первой книжной башне в 2024 году. Одной из главных тем ярмарки стали переводы и взаимодействие разных культур. Впервые здесь представили книги сразу на 6 языках. В программе было более 50 встреч, презентаций и дискуссий с писателями, издателями, переводчиками и литературными критиками. Пражская книжная башня появилась в 2024 году как площадка для независимой русскоязычной литературы. Теперь организаторы рассчитывают расширить аудиторию проекта и познакомить с книгами нового там-издата не только русскоязычных читателей, но и жителей других европейских стран.
0: Программа «Археология». Мы продолжаем наш репортаж с Пражской книжной башни, пражской нон-фикшн, так сказать, большой книжной ярмарки и наши встречи с издателями, с публицистами. И сегодня у нас Алексей Докучаев, издатель, сооснователь издательств «Индивидуум» и «Попкорн Букс», который приехал на ярмарку и поговорит с нами. Алексей, добрый день, рад вас видеть. И сразу признали любви, потому что «Индивидуум» было первым издательством, которое издало мою книгу «Парк крымского периода» в далеком 2017 году. И уже тогда я помню, что книга, созданная из таких вот достаточно критичных эссе, уже тогда имела сложности, и вы были одними из тех, кто рискнул. Вот что давление на издательский бизнес началось уже тогда, в 2010-е?
2: Да, добрый день. И взаимное признание в любви. Для нас это, конечно, было, это была одна из первых книжек, которые мы сделали. Я вот буквально недавно ее вспоминал. И вот сейчас, ну, сейчас довольно тяжело представить, что в 2017 году это было можно. Но нам тогда абсолютно, у меня не было никакой боязни. То есть я понимал, что мы, в общем, играем в азартные игры с государством. Я понимал, что рынок... Ну, как бы даже не издательский, а тогда про издательский рынок я ничего не понимал. Я понимал, что медийный рынок, в первую очередь, начинает сжиматься, и наши, собственно, авторы, это, в первую очередь, были журналисты в нонфикшене. Вот. Ну, тогда же мы, собственно, в 17-м году Олег Навальный писал нам книжку «Сидя в тюрьме», и ну, мы понимали, что мы делаем что-то, чего нельзя, но явно не настолько, насколько это стало нельзя попозже.
0: А было понимание, что это шагреневая кожа, которая сворачивается. Потому что я так понимаю, что за издателями пришли в последнюю очередь.
2: За издателями и должны прийти. И, в общем, я тоже, даже когда за издателями пришли, я, честно говоря, сильно удивился, потому что все-таки по сравнению с телевидением, интернетом и чем угодно, охваты книжек, ну, на порядке меньшие. И я думал, что нас хватится последними. Ну, и на самом деле, кажется, пришли действительно все-таки не из-за неполиткорректных книжек издательства «Индивидуум» в первую очередь, которые не добавляли явно удовольствия властям, но из-за книжек «Popcorn Books», которые как раз по тиражам стали как-то вылезать на радары как раз там телевизионного масштаба, что ли.
0: Я понимаю, что, так сказать, дело издателей и вообще большой шум вызвало это «Лето в пионерском галстуке».
2: Ну, конечно, да. «Лето в пионерском галстуке» вызвало до дела издателей, собственно, принятие первого антигейского закона, потом принятие экстремистского закона. То есть, не знаю, буквально ли вызвало, но явно было одной из причин.
0: Потому что какие-то эпические тиражи, 500 000, что-то.
2: Да, мне кажется, первый том мы продали в районе 700 тысяч. И потом, ну, то есть, второй должен был продаться еще больше, но вот там где-то в середине его продаж, собственно, приняли закон.
0: Какие инструменты давления государство применяло вот все эти годы, прежде чем сейчас оно уже окончательно закрыло?
2: Ну, вот я знаю об этом не так много, потому что мы продали издательство в начале войны. У нас была довольно, насколько я понимаю, показательная кампания. То есть мы наслаждались кадрами, как Дмитрий Киселев в итоговой программе. У него на фоне висела огромная обложка «Лет в пионерском галстуке», а он читал цитаты из этой книжки с экранов телеканала «Россия». Ну и там Никита Сергеевич Михалков, Прилепин и так далее, и так далее. Вот там кто-то нам обещал то офис поджечь, кто-то там Милонов мне, значит, обещал наручники на запястье надеть и так далее, и так далее. То есть там, ну, никаких новых нет, но, ну, много кому так обещали. Опять-таки, то есть то, что это издатели, которых еще, ну, то есть все-таки издатели, как правило, не очень публичное лицо, да, все-таки авторы в основном, да, на виду. Поэтому, когда мы все как-то проснулись знаменитыми, ну, в общем, были, конечно, слегка удивлены.
0: Что происходит сейчас? Рынок уже окончательно зачищен и закрыт. Возможно ли в издательском бизнесе, в книге, в России издать хотя бы одно свободное слово?
2: Если о нем еще не знают, то, наверное, можно. Ну, на самом деле, нет, насколько я понимаю, в России происходит довольно много всего хорошего, и то же самое издательство «Индивидуум» уже под новым руководством до, по крайней мере, недавнего времени умудрялось делать какие-то, ну, как минимум, смелые и очень показательные вещи. Понятно, что в первую очередь, с начала войны очень много, и все, кажется, этим занимаются, и большие коммерческие издательства, и маленькие независимые, все стали издавать, там, не знаю, переиздавать все мыслимые антиутопии, издавать, не знаю, там, мемуары о Второй мировой войне, причем, в первую очередь, немецкие мемуары, собственно, и то есть разговор о виктимности и так далее, он, ну, явно ведется.
0: Сегодня можно издать Себастьяна Фафнера?
2: А не знаю. А правил же нету. Вот, насколько я понимаю, главная боль нынешних российских издателей в том, что там неважно, готов ты или не готов к цензуре, да, то есть, ну, готов, значит, цензурируй, не готов, борись или там как-то скрывайся, но правил же нету. Вот, кажется, Швыдкой ровно этого хотел, чтобы, ну, пусть цензуры, но с правилами. И, ну, и, наверное, холдинги, а их, в общем, не очень много больших осталось, они, ну, хотят именно этого, чтобы расходы сокращать. А что можно издавать, а что нельзя издавать, мне кажется, им более-менее все равно.
0: Ну, то есть, да, это такое хождение по краю пропасти. И, ну, наверное, больше в научпоп, ну, честно скажем, нонфикшн в Москве. А там что, больше научпопа, наверное? Как бы куда идет все-таки энергия, там, мысли, энергия?
2: Ну, есть все-таки, ну, такие привычно популярные рыночные жанры. Там, self-help, не знаю, эзотерика в разных видах. Обычно, когда что-нибудь не очень хорошо, всякое паранормальное ходит по планете. Вот там, когда были какие-то кризисы, вот там, не знаю, начинался телеканал, мистический канал ТВ-3, все его смотрели, он в какой-то момент бил рейтинги. Вот с книжками примерно то же самое происходит. Одновременно с этим, я так понимаю, что рынок сильно переориентировался на покупку прав на Востоке, то есть на китайскую, корейскую, японскую литературу. И не знаю в цифрах, насколько произошло замещение, но от издателей все время слышу про огромные объемы покупки прав там. Ну и плюс и западные правообладатели на четвертый год войны стали гораздо проще продавать права в Россию, чем в 22-23.
0: Это почему? Такое ослабление вот этого вот изоляционного режима или понимание, что все равно украдут?
2: Ну, потому же, почему, не знаю, российских спортсменов стали пускать на какие-то соревнования. Ну, потому... То есть, ну, во-первых, бизнес есть бизнес, во-вторых, ну, в целом не очень понятно, почему они это делали с самого начала, потому что читатель ни в чем не виноват в целом. И, ну, и чем больше книжек, в общем, будет, да, и чем больше переведенных с языков свободных стран книжек русский читатель сможет увидеть, так или иначе, кажется, тем лучше. Но понятно, что санкции, экономика, все, ну, то есть, они не могли. Сейчас, видимо, могут.
0: Рынок по-прежнему монополизирован. Это АСТ и группа Новикова.
2: Насколько я понимаю, да. Но, ну, то есть, вот тоже, больших других игроков, других больших игроков не видел.
0: Ну да, к нему тоже пришли, да? Как это понимаете? Это как бы акт дисциплинирования?
2: ну, пришли и ушли же.
3: Пришли и ушли, да.
2: Ну, то есть мы этого на самом деле не понимаем. То есть мы, с одной стороны, счастливы, что дело издателя завершилось так, как завершилось. То есть никого в буквальном смысле не посадили. Понятно, что у тех людей, которых осудили, все равно огромное количество проблем. Это не то чтобы победа и радость, но они не сидят, и это хорошо. А весь топ-менеджмент Эксмо, насколько я понимаю, потаскали на допросы, но, видимо, ничего не нашли. И они продолжают работать отлично, значит.
0: Сейчас, на 5-м году войны, существует общее культурное пространство, общий культурный контекст. То есть, скажем, сидя на этой выставке, вы чувствуете, что это общий текст культуры? Или все-таки это уже два разных потока?
2: Ну, здесь второго потока особенно нет. То есть, я, как бы, здесь тот поток, которому я тоже принадлежу последние 4,5 года. Я, на самом деле, не знаю ответа на этот вопрос. Я пытаюсь придумывать способы как-то себя проверять каждый раз. Вот мы в Straightforward Foundation, мы, например, последний open call делали специально для авторов из России, чтобы проверить себя, ну, то есть насколько там, темы, которые волнуют язык, которым мы разговариваем, вот у нас и у них изменился. Пока кажется, что не изменился. Пока кажется, что нас волнует одно и то же, и мы разговариваем на одном языке.
0: Вам известны какие-то тексты, которые в России сейчас написаны и изданы?
2: Ну, в смысле, нормальные?
0: Да, да. Тексты, я имею в виду, да, не за это.
2: И изданы, не, да, и изданы не знаю. И изданы не знаю, честно говоря, потому что я их... А я их никак не могу получать, да. То есть, мне кажется, что... Ну, то, что при этом тоже, я все-таки, я иммигрант, то есть, ну, тексты на близкую нам общественно-политическую повестку, понятно, что не издаются, они явно пишутся в России, но, очевидно, не издаются. Или издаются случайно.
0: С той стороны, так скажем, с той стороны баррикады, возможно ли, в принципе, создание каких-то значимых вещей в рамках Z-культуры, в рамках военной вот этой прозы, патриотической литературы?
2: Опять, мне тяжело судить. Я все-таки, если в чем и специалист в этом смысле, то по публицистике. То есть я не очень умею судить художественную литературу. Тут, наверное, наверное, есть талантливые люди, которые при этом считают, что война — это хорошо. И ничего с этим не поделаешь. А вот публицистику хорошую, кажется, невозможно делать. То есть ее можно делать, очевидно, находясь в России, но поддерживая то, что там существует, ты просто начинаешь думать, ты поддерживаешь обман, а публицистика, построенная на обмане, это не публицистика. Там это сразу вскрывается. Поэтому вот это, кажется, не очень получится.
0: Цензура в каком виде существует? Это как бы не будет закупок? Вот, скажем, ну и понятно, что она сама цензура в рамках там в голове издателя происходит. Но если, скажем, прилетает какое-то уведомление. От кого это? Это Россия, экспертный центр при Российском книжном союзе,
2: Роскомнадзор? Роскомнадзор, наверное. Роскомнадзор, мне да. кажется, что... Мне почему-то... Я, честно говоря, тоже не знаю. Мне кажется, что Роскомнадзор... Нет, ну там, с одной стороны, есть же... Это не просто самоцензура. Там есть какой-то набор законов, вот что там child-free нельзя, LGBT нельзя, что там еще там самоубийство нельзя и так далее, и так далее. А вот как его трактовать? Ну, то есть... Раньше казалось, что там понятно, ну, то есть вот в начале всех этих процессов казалось, что да, вот такая книжка, как «Лето в пионерском галстуке», ну, конечно, нельзя. А если немножко люди одного пола за руки держатся, может, можно? Но вот кажется, что эти времена прошли, и сейчас уже проще нельзя. Вот проще не издавать такую книжку.
0: Какие последствия вот этого всего? Вот если попытаться посмотреть вперед на несколько лет... Это постепенный распад культуры. Во-первых, распад на ту, которая здесь, и ту, которая там. И, во-вторых, это постепенная деградация, так скажем, политической мысли, философской мысли, гуманитарной мысли, которая сейчас находится под цензурой и под репрессией.
2: Мне кажется, честно говоря, это никак не связано. Потому что все-таки есть интернет. И то дело, которым занимаются издатели в цивилизованных странах, которой Россия до какого-то момента была или пыталась быть, это мы упаковываем ну, там, некоторые продукты в красивую упаковку. То есть любой человек может пойти и скачать себе пиратский файл как, более-менее какой угодно книжки, ему просто будет не очень удобно его читать, там будет не такая классная верстка и так далее, и так далее. Когда тебе эту книжку издательство приносит в красивом виде вместе с, не знаю, каким-нибудь, ну, там, симпатичным маркетингом, ты понимаешь, что ты не один ее покупаешь, ты часть какого-то сообщества, которое интересуется тем же самым, это все приятная добавленная стоимость, и действительно, на этом издатели совершенно справедливо зарабатывают деньги, но к буквально циркулированию текстов, мне кажется, это прямого отношения не имеет. То есть, ну, в конце концов, вон, люди, не знаю, много лет смотрели телевизор, а потом просто перестали смотреть телевизор. Это не то, что телевизор стал плохим, ну, им просто стало неинтересно, они в другом месте теперь это делают. И мне кажется, что это произойдет. То есть понятно, что книжки в России, наверное, будут становиться, ну, условно, менее серьезными, что ли, менее интересными, да, то есть более, менее интересными, менее глубокими, да, будет сплошное развлечение и там, наверное, какая-то пропагандистская литература в большом количестве. Но я уверен, что русскоязычные люди найдут, где почитать.
0: То есть это, видимо, как-то еще один период в развитии русской культуры, когда, вот, скажем, как в 20 веке, когда она развивается в разных руслах, они расходятся довольно далеко, потом они снова соединяются. Да, и сейчас-то тем более, когда существуют все эти платформы, цифровые платформы, интернет. То есть это, как бы, если философски посмотреть из нескольких столетий русской культуры, то это просто еще один эпизод такого разделенного, но, тем не менее, общего контекста.
2: Ну, мы надеемся, что Россия все-таки станет свободной рано или поздно, и там появятся, ну, новые писатели, публицисты и так далее, которые появятся без всякого нашего участия. То есть понятно, что мы каким-то образом, конечно, расходимся, потому что мы, помимо мысли о родине, все равно мы вписываемся в какую-то местную жизнь, там, где мы живем. Мы учим языки, мы читаем другие книги, мы... Ну, то есть нам все равно, ну, там, наши дети ходят в местные школы и смотрят уже не русские мультики и так далее, и так далее. Да, то есть понятно, что у нас немножко разные будут интересы. Понятно, что мы по-разному про это говорим, потому что, ну, все-таки нам вот последние 4,5 года можно все, а там можно не все. Но мне кажется, что из-за интернета, из-за все равно общности, так или иначе, медиа и достаточного количества площадок, где русская культура и вообще мысль оттуда и отсюда, если это так делить, встречаются, и, ну, их достаточно, и мне кажется, что такого дикого разрыва нету.
0: Ну, это чувство тоже, оно, хотя здесь, на этой ярмарке, не, может быть, и представлены напрямую книгу, изданную в России, но все равно это создается ощущение некого континуитета, да, некое продолжение.
2: Ну, и как минимум мы знаем, что эти книги в России читают. Да, вот это мы доподлинно знаем. Да.
0: Сигналы оттуда, и, естественно, я думаю, что здесь, в контексте обсуждения, здесь все равно обсуждаются вещи, мысли, слова, сказанные в России. С учетом,
2: там... Да, они действительно, наверное, по-разному как-то говорятся сейчас, там, формулируются тут и там. Наверное, там люди, которые, не знаю, приезжают оттуда сюда, что все равно возможно. Ну, как-то же разговариваем. В общем, мне кажется, это не так драматично, как было 100 лет назад, когда действительно все-таки люди уезжали совсем в никуда мало могли оценивать.
0: Ярмарка — еще одно из подтверждений этого. Алексей, спасибо за этот разговор.
2: Спасибо вам огромное, да. Приятно увидеться.
0: С нами был Алексей Докучаев, в прошлой жизни сооснователь издательств «Индивидуум» и «Волкорн Букс», а ныне независимый издатель в Европе. А мы продолжим наш разговор уже из студии буквально через мгновение.
3: Программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев и приветствую вас уже из привычной студии «Радио Свобода». Говорим мы о Пражской книжной башне, ярмарке неподцензурной русскоязычной литературы, которая уже в третий год проводится здесь у нас в гостеприимной Праге. Об ее эволюции рассуждает ее организатор Александр Вахрушева.
4: Ну, за эти 3 года мы видим, насколько увеличилось количество новых издательств. И мы это видим по нашей ярмарке. Я думаю, что и вам заметно. Даже по сравнению с прошлым годом, у нас в этом году уже 36 участников на 28 стендах. Это такая немножко коварная арифметика, но дело в том, что несколько издательств представляются на одном стенде, потому что они только открылись, они новые, и им важно представить только свои первые книги, и дальше они надеются работать и расширяться. И в связи с этим я просто вижу расширение представительства русскоязычных издательств за рубежом. Они увеличиваются в размерах, выходит еще больше книг. Самые сильные тексты останутся с нами и проверены будут десятилетиями. Но этих текстов должно быть много. Да? Поэтому мы видим, что, да, это можно сказать, что эта индустрия, она расширяется, издательств, авторов становится больше, каналов для дистрибьюции нужно больше. Ярмарка – это один из каналов, очень важных каналов, где происходит нетворкинг, где происходит общение писателей с читателями, где рождаются какие-то новые смыслы для следующих книг, где, безусловно, ну, вы видите много семей с детьми, и детская литература, и билингвальная литература сейчас становится одной из мейнстримовых для иммигрантского сообщества, потому что те, кто выезжает со своими детьми, они, конечно, дети уже начинают жить в пространстве другого языка, той страны, куда они приехали. Но если родители хотят сохранить этот язык, родной язык, русский язык для своих детей, то это билингвальная литература.
3: Это была Александра Вахрушева в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется филолог, журналист, литературный критик Николай Александров, один из участников этой ярмарки. Коля, приветствую.
5: Привет, Сережа. Привет.
3: Я хотел, вот очень многие говорят, вот, что как бы дух нон-фикшн возродился в пражском районе Карлин. Можно ли действительно сравнивать по как бы социальному наполнению, по нетворкингу, по тусовке, условно говоря, людей, которые собрались на Пражской книжной башне, с уже, так сказать, ставшей легендарной, но продолжающейся, но уже в другом формате, знаменитой московской ярмарки интеллектуальной литературы?
5: Я думаю, что можно. Хотя, конечно, это пока еще вещи несравнимые. Но все-таки ярмарка нон-фикшн в лучшие времена необыкновенно представительна. И дело даже не только в, собственно, гуманитарном российском сообществе, для которого всегда ярмарка нон-фикшн – это безусловный праздник. Но и если иметь в виду, допустим, представительство зарубежных издательств, и которая, в общем, исчезла относительно недавно все-таки. Отчасти этого зарубежного представительства не хватало и в Праге. Хотя все-таки в разговорах, которые были в Праге, принимали участие и с чешской стороны целый ряд авторов. И Алена Махонинова, например, представляла свой новый роман. Алена Махонинова написала замечательное совершенно документальное повествование, наверное, так скажу, «Хелла», которое вышло, кстати говоря, в России. Она представляла новую книгу, которая еще не переведена на русский. Или, например, Олаф Кюле говорил о своей книге «История России, увиденная с конца», да, «Z».
3: Да.
5: Иными словами, полной изолированности как будто и не чувствовалось. Но зато чувствовалось другое. Чувствовалось, что вот эта интеграция в европейский гуманитарный мир, которая существовала и которую приходится сейчас восстанавливать, что этот процесс идет. Это одна очень важная вещь. Вторая очень важная вещь, о которой я, собственно, сказал применительно к ярмарке нон-фикшн. Это действительно был праздник гуманитарного сообщества в первую очередь. Культура, ну и вообще эта гуманитарная сфера, она живет не только отдельными участниками, отдельными акторами. Мы же все-таки говорим о какой-то среде. Среда эта невозможна без коммуникации. Оказывается, что цифровое общение недостаточно для того, чтобы, если угодно, почувствовать эту почву. Я прошу прощения за некоторый архаизм, но иначе как будто и не скажешь. Но почувствовать некоторую платформу, некоторую общность. И вот, как мне кажется, на Пражской книжной ярмарке это все-таки было заметно. Постепенное преодоление этой разрозненности, которая, разумеется, усилена условиями иммиграции. Люди все-таки разбросаны по разным странам. И если мы посмотрим на участников Пражской книжной ярмарки, мы увидим, что люди приезжали из самых разных стран. Из Грузии, из Греции, из Америки, из Канады, из Германии, из Франции. Иными словами, география, местонахождение участников, она весьма обширна. И почувствовать в этих условиях вынужденной разрозненности некоторую общность, мне кажется, чрезвычайно важном. И вот этот как бы недавний тренд отмена культуры и прочее, как мне кажется, он постепенно преодолевается, и это чрезвычайно, с моей точки зрения, значимая вещь.
3: Ну, здесь, да, еще очень важна география, потому что Прага, она настолько центральна, что, так сказать, сюда достаточно просто из Балканского региона добраться, из севера Европы. Вот, она очень центральна и хорошо соединена, и действительно, вот эта развиртуализация, потому что действительно можно культурный процесс осуществлять на цифровых платформах, и книгу издавать можно, не видя друг друга, как бы все виртуально. Но вот этот процесс развиртуализации наполняет жизнью, кровью, соком, да, вот эти три дня, которые были. А можно ли сказать, что сейчас, к 26-му году, процесс культурного производства русской культуры переместился на Запад из России? Понятно, что в России сейчас больше тиражей, выше тиражи, да, естественно, как бы несопоставимы чисто в численном. А если в качественном измерении?
5: Мне кажется, здесь два аспекта. Во-первых, мы видим, что сейчас в России как раз гуманитарная сфера на наших глазах разрушается. Ну, это очевидно. И в сфере образования, и в сфере культурных институций, и в сфере книгоиздательства, потому что издатели сегодня боятся или осторожничают, или не всегда могут издавать все то, что они хотят. Существуют трудности с правами, существуют уже, собственно, уголовные процессы, да, и мы уже стали свидетелями по самым разным поводам и по самым разным статьям, учитывая, конечно, совершенно особенную юридическую ситуацию в сегодняшней России, в принципе, книга или автор может пострадать из-за чего угодно. Ну, если уж говорить о Пражской книжной ярмарке, Алексей Докучаев, который вот когда-то возглавлял издательство «Индивидуум», и этот известный процесс и скандал вслед.
3: Ну, собственно, да, он и был у нас в первой части программы, как раз мы с ним поговорили о деле издателей.
5: Это, к сожалению, та реальность, в которой существуют издатели. И я знаю, многие даже академические книги выходят с большим трудом, или, во всяком случае, сами издательства, издавая иногда очень специфическую филологическую или философскую литературу, вдруг неожиданно задумываются над тем, может эта книга послужить поводом для каких-нибудь репрессий административных или даже уголовных. Ну, что там далеко ходить, Сергей? Вы же знаете последний скандал, например, в Институте философии, да, который затронул очень многих. И когда, казалось бы, такая далекая тема, как переводы Аристотеля, да, послужила для уголовных дел. Понятно, что не только на самом деле, что как всегда, или не как всегда, но очень часто, разумеется, есть некоторая, иногда персональная подоплека у тех дел, которые возникают. Ну, достаточно вспомнить сегодняшний список друзей Марата Гельмана, которые подвергаются репрессии. При том, что вроде бы как публично об этом не заявлено, а де-факто эти притеснения уже существуют.
3: Де-факто, да, это об этом действительно можно сказать. И вот это дело, которое начато в связи с фестивалем «Слово ново», и все участники его, они фактически одной краской здесь замазаны и лишены в большой степени гражданских прав. Вот, это вот эта новация этого лета, которая, может быть, недостаточно прошумела, но, по крайней мере, многие участники всего этого были на Пражской книжной ярмарке.
5: И самое главное, что у многих из них нет даже статуса иноагента. Я понимаю, что это сам по себе статус довольно абсурдный, и уже все забыли о том, когда этот закон об иноагентах принимался, и как успокаивали российскую аудиторию, что, мол, существует этот опыт и в других странах, хотя, конечно, он несопоставим вообще, это совершенно две разные параллельные вообще плоскости, но сегодня статус иноагента – это по существу статус врага народа, чего уж там говорить. Вот. Но оказывается, что даже и вот без этого объявления человека вполне можно подвергнуть каким-то притеснениям, ущемлением, административным, а иногда даже, собственно, и уголовным. Или последнее дело с «Новой газетой». Когда «Новая газета» объявлена иностранным агентом, но включены туда по очень странной причине, и, значит, и, вернее, по понятной, конечно, причине, и сотрудники, авторы, которые принимают участие. При том, что сами они вроде бы иноагентами не являются. Тем не менее, они вынуждены теперь, значит, свои посты, статьи или выступления сопровождать этими всем известными плашками. Иными словами, гуманитарная среда, она сегодня находится под постоянным давлением. Она очень сильно ущемлена. И повторяю, что это касается самых разных сфер жизни. И книгоиздательства, и академической науки, и просвещения в целом, и школьного образования. И это усиление изоляции, без которой на самом деле невозможно ни существование без открытости, без общения, без коммуникации невозможно ни существование в гуманитарных науках, ни, разумеется, и в естественных также. И поэтому, несмотря на то, что в России появляются и продолжают выходить совершенно удивительные книги, тем не менее, вот это ущемленное или подавленное состояние, оно все более и более ощущается. И в этом смысле, да, действительно, на тех издательствах, которые сейчас находятся за рубежом, в общем, действительно лежит груз ответственности. Не только за смелое политическое или социальное высказывание, не только то, что берут на себя средства массовой информации, да, то есть правда, которая противостоит пропаганде. И вот этому пропагандистскому давлению уже российских властей. Но на самом деле, как и это, кстати говоря, видно и по ассортименту книг, которые можно было увидеть на Пражской книжной ярмарке, это уже и достаточно серьезные исследования, и исторические. Ну, достаточно назвать новую книгу Шимова и Шарова у Австро-Венгрии.
1: Австро-Венгрия, да, это переиздание, оно очень дополненное, да. Здесь, да, и вообще, я уточню, меня впечатлили цифры. 30 издательств и 1500 наименований новых книг.
5: Да.
1: Меня впечатлило, да, что только за год издательство ИСИА, да, вот где Сергей Поройков, издало, по-моему, что 140 наименований книг за последний
5: да.
1: год. Так
5: и,
1: что
5: кстати,
1: вот это вот...
5: Да. Оно во многом, в частности, если вы уже упомянули, оно удивительно и видно, насколько разного рода эти книги. Здесь, например, воспоминания Оксаны Кривошейной совершенно удивительные. Да, Ленинград послевоенный, Ленинград 60-х годов и история эмиграции. А рядом с этим, например, книга забытого Дмитрия Бакина «Пропадение пропадом», который да. когда-то очень сильно прозвучал. И книжка, которая вышла в 2016 году, воспринимается сегодня, как ни странно, как книжная новинка. Потому что помимо рассказов Дмитрия Бакина, у которого, в общем, такая довольно любопытная и сложная судьба. Человек, который работал дальнобойщиком, который был абсолютно замкнут и герметичен и сторонился вообще всякого публичного или коммуникативного участия в литературной жизни, который уже рассматривался многими как такой новый Андрей Платонов.
1: Да.
5: И который рано ушел из жизни и погиб, и он как будто выпал из литературного процесса. И вот это воспоминание или напоминание о нем чрезвычайно, чрезвычайно важно. Или, с другой стороны, говорит не «Москва» книга Виктора Мучника. Да? Это как будто та Россия, о которой, наверное, может быть, отчасти страшно или неудобно говорить внутри самой России. При том, что действительно эти книжки продолжают выходить. Я уже не говорю о теме о сталинском времени, теме репрессий, если уж мы заговорили, допустим, на историческую тему. И рядом с этим презентация переводных изданий, разговор о том, каким образом переводить с других языков. И, как я уже сказал, возвращение или попытка восстановления этого гуманитарного общения. И вот в издательство «Fresh Verlag» представила новый роман Иэна Макьюина в переводе Владимира Бабкова. И это тоже, в общем, для меня, во всяком случае, чрезвычайно радостный знак.
6: Или книга Джонатана Литтла «Буча», которая сделана в издательстве «Медуза», и которая получила первый приз за оформление. Там фактически структура гранита на обложке.
5: Да, да, очень много примет, которые говорят вот о постепенном, если угодно, преодолении этого шока или попытке что-то делать. Гораздо меньше в Праге, по крайней мере. В Праге я в первый раз. У меня, скорее, был опыт двухгодичной берлинской книжной ярмарки. И я думаю, что вот новое, если состоится, а я надеюсь, что все-таки будет очередная берлинская книжная ярмарка весной.
6: Интересно, она в мае, да?
5: Да, Бабель-Плац, да. Интересно, как подтвердится ли этот тренд, попытка все-таки разобраться не вот в этих бесплодных дискуссиях и нападках друг на друга, а в более как бы таком аналитическом разговоре, да, ну и уж на самые разные темы, на юридические темы, как мы оказались, допустим, в бесправии, да. Одно из мероприятий было этому посвящено.
6: Или, допустим, как раз, да, вот эта книга Елены Лукьяновой о Конституции издательства Свободного университета.
5: Размышления вообще о солидарности, несолидарности. Это во многом даже воспринимается действительно как лекция. То есть целый ряд тем. Притом это не значит, что это полное, это не закрывание глаза на тот контекст, в котором мы находимся, да? Тема войны все равно присутствует, так или иначе.
6: Мы о ней поговорим в следующей части, как раз о теме войны. Сейчас я хотел просто последнюю часть в этой затронуть. В том числе мне очень было интересно видеть, там представлен в том числе был стенд «Имка Пресс», да, легендарного парижского издательства. Да, это тоже. А в какой степени происходящее сейчас напоминает вот 60-е и 70-е воспроизводство русской культуры и умножение русской культуры эмигрантскими издательствами? И издательство НТС, и Имка Пресс, и то, что профиры сделали, да, в свое время. Я, например, когда я оказался на Западе еще до распада Советского Союза, я должен сказать, что у меня лично это произвело переворот. Я являюсь плодом вот этого вот переворота, когда я приехал в Америку в конце 80-х, и на меня обрушился вал вот этой переводной эмигрантской литературы, да, от Шаламова до все вообще. И это у меня был переворот в сознании. Вот я думаю, можно ли сравнить, или сейчас это даже нечто другое, нечто большее. Это уже не там издат, а какой-то тут издат, вообще издат.
5: Я думаю, что есть некоторое безусловное и ощутимое различие. Если говорить о 60-х, 70-х годах, когда все-таки вот некоторые барьеры, когда железный занавес не был преодолен, но тем не менее каким-то образом пошатнулся, да, то есть полного преодоления-то все равно не получилось. Но, во всяком случае, знакомство с зарубежной литературой, с издательством «Имка Пресс» или с издательством «Ардис», это был такой вот глоток свободного чтения, обращение к тому, что никоим образом не существовало в советской действительности, что, условно говоря, провозилось и появлялось в Советском Союзе подпольно. Мы же помним, что не только архипелаг ГУЛАГ Солженицына или Лолита Владимира Набокова были, так скажем, подцензурными, да, изданиями. А уж за архипелаг ГУЛАГ, в общем, даже и статьи давались, как известно. Да. Какое-нибудь распространение. Да? Но даже Библия, Сергей, может быть, вы помните, да, эти разного рода издания, как правило, протестантских издательств западных, на тоненькой-тоненькой бумаге.
6: На папиросной бумаге, я помню, у меня была эта Библия на папиросной бумаге, вот такой толщины. Вот, удивительное издание, шедевр полиграфический, прекрасно читаемое, легкое. Это так для меня, на меня оказало большое влияние, именно даже само издание этой Библии.
5: Вот, так что это все памятно. И, конечно, тут, например, «Альманах минувшее», да, совершенно удивительно. Сегодня это уже памятник, конечно, который, кстати говоря, с моей точки зрения, нужно переиздавать. Эти 30, по-моему, томов «Альманах минувшее», который сначала издавался во Франции, затем, кстати говоря, последние же тома выходили в России, целый ряд других сборников выходил в России. Но, тем не менее, это было для многих таким открытием. Сегодняшняя ситуация, опять-таки, если сравнивать 60-ми и 70-ми годами, она несколько иная. Это же ситуация памятная еще всем свободы и доступности практически любой литературы, да, которая вдруг неожиданно перестала быть доступной в тех масштабах, в которых она была доступна еще совсем недавнее время. Да, и перемещение этого центра в неподцензурной литературу, свободной литературы во всех областях, в самых разных, на Запад. И поэтому, если мы посмотрим на, ну, допустим, на патриархов книгоиздания, ну вот, Сергей, вы упомянули «Имка Пресс», но я же помню и с одной стороны «Рассвет Имка Пресс», ну, «Альманах минувший» я уже упомянул, да, и необыкновенную деятельность Струве по развитию, собственно, этого издательства, в перемещении его в Россию, и теперь новая жизнь, которая на самом деле во многом сказывается и на издательской политике. Об этом, в частности, говорил Андрей Макаров, представляя новую книгу Дмитрия Веденяпина. «Имка Пресс», которая обращает внимание, в частности, и на те голоса или на тех авторов, которые оказались в эмиграции, которых она издает. Вот это возобновление этой жизни оказывается чрезвычайно важной. Другое дело, что многие вещи не возобновляются. Сейчас трудно себе представить, каким образом возможно ли восстановление, например, не знаю, там, знаменитой русской мысли.
6: Да.
5: Я еще помню в совершенно другом виде и застал ее в 90-х годах. Вот. Но не говоря уже о том, что по странному стечению обстоятельств в музее Андрея Белого, который я тогда в 90-х годах делал, да, как раз приносили стопки этой русской мысли, потому что было непонятно, каким образом в свободной или в постперестрочной России кому и как русскую мысль возобновлять. Но зато появляются новые средства массовой информации, которые вот действительно интегрируются в этот мир. И в свою очередь, на самом деле, передают опыт свой и издательских стратегий передают тем издательствам, которые существуют на Западе уже достаточно давно. И можно посмотреть, например, на издательство «Edition Turgenev», да, которое, в общем, выпускает не только книги, связанные, ну, разумеется, связанные с французской культурой, со старой миграцией, но во многом ориентирована и на современную ситуацию. И не случайно, например, редактором поэтической серии издательства «Edition Turgenev» является на сегодняшний день Евгения Лавут, которая известна, в частности, и замечательным порталом «Слова вне себя», и поэтическим фестивалем, который кочует из Берлина в Прагу, и который, в общем, уже такое отдельное самостоятельное явление, и тоже, кстати говоря, очень важное, да, и то, что Пражская книжная ярмарка открывалась книжным фестивалем, Берлинская книжная ярмарка вот этого прошедшая в Берлине, она закрывалась поэтическим фестивалем, который вызывает такой, в общем, интерес и резонанс. Это, мне кажется, тоже важные всякие вещи.
6: Да, действительно, и поэтические чтения, которые были на протяжении Пражской книжной башни, тоже для меня и такие highlights, вот, самые запоминающиеся и эмоционально сильные ядра всего этого. Николай, спасибо. Мы сейчас продолжим наш разговор буквально через мгновение и сделаем небольшой перерыв. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о книжной ярмарке «Пражская книжная башня», которая только что прошла у нас в Праге, и шире о судьбах русской культуры и русской литературы. О том, как эволюционировала «Пражская книжная башня» и является ли она иммигрантской или общеевропейской, глобальной, универсальной темой, рассуждает писатель и журналист Андрей Шарый.
7: У меня, Антон, довольно контрастная точка зрения на то, что происходит. С одной стороны, бесконечно приятно следить, как развиваются такого рода начинания силами очень небольших команд, энтузиастов, которые изо всех сил работают над тем, чтобы образованная литературоцентричная русская комьюнити существовала. И это ведь не единственная, самая большая и, может быть, самая достойная, но не единственное такого рода мероприятие в Европе. Есть еще и ярмарка в Берлине, есть еще и мероприятие в Париже, в Амстердаме. Поэтому это, конечно, надо приветствовать. Для тех, кто живет в Праге и кто вращается в этих кругах, конечно, тут из трех человек четверо знакомых. То есть ты тут, в общем, проводишь время еще как на светском таком мероприятии, потому что тут полно друзей, они приезжают отовсюду. И все это бесконечно, бесконечно приятно. С другой стороны, у меня есть ощущение, что сам круг читателей и потенциал этого русскоязычного рынка, он, конечно, очень ограничен. То есть это, если мы говорим о Европе, это какой-то 1 или 2 миллиона русскоязычных людей, это несколько сотен писателей. И с этой точки зрения такого рода приятные, понятные, интересные нам литературные процессы, они отчасти напоминают такой своего рода караван, который кочует по Европе, там одни и те же имена, одни и те же, более-менее одни и те же темы, пусть они и актуальны, но тем не менее есть ощущение того, что этот рынок, когда он стабилизируется, видимо, пройдет еще какое-то время, он все равно будет конечным, все равно будет ограниченным. Два самых больших русскоязычных рынка для тех людей, которые находятся вне пределов России, потеряны по понятным причинам. Это российский рынок и украинский рынок. Поэтому сейчас, мне кажется, существует еще вот эта инерция, когда люди приехали, они прожили 2-3 года, 4 года. И есть такое еще вот инерция приезда и инерция и желание делать вот такие большие дела.
6: Это был Андрей Шарый в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу беседу с Николаем Александровым, филологом, журналистом и литературным критиком. Николай, вот сейчас хотелось бы поговорить о той теме, к которой мы уже подходили в предыдущей части нашей беседы. Как русская культура, русская литература, в частности, и то, что мы видели на ярмарке, осваивает тему войны. Вообще подходит к теме войны, да? Заголовок я выбрал, естественно, это знаменитая поэзия после Освенцима, а в русской, в нашем случае, это литература после Бучи. Насколько вообще способна русская культура осмыслить, переработать вот эту травму? Не только, может быть, говоря об украинской войне, не только говоря о Буче, хотя они в первую очередь, да, вообще о всем геноциде, происходящем сейчас. Но в целом, и если вспоминать другие травматические опыты русской культуры.
5: Это действительно, да, очень серьезная тема, потому что она многоаспектная. Если мы будем вспоминать 22-23 год, многие сталкивались с этим ощущением, во-первых, необыкновенного стыда и невозможности, в принципе, об этом говорить. Это первое. Второе – ощущение разрыва, абсолютного разрыва и тяжелое переживание этого разрыва. В-третьих, честно говоря, я не вполне понимаю, даже и сейчас, по прошествии уже 4 с лишним лет, каким образом эти связи возможно остановить, восстановить, и как они будут восстанавливаться, и какие ментальные изменения должны произойти. Это действительно очень сложно. Но в частности, и те люди, которые оказались в эмиграции, и те, для которых это действительно одна из самых больных тем, и которая очень многими тяжело переживалась, с одной стороны,

0: способов преодоления того, что произошло. И это с одной стороны. С другой стороны, видно, что вот вслед за шоком и вслед за невозможностью просто об этом говорить, и невозможностью говорить не только, собственно, о войне, а невозможностью говорить на какие-то общие гуманитарные темы, в привязке, в частности, к российскому культурному опыту, от которого все равно же никуда не деться. Он существует, но он сам оказался в этой ситуации дискредитирован по вполне понятным причинам. Наступает, как мне кажется, все-таки несколько другое время. Не просто такой депрессивной подавленности, а попытки найти выход из этого положения. И это касается как, собственно, самой войны, так и, собственно, попытка какого-то, ну, я не знаю, гуманитарного и культурного преодоления. Потому что война все равно продолжает присутствовать. Но она уже теперь присутствует не просто как шок, а как нечто, что требуется и даже не просто пережить, а переработать в себе, преодолеть, найти какой-то выход. Но о каком бы событии практически к Пражской книжной ярмарке мы не заговорили, эта тема в той или иной степени существовала. Причем даже тогда, когда, казалось бы, это не вполне очевидным. Иногда это буквально присутствовало. Но вот я, например, на Пражской книжной ярмарке представлял лауреатов премии этого года. Роман Ксении Букши «Маленький рай» и роман Александры Крашевской «Колыбельная по Мариуполю». И, конечно же, эта тема звучала. Но и в самом выступлении Александра Крашевской чувствовалась эта необходимость преодоления, потому как уже ощущение того, что одна из вещей, которая необходима, переосмыслить, если угодно, и по-другому на нее взглянуть, это та ненависть, которая вполне закономерно рождается. Но вот все-таки найти нечто, что больше этой ненависти, оказывается чрезвычайно важно. И об этом Александра Крашевская говорила. И об этом, в частности, ее страшная книга. Потому что это не только отдельные поломанные судьбы, а это, как сама Крашевская говорит, это история коллективной смерти. Это история погибшего города. Все-таки город, в котором жило полмиллиона человек, сегодня насчитывает около 20 тысяч зрителей. Город, который разрушен. И, разумеется, это не единственный разрушенный город в Украине.
1: Да.
0: И Ксения Букша, которая пишет, с одной стороны, вроде бы погружает нас в некий условный балканский мир, но на самом деле это все тот же опыт войны. Или даже, наконец, вот последнее, что я хотел сказать, еще одна тема, конечно, существует, и мне кажется, об этом тоже очень важно сказать в продолжении этой темы войны. Вот, допустим, Валерий Панюшкин представляет свою новую книжку «Лемпа». Продолжение его удивительной совершенно книги «Остров Лемпа». И как сам Валерий Панюшкин говорит, что для него один из самых драгоценных откликов был отзыв, дошедший до него Жени Беркович, которая сказала, что вот эта книжка «Остров Лемпа», первая книжка Валерия Панюшкина, помогала ей, собственно, выживать. И это оказывается чрезвычайно важно. Так вот, вторая часть, те же самые герои, все трое детей, уже выросшие, подросшие, но контекст совершенно другой. Если остров Лемпа обращается к событиям довоенным, то Лемпа и продолжение этих детских приключений – это начало войны в 22-м году. И с этого, собственно говоря, описание или разговор об этой катастрофе, эта книжка и начинается. Но, с другой стороны, она дает и надежду. Потому что ведь главное, что там происходит, нити, которые связывают, одна из нитей, которые связывают небо с землей,

0: и благодаря которому происходит масса всяких страшных вещей в мире, она оборвана. И вот дети пытаются ее восстановить, эту нить, для того, чтобы восстановить.
1: Да. А у меня, знаешь, вообще одно из самых сильных впечатлений вот этой связи культуры и войны и одновременно русского, российского, русскоязычного, украинского мира стали стихи Игоря Померанцева, вот, коллега по радио «Свобода», поэта замечательного. Он рожден в Киеве. И у него вот этот цикл, который, отрывки из которого читал, ампутированное слово об ампутантах, о тех украинцах, о мирных жителях, о воинах, которые потеряли свои конечности. И там ампутация русских стихов идет. Он берет классические стихи советских и русских поэтов, например, «Враги сожгли родную хату». А после Бучи, после Мариуполя «Враги сожгли родную хату» уже совершенно иначе прочитывается. И он вписывает вот эти вот русские тексты, классические, которые у нас, от которых у нас там слезы наворачивались на глаза на протяжении всей нашей жизни, они переиначиваются, совершенно иначе читаются, и там смешан русский и украинский язык тоже в стихах. Или это, естественно, там тоже в том числе вот это вот постыдное стихотворение Бродского «Скатертью вам слово, нецитируемое, рушником дорога», ну, вот это вот «На независимость Украины» тоже оно, да, совершенно иначе прочитывается из 2022, из 2026 года, как и весь феномен имперскости Бродского. Вот. И в этом отношении, мне кажется, это очень интересный и очень такой напряженный, драматический опыт переживания этого разрыва, и в том числе разрыва русской и украинской культуры.
0: Да, и мне кажется, что здесь опять-таки опыт преодоления и какого-то опыта выхода из этой ситуации чрезвычайно важен. И восстановление, ну или во всяком случае память о каких-то связях, которые, безусловно, были и существовали, и важными оказывались и для украинской культуры, и для российской, и прочее.
1: Ну что ж, спасибо большое. Николай Александров, филолог, журналист, литературный критик, был с нами на связи. И мы надеемся еще раз увидеться, ну, на этих волнах. Ну и в завершение личные впечатления с книжной ярмарки. Бродя 3 дня по ее стендам, встречая десятки знакомых лиц, я думал, что термин «там издат» уже не годится. Для нас он «тут издат». Место жизни русскоязычной литературы и культуры здесь и сейчас. И не только русскоязычные. Я видел книги на украинском, белорусском языках. И я видел счастье свободного слова. Свободного от империи, свободного от полицейщины, от цензуры, от Роскомнадзора. Русской культуры, избавленной от проклятия территории, по выражению писателя Михаила Шишкина. Так что до встречи на ярмарках русской литературы Берлин-Бебельсплац, Пражская книжная башня в 27-м и следующих годах. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 16 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Партия «Яблоко» раскритиковала план голосования на выборах в Государственную Думу России, предложенный оппозиционными политиками Максимом Кацем и Юлией Навальной. В Беларуси освобождены 25 политзаключенных в обмен на снятие американских санкций с двух белорусских предприятий. Российский историк русской кухни Павел Сюткин приговорен к 6 годам колонии за пост о военных преступлениях, совершенных армией России в украинском городе Буча. Также сегодня.
1: Это ли не чудо и это ли не работа имени? 25 студентов, каждый из которых получает стипендию имени Павла Кушнера.
0: В Лондоне пройдет очередной симфонический концерт, организованный стипендией Павла Кушнера. Выборы разных уровней в России, в том числе в Государственную Думу, начинаются уже послезавтра. Живущие за границей оппозиционные политики Юлия Навальная и Максим Кац опубликовали совместную стратегию голосования на выборах в Думу, главный принцип которой – принять участие в выборах и проголосовать по партийным спискам за любую партию, кроме партии «Единая Россия». Навальный и Кац составлен также список рекомендаций по голосованию в одномандатных округах. По их мнению, это те кандидаты, которые имеют наибольшие шансы противостоять кандидатам от «Единой России». И вот как эти рекомендации в своем заявлении описал Максим Кац.
2: Если засушат оппозиционную явку, а приведут свою, они могут в регионах с честным подсчетом остаться на первом месте и с приличным результатом. Так вот, по округам в большинстве случаев у нас есть кандидаты, за которых можно голосовать безо всяких компромиссов. По большей части в нашем списке кандидаты от «Яблока». Настоящие антивоенные кандидаты, которых уже поздно снимать, и за которых можно голосовать безо всяких конфликтов с совестью. Не везде так. Где-то нам пришлось искать наименьшего мудака. Где-то буквально транспортиром измерять и сравнивать угол зиги. У кого зига поменьше? Но это редкость. Как правило, если в округе нет яблочника, то есть безобидный дедушка-коммунист. А иногда есть такой кандидат, который и не зигует, и победить пытается. И даже в таком регионе, может, и шанс у него есть. В таком он идет, где считают голоса. Во всех округах мы даем рекомендацию по голосованию против начальства. Везде это голосование важно и везде будет иметь последствия. По абсолютному же большинству округов для голосования против начальства не придется зажимать нос. Мы точно знаем, именно такая стратегия, консолидированное протестное голосование, способна нанести системе самый болезненный удар.
0: Это был российский оппозиционный политик Максим Кац. Руководство партии «Яблоко», которое выступает за то, чтобы голоса подавались только за кандидатов именно от «Яблока», а в остальных случаях бюллетени либо портились, либо оставались пустыми, резко раскритиковало стратегию Каца и Навальной, назвав ее вредной и опасной. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков говорил об этом на встрече с избирателями в Петербурге, а также в самом конце специального стрима на YouTube-канале «Яблоко» накануне начала выборов. Рыбаков особо подчеркивал, что Кац и Навальная дают свои рекомендации из-за границы.
3: Нам по жизни оппонируют часто и известные, и популярные люди. Ну, жизнь такова. Я всем хочу сказать, что мы в России. Мы с вами, мы никуда не уезжаем, никуда не уедем. Но я хочу сказать, что ведь мы вместе с вами несем на себе результаты тех законов, которые будут принимать эти будущие парламентарии. Те, кто вам советует, чаще всего не в России. Вы в России, вы никуда не уезжаете. И законы, которые будет принимать эта Государственная Дума, на тех, кто не в России, не отразятся. А вам они ударят по голове. Сделайте так, чтобы хотя бы сами себе по голове не бить. Когда вы получаете бюллетень, вы делаете с ним то, что вы с ним хотите. Но если вы ставите галочку конкретной партии, эти голоса идут в пользу этой конкретной партии. Кроме того, вы не просто поддержите эту партию. Она не просто вашими голосами будет политически заявлять о своей высокой поддержке и от вашего имени принимать законы. Вы еще и финансировать будете в течение ближайших 5 лет, потому что российский закон таков, что финансирование из бюджета партии, преодолевших 3%, зависит от того, сколько голосов она получила на выборах. Вы еще и финансировать эту партию будете вашим голосом. Если ваш голос не уйдет никакой партии, вы не будете никого финансировать.
0: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Ну и для полноты предвыборной картины короткое заявление одного из лидеров нынешней российской оппозиции, главы партии ЛДПР, председателя Думского комитета по внешним связям Леонида Слуцкого.
4: Мы, ЛДПР, оппозиционная партия, но мы всегда говорим правду. Этому нас научил великий Жириновский. Кому-то, возможно, это не нравится, но то, что мы говорим правду, точно оцениваем любую проблему и знаем, как быстрее и эффективнее ее решить, делает нас не похожими на других.
0: Это был глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Добавлю, что, как сообщает издание «Медуза», анонимная хакерская группировка «Сиклик» заявила, что получила доступ к информационной инфраструктуре Центризбиркома России и его подрядчиков, отвечающих за разработку государственной системы «Выборы 2.0». Хакеры утверждают, что скачали внутренние документы, конфигурации серверов, пароли и переписки сотрудников. Полученные в результате взлома материалы они передали изданию «Важные истории». Это издание подтвердило подлинность документов и готовит на его основе расследование о том, как устроена российская избирательная система. Напомню, об этом сообщает «Медуза». Время свободы. В Беларуси сегодня освобождены 25 политических заключенных в обмен на снятие американских санкций с двух белорусских предприятий. Об этом сообщил побывавший в Минске с визитом специальный посланник президента США Джон Коул, поблагодаривший белорусского лидера Александра Лукашенко, с которым у него состоялась личная встреча.
5: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
6: Лакокраска и Беллесбумпром.
5: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
0: Это был спецпосланник президента США Джон Коул. Среди освобожденных политзаключенных бывший следователь Евгений Юшкевич, бывший директор информационного агентства «Белопан» Дмитрий Новожилов, бывший заместитель директора этого агентства Андрей Александров, его жена Ирина Злобина, основатель и бывший директор площадки «Арт-Сядзиба» Павел Белоус, бывший генеральный директор издания «Тутбай» Людмила Чекина, также Татьяна Кузина и Яна Пинчук. Это уже пятый раунд освобождения политических заключенных в Беларуси в обмен на снятие американских ограничений на деятельность белорусских компаний и предприятий. При этом сам Лукашенко на встрече с Джоном Коулом, естественно, категорически отрицал, что в Беларуси есть политические заключенные и что в стране продолжаются массовые репрессии.
7: Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда.
0: Это был Александр Лукашенко. Еще одной темой его переговоров с Джоном Коулом была судьба застрявших в Ситибанке 44 миллионов долларов, которые должны быть перечислены одной из белорусских компаний. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать, заверил Коул Лукашенко. И добавлю, что по состоянию на сегодняшний день правозащитный центр «Весна» признавал политическими заключенными в Беларуси 912 человек. Джон Коул отметил, что когда все вопросы будут решены, на свободу выйдет еще большее число людей, ну а Соединенные Штаты продолжат снятие санкций с Беларуси. Тем временем в России историк русской кухни, публицист и блогер Павел Сюткин приговорен к 6 годам колонии общего режима по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии. Поводом для уголовного преследования Сюткина стала сделанная в апреле 2022 года запись в телеграм-канале «Русская кухня. История о войне в Украине», в которой говорилось о массовых убийствах мирных жителей Бучи. Вину Павел Сюткин не признал, рассказывает Дмитрий Новиков.
8: Российский публицист, кандидат исторических наук Павел Сюткин, находясь в здании Московского суда и обращаясь к присутствующим в мае 2026-го, говорит о том, что сейчас в России, по его мнению, является самым тяжелым политическим преступлением.
9: Единственная и главная причина для моего ареста – это то, что я говорил о путинской войне, писал о ней правду. Что является сегодня в России самым тяжелым политическим преступлением?
8: Правозащитники признают преследование публициста незаконным и политически мотивированным. По версии следствия, Сюткин разместил в своем телеграм-канале публикации, которые, согласно психолого-лингвистическим исследованиям, как было заявлено в суде, содержат ложную информацию об армии России. Поводом для ареста Павла Сюткина стала публикация в его телеграм-канале от 19 апреля 2022-го. Историк написал об убийстве гражданского населения в Буче. Провел прямые параллели войны Путина с войной Гитлера и сделал вывод по поводу происходящего с российским обществом. Оно, как считает Павел Сюткин, тяжело больно.
10: Давайте задумаемся, что сегодня представляет из себя российское общество. Обычная страна, обычные люди, скажете вы. Боюсь, что не совсем. Не будем лукавить. Российское общество тяжело больно. Но ведь эта болезнь не пройдет за один день. И отравленное фашизмом российское общество не вылечится по мановению волшебной палочки. Рано или поздно зомби ТВ будет выключено, а обществу предстоит жесточайшая ломка. Я даже боюсь представить себе, что будет происходить с людьми, которым в течение десятилетия прививалась ненависть ко всем окружающим странам и народам.
8: Павлу Сюткину 61 год. После окончания МГИМО в начале 90-х защитил диссертацию на соискание учетной степени кандидата исторических наук. Сюткин – автор 8 книг об истории русской кулинарии. С 2022 года сотрудничал с «Радио Свобода», писал авторские колонки. В них говорил не только о кухне, но и российском обществе и политике. До того, как в октябре 2025-го Павел Сюткин был арестован, прокремлевские активисты неоднократно писали на него доносы в связи с его антивоенной позицией. В день задержания, уже после предъявления обвинений, находясь в кабинете следователя, в момент, когда тот отлучился, Павел записал вот это обращение.
11: Любой честный писатель, журналист, историк в России всегда должен быть готов к тюрьме. Ну, сегодня это уже по мне. Но не надо отчаиваться. Будет день, когда этот мрак над Россией и пропадет. До встречи, друзья.
8: После 10 месяцев тюремного заключения в ожидании решения суда свое последнее слово перед вынесением приговора Павел написал от руки и передал на волю. Оно заканчивается фразой: «Я рад, что смог публично выразить мнение миллионов россиян, которые даже при засилии людоедской пропаганды смогли сохранить совесть и честь нормального человека».
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 16 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вопреки заявлению президента США Дональда Трампа о готовности России и Украины к энергетическому перемирию, они продолжают обмен ударами, в том числе по энергетическим объектам. Напомню, что с этими ударами Трамп связал резкое подорожание дизельного топлива на всем мировом рынке и лично призвал Владимира Зеленского прекратить бить по дизелю в России. Я об этом рассказывал. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что подорожание топлива связано все-таки в первую очередь с перебоями с его экспортом и транспортировкой, в том числе из-за войны в Персидском заливе. Продолжающимся сложностям с проходом торговых судов через Ормузский пролив добавилась проблема, связанная с боевыми действиями йеменских хуситов против Саудовской Аравии, которые чреваты нарушением судоходства и через Красное море, а также полным прекращением транспортировки нефти через нефтепровод, ведущий к побережью Красного моря. При этом, как я упоминал, Дональд Трамп согласно источникам издания «Аксиос», не поддержал просьбу Саудовской Аравии об ударе по хуситам, ограничившись лишь предоставлением разведывательной информации. Мог ли такой удар нанести Израиль, с которым йеменские хуситы тоже враждуют? Не раз запускали ракеты в его направлении, атаковали суда в Красном море, связанные с торговлей с Израилем. Вот как на этот вопрос мне ответил израильский военный эксперт Давид Гендельман.
12: Израиль, в принципе, мог бы нанести удар по хуситам, как наносил в свое время, но проблема не столько военная, сколько политическая. На данный момент хуситы не ведут боевых действий против Израиля, поэтому наносить такой инициативный удар означает самим заново открыть этот фронт, который уже некоторое время был в основном закрыт. Поэтому если только не будет произведена переоценка, на данный момент, скорее, израильское правительство считает это пока нецелесообразным, но закулисные переговоры с Саудовской Аравией и Соединенными Штатами с учетом интересов всех сторон, в принципе, ведутся.
0: Мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана. И, как сообщает BBC, генеральный инспектор Министерства обороны США заявил, что война с Ираном привела к нехватке боеприпасов и возникновению узких мест в системе пополнения этих боеприпасов, что противоречит заявлениям президента Дональда Трампа, неоднократно отрицавшего дефицит боеприпасов у американской армии. В комментарии Белого дома по этому поводу говорится, что оружия у армии США более чем достаточно. А министр ВВС США Трой Меньк на конференции, которая называется Air, Space and Cyber, можно перевести как «воздух, космос и киберпространство», конференция проходит в Мэриленде, впервые признал, что в распоряжении Соединенных Штатов имеется размещенное в космосе оружие, предназначенное как для защиты, так и для нападения. Сегодня мы продолжаем обеспечивать свою готовность противостоять меняющимся угрозам, где бы они ни возникали. Именно поэтому Соединенные Штаты теперь располагают контролирующим космическое пространство оружием, способным защитить объединенные силы от враждебных нападений. Это был министр ВВС США Трой Меньк. С осуждением размещения оружия в космосе уже выступили Россия и Китай. Вы слушаете «Время свободы». Глава компании Мета Марк Цукерберг выступил против скоординированного замедления темпов развития искусственного интеллекта. По его словам, компании должны самостоятельно обеспечивать безопасность своих моделей, привлекая к работе над ними независимых экспертов и консультантов. Похожую позицию занимает глава другого технологического гиганта NVIDIA Дженсен Хуанг. «Рыночные силы уже существуют, нам не нужны новые законы и новые правила», заявил он. Ранее замедлить разработку наиболее продвинутых систем искусственного интеллекта, чтобы исследователи получили больше времени для изучения потенциальных угроз, призвали главы компаний Anthropic и OpenAI Дарио Амадеи и Сэм Альтман, а также предприниматель Илон Маск. А независимый сенатор Конгресса США Берни Сандерс совместно с прогрессивным конгрессменом-демократом Грегом Кассаром инициировали законопроект, полностью запрещающий разработку и использование искусственного сверхинтеллекта. Вот что сказал, в частности, Берни Сандерс вчера на форуме Pro-Human Assembly в Вашингтоне, где вместе с ним выступал и Стив Беннон. Это бывший советник Дональда Трампа, один из наиболее известных представителей консервативного движения.
13: Скорость и масштабы развития искусственного интеллекта за последние 4 года практически превзошли человеческое понимание. Когда ChatGPT был впервые выпущен в ноябре 2022 года, модели ИИ могли написать короткое стихотворение, несколько твитов и, возможно, эссе, которое более-менее имело смысл. Сегодня модели ИИ уже способны ускользать от человеческого контроля, совершать преступления, взламывая чужие компьютеры, и создавать невиданные ранее вирусы.
0: Говорил независимый сенатор Конгресса США Берни Сандерс. А в завершении темы просто напомню, что говорил о спорах вокруг опасности искусственного интеллекта директор по продукту корпорации «Радио Свобода» Аркадий Пильдес в нашей традиционной рубрике «Новости высоких технологий».
14: Заявление «Наш продукт настолько мощный, что опасен» не только гарантирует заголовки в СМИ, но и привлекает внимание государства. В июне Министерство торговли США временно ограничила доступ иностранцев к двум наиболее мощным моделям Anthropic. В американском Конгрессе появились законопроекты об обязательной отчетности по опасным инцидентам с искусственным интеллектом И даже предложение требовать от разработчиков самых мощных моделей техническую возможность экстренной остановки систем. А город Нью-Йорк ввел годовой мораторий на использование генеративного искусственного интеллекта учениками государственных школ до 8 класса включительно. Новые модели действительно становятся мощнее и могут создать серьезные риски. А компании, которые эти модели продают, видят и не могут не использовать коммерческий стимул рассказывать о собственной технологии максимально драматично. Поэтому, когда компания говорит вам, что ее новый продукт опасен, стоит поинтересоваться, кому выгодно, чтобы мы в это поверили, и может ли кто-то независимый это проверить. Потому что регулировать технологию исключительно по пресс-релизам – идея так себе.
0: Это был директор по продукту «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Мировые финансовые рынки сегодня застыли в ожидании, повысит ли впервые за несколько лет Федеральная резервная система США базовую ставку по кредитам. Об этом решении рассказать я сегодня, к сожалению, не успеваю. Ну а Центробанк России и один из его последовательных критиков, это надо отметить, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, неожиданно сошлись в очень важном. Российской экономике нужны внутренние источники финансирования, потому что внешние инвестиции недоступны, бизнес продолжает выводить капитал, ну а граждане предпочитают банковские депозиты долгосрочным вложениям. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
15: Банк России опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка России на ближайшие 3 года. Параллельно один из наиболее последовательных критиков политики, которую проводит Центробанк, проправительственный Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, предложил свой взгляд на ту же тему, опубликовав аналитическую записку «Модернизация финансовой системы, двоеточие, обеспечение инвестиционной достаточности». Любопытно, что оба документа, хоть и готовились активно критикующими друг друга аналитическими командами, рисуют практически одинаковую картину и ставят перед собой одни и те же цели, что позволяет говорить о макроэкономическом консенсусе в среде системных российских экономистов. Заключается этот консенсус в следующем. Начавшаяся в 2022 году структурная трансформация российской экономики требует инвестиционных ресурсов. В обозримом будущем на внешние инвестиции рассчитывать не приходится, поэтому придется искать внутренние ресурсы. Этими внутренними ресурсами могли бы стать накопленные на банковских депозитах сбережения граждан. Кроме того, Центр макроэкономического анализа довольно много внимания уделяет хроническому оттоку капитала из России, который нужно развернуть и использовать для модернизации, трансформации, прорывов и прочих процессов, которые в последние годы уже успели обсудить со всех сторон. Обе аналитические команды довольно много внимания уделяют укреплению старых и развитию новых финансовых инструментов, использованию цифровых технологий и прочим деталям, которые должны способствовать превращению сбережений в инвестиции. Оба документа содержат предложения по улучшению работы фондового рынка как основного места, где встречаются инвесторы и получатели инвестиций. Проблема в том, что оба документа готовились системными экономистами, у которых существуют серьезные фигуры умолчания. Например, про главную причину хронического оттока капитала из страны – слабость института собственности в России, который в последние годы был практически окончательно разрушен переделом собственности, не пишут даже сотрудники формально независимого Центра макроэкономического анализа. И в этих условиях теоретические экзерсисы на тему того, как превратить депозиты в инвестиции, не учитывающие реального состояния того, что осталось в России от инвестиционного климата, только подогревают слухи о грядущем закручивании финансовых гаек и добровольно-принудительном обмене вкладов на безотзывные долгосрочные финансовые инструменты, что, по сути, равноценно заморозке вкладов. И сколько бы Банк России ни писал, что для полноценного и постоянного выполнения финансовым рынком своих функций важно укрепление доверия к нему граждан и бизнеса, все это остается не более чем пустыми, ничего не значащими словами, никакого отношения к сложившейся практике последних лет не имеющими.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Ну и последняя тема. В здании храма Благовещения у Marble Arch в лондонском районе Мэрилебон сегодня состоится необычное исполнение первой симфонии Людвига ван Бетховена оркестром Willow Orchestra. Слово Willow с английского переводится как «ива», «дерево», «ива». В первом отделении концерта слушатели будут сидеть между музыкантами, наблюдая за репетицией, а во втором состоится классическое исполнение знаменитой Бетховенской симфонии. Концерт организован стипендией имени Павла Кушнера, основанной в памяти о молодом пианисте, погибшем от сухой голодовки в СИЗО Биробиджана, где Кушнир находился после ареста из-за несогласия с российским вторжением в Украину. Главная задача стипендии – помощь молодым талантливым музыкантам, каким был Кушнир. Об идее концерта говорит ее автор, директор стипендии Павла Кушнира Рома Либеров.
16: Когда ты подчинен или зависишь от имени, то ты все время себя этим именем так или иначе испытываешь. Ты же не можешь оставаться привычным, скучным, безинициативным. Каждый концерт — это своего рода трюк, испытание. И мне пришла в голову мысль, она прежде всего исходит от того, что хотелось бы самому, как человеку необразованный и вообще и музыкально, мне вот сиделось и думалось, что хотелось бы оказаться внутри оркестра и послушать, как происходит репетиция. Собственно, так и будет выглядеть концерт. В первой половине гости будут сидеть межоркестрантов. Кто-то рядом с духовыми, кто-то рядом с скрипичными. Соответственно, их звук и восприятие музыки будет искажено известным образом. И в первой половине концерта они станут свидетелями репетиции Бетховенской первой симфонии с остановками, с замечаниями дирижера, может быть, даже с какими-то конфликтами. А ко второй половине, после перерыва, места аудитории вернутся в свое привычное положение. И мы сможем послушать, что называется, в чистом исполнении то, что только что репетировали. Вот и вся нехитрая форма, но, как оказалось, в такой форме концерты либо не проводились никогда, либо проводились настолько редко, что об этом не знают даже музыканты. Поэтому после некоторой борьбы и преодоления удивления мы все-таки решились это сделать. Правду сказать, я не претендую на то, что соответствую интонации Павла. Мы, скорее всего, весьма разные люди. Я стараюсь соответствовать некоторой внутренней интонации. И вообще все это было затеяно, это глубоко неблагодарная работа, стипендии имени Павла, для того, чтобы возникала работа его имени. Это просто-напросто факт, констатация, что даже о самых больших, самых выдающихся, даже о героических людях память иссякает чрезвычайно быстро. Вообще, как оказалось, мы склонны забывать как можно быстрее, память истончается, ну, почти мгновенно. В связи с несогласием с тем, что произошло, мне было важно, чтобы жила память. Опять, я не пытаюсь соответствовать и делать вид, что в точности понимаю, скажем, что бы делал Павел. И полагаю, что его друзья или близкие могут не согласиться с нашими интенциями, с нашим выбором, с тем, что мы делаем. Но в конечном счете, ведь задача стипендии не устраивать концерты, а помогать студентам. И только что у нас закончились все совещания, все отборочные комиссии завершили свою работу. На нашем попечении в нынешнем году академическом окажется уже 25 студентов. Это ли не чудо и это ли не работа имени? 25 студентов, каждый из которых получает стипендию имени Павла Кушнера. А что до концертов, то это просто публичная сторона вполне рутинной нашей и, повторюсь, неблагодарной работы.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тема представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
3: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о незаконной тактике двойных ударов на войне в Украине. С вами Александра Вагнер. Двойные удары, которые еще называют повторными, так как атака совершается на одно и то же место через некоторое время, стали в последнее время новой реальностью войны России в Украине. Целью таких ударов становятся спасатели, медики, полицейские, пожарные, гражданские люди, которые прибывают на место обстрела, чтобы помочь тем, кто оказался в эпицентре трагедии. Работа экстренных служб защищена международным гуманитарным правом. Однако Россия нарушает правила ведения войны с первых дней вторжения. Украинские правозащитники стремятся найти ответственных за двойные удары и анализируют, какие из них имеют характеристики военных преступлений. Такую же незаконную тактику международные эксперты наблюдали и в Сирии, где Россия участвовала в войне на стороне режима Башара Асада. Из-за угрозы повторной атаки спасатели временно останавливали работы и исследовали в безопасное место, говорится в одном из последних сообщений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Речь шла об атаке на бензозаправку в городе Сумы. Сумская и Харьковская области чаще других подвергаются риску двойных ударов. Эти области граничат с Россией, но здесь нет линии фронта и мощных укрепрайонов, как, например, в Донецкой области. При этом двойные удары переживают жители многих других регионов Украины. Вот, например, свидетельство жительницы Киева, которая пережила повторный обстрел в январе этого года, когда Россия массированно обстреливала объекты энергетики.
4: Пожарники, мы чуем.
5: Медики, пожарные, все мы слышали, что летит шахет, и он очень быстро снижается. Мы поняли, что он прилетит сюда прямо сейчас, и начали бежать к паркингу. Парни из службы спасения тоже. Но я так понимаю, что спрятаться удалось не всем.
6: Но я так понимаю, что они все добегают.
3: Эти слова были сказаны в январе 2026 года в Киеве, одной из очевидцев российского двойного удара, нанесенного по столице Украины. Ангелина Грицей из украинской неправительственной организации Truth Hounds, которая занимается исследованием повторных атак, рассказывает, что впервые такая тактика была применена еще в начале войны России в Украине.
7: Первый двойной удар по Украине был нанесен российскими войсками 1 марта 2022 года. Это один из первых задокументированных случаев применения повторных атак во время полномасштабного российского вторжения. Здание областной администрации тогда было атаковано двумя ракетами. Интервал между ударами был 12 минут. Это типичный пример повторных атак. По официальным данным, тогда погибли 44 человека. После этого столь резонансного и известного инцидента применение такой тактики только росло. Мы ежегодно фиксировали увеличение количества таких ударов. Очень часто они не приводили к столь масштабным последствиям. Иногда спасатели просто были вынуждены прервать свою работу, пройти в укрытие.
3: Говорит аналитик Ангелина Грицей. Truth Hounds сейчас занимается анализом атак на спасателей и только в 2025 году верифицировала 48 таких случаев. А в 2024 году выпустила доклад «Каскад жестокости. Анализ тактики российских двойных ударов в Украине», охвативший период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024. В этом документе расследователи организации идентифицировали 36 двойных ударов, которые соответствуют нескольким критериям. Подтверждено место атаки, то есть когда между ударами по одному и тому же месту обстрел был с временным интервалом от нескольких минут до нескольких часов, а также факт прибытия на место сотрудников экстренных служб. Вот цитата из доклада «Каскад жестокости. Анализ тактики российских двойных ударов в Украине» об ответственности российских военных.
0: В 2022 году Россия нанесла как минимум 6 двойных ударов по военной и гражданской инфраструктуре Украины, используя ракеты, артиллерию и беспилотники типа «Шахет». Эти удары были в Харькове 1 и 17 марта, в селе Наталовка Запорожской области 18 марта, в Днепре 10 апреля, в городе Белецкое Донецкой области 14 августа и Ладыжине Винницкой области 11 октября. В 2023 году таких ударов было не менее 10, однако в 2024 году их частота заметно возросла. С начала года до 31 августа удалось верифицировать 20 подобных атак. Хотя эта цифра отражает лишь подтвержденные нами случаи, ее превышение над суммарным показателем за 2022 и 2023 годы свидетельствует о значительной эскалации использования России тактики двойных ударов с начала 2024 года. В это время двойные удары по одной и той же локации наносились с использованием различных типов боеприпасов, сбрасываемых с беспилотников. Такие атаки особенно распространены вблизи границы с Россией и линии фронта, что объясняется небольшим радиусом действия беспилотников. Осуществление двойных ударов таким образом свидетельствует о высоком уровне контроля над территорией, ведь такие дроны оснащены камерами, которые позволяют оператору наблюдать за объектом нападения. Мы собрали доказательства того, что российская пропаганда активно поощряет такие нападения и пытается легитимизировать убийство тех, кто оказывает первую помощь, особенно сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины, которые являются защищенными лицами в соответствии с международным гуманитарным правом. Информация из открытых источников доказывает, что такие повторные удары наносились, когда российские войска могли подтвердить прибытие на место удара представителей служб быстрого реагирования и других гражданских лиц.
3: Подробнее об исследовании, посвященном двойным ударам российской армии в Украине, рассказывает Ангелина Грицей.
8: При работе над первым отчетом мы использовали два принципа. Первое, мы должны подтвердить локацию первого и второго ударов. И второе, интервал между этими ударами должен составлять от 5 минут до нескольких часов. Соответственно, мы опирались на данные из открытых источников мониторинга. И мы обнаружили более 60 инцидентов, которые имели характеристики повторных атак. Но только в 36 случаях мы смогли установить точную локацию и точный временной интервал. Это не означает, что количество таких ударов ограничивается цифрой 36 или цифрой 60, потому что на самом деле такая тактика достаточно распространена в российских войсках, и ее использование росло с каждым годом, начиная с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Мы продолжали работать над этой темой и после публикации отчета в 2024 году. Тогда наш доклад охватил период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024 года. Последующая работа над изучением повторных ударов состояло в том, что мы сосредоточились на атаках на спасателей, то есть на работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также на спасателей местных и добровольных пожарных команд. И уже в рамках нового исследования, когда мы применили глубокий мониторинг открытых источников, нам удалось идентифицировать значительно большее количество случаев. Только за 2025 год мы уже на основе открытых источников верифицировали 48 таких инцидентов. Иными словами, масштаб масштаб этого явления значительно больше. Однако наша методология в первом исследовании заставила нас сузить фокус и сосредоточиться именно на тех случаях, когда у нас есть наибольшая уверенность в том, что была применена тактика двойного удара. Когда мы готовили первый отчет, то проводили полевые миссии, то есть мы опирались не только на открытые источники. Наши документаторы ездили в места, которые пострадали от повторных атак, и общались со свидетелями и потерпевшими. Это, с одной стороны, позволило нам сделать глубокий анализ произошедшего, но с другой — сузило спектр случаев, которые мы могли подробно исследовать.
9: Настолько детально и настолько конкретно.
3: Вы не могли бы описать вот те самые крупные случаи двойных атак? В вашем докладе упоминается, во-первых, обстрел в Харькове, в государственной администрации. Это довольно большой случай начала войны, но мало кто знает о том, что речь шла о двойном ударе. А также Покровск и Черкасско-Лозовая. Вот не могли бы вы на этих примерах рассказать вообще, что такое двойной удар, что он означает?
8: В нашем отчете мы сосредотачиваемся на двух случаях. Обстрелах поселка Черкасская Лозовая Харьковской области и города Покровска Донецкой области. В то время он находился примерно в 40 километрах от фронта. Удар по Покровску произошел 7 августа 2023 года. Тогда погибли 10 человек, 93 человека пострадали. Среди погибших были два спасателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ситуация была такова, что первый удар пришелся по жилому дому вечером, примерно в 19:15, и приблизительно через 30 минут, когда уже на место прибыли спасатели, экстренные службы, произошла повторная атака, которая частично разрушила гостиницу «Дружба». В обоих случаях применялись крылатые ракеты. Их считают высокоточным оружием, свидетельствующим о том, что атаки были умышленными и направленными именно на это место. То есть удары наносились с учетом того, что экстренные службы уже прибыли. Обстрел Покровска очень хорошо иллюстрирует применение так повторных ударов. Здесь также стоит обратить внимание на то, что как первый, так и второй удар были направлены на гражданские объекты, жилой дом и гостиницу. Наши документаторы после общения со свидетелями и потерпевшими не нашли доказательств того, что рядом с местом атаки находились военные, военная техника или военные базы. Задокументированный нами случай двойного удара по поселку Черкасская Лозовая Харьковской области произошел в мае 2024 года. Он также привел к большому количеству погибших и пострадавших. Нам известно о 9 погибших и 26 раненых. Из всех пострадавших только один был военным. В то время он находился в отпуске со своей женой. Тогда в фокусе атаки была база отдыха «Берег», которая находится близ Лозовеньковского водохранилища. Применялись две баллистические ракеты.
3: Еще упоминается в вашем докладе и параллели с Сирией, где Россия также осуществляла бомбардировки сирийских территорий. Не могли бы вы рассказать, почему эти параллели проводятся, и можно ли говорить на основе того, что уже в двух случаях наблюдается приблизительно одна и та же тактика, что она является вот просто нормой для российских войск?
9: Так, мы справді розглядали випадок Сирії, тому
8: да, мы действительно рассматривали случай Сирии, потому что там также произошла российская интервенция, и там тоже зафиксировано частое использование тактики повторных атак против белых касок. Это спасательная организация добровольцев, занимавшаяся гражданской защитой во время войны в Сирии. В этом конфликте использование тактики повторных атак фиксировали как со стороны войск Асада, так и со стороны войск Российской Федерации при выполнении спасателями своих обязанностей. Что характерно, применение этой тактики было настолько распространено, что белые каски были вынуждены обновить и адаптировать свои протоколы безопасности для того, чтобы избегать таких ударов. То же самое произошло в Украине, где спасатели также вынуждены адаптировать свои протоколы реагирования и откладывать спасательные операции, чтобы минимизировать риск от повторных атак. Поэтому можно говорить о том, что двойные атаки характерны для российских войск, и они применяют эту тактику в разных контекстах, в частности, в украинском и сирийском. Когда речь идет, например, о вопросе ответственности, то есть о вопросе исполнителей, то можно заметить, что те, кто был причастен к совершению военных преступлений, в частности, к исполнению приказов совершать повторные атаки, участвовали как в войне в Украине, так и в войне в Сирии. Например, генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, который 17 ноября 2023 года был назначен командующим российскими ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск Российской Федерации. Как раз после его назначения фиксируется рост повторных атак с использованием
7: ударом артиллерии и ракет. Генерал-лейтенант Клименко также был причастен к российской интервенции в Сирии, когда он был назначен командующим ракетными войсками артиллерии группировки «Евфрат». Очевидно, что эти параллели, перекрестная вовлеченность ключевых военных персоналей в оба конфликта, нуждаются в более подробном изучении.
9: Конкретного анализа.
3: Говорит Ангелина Грицей, украинская исследовательница, занимающаяся анализом двойных ударов, которые российские войска наносят по территории Украины.
10: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
10: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Вы слушаете подкаст «Преступление и война. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Сегодня я рассказываю о повторных ударах, которые переживает Украина с начала российского вторжения. Марсі Каптур, сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США, во время одного из своих выступлений в январе этого года упомянула двойные удары в Украине.
11: Сегодня вечером я бы хотела рассказать о тяжком преступлении, которое произошло на прошлой неделе в столице Украины, Киеве. Диктатура Путина продолжает незаконную войну с использованием двойного преступления, тактики двойной атаки. Двойной удар — это безжалостная атака, когда цель поражена один раз, а затем поражена снова в течение нескольких минут в попытке убить спасателей и сотрудников службы экстренного реагирования. Я повторюсь, двойной удар — это военное преступление. К сожалению, в преступном нападении диктатора Владимира Путина на свободную нацию нет ничего нового, и Украина не единожды переживает двойные удары, целью которых являются спасатели. За последние 4 года таким образом были убиты по меньшей мере 500 человек. Вчера, через 3 дня после такой атаки, был похоронен Сергей Смоляк, 56-летний сотрудник службы экстренного реагирования. Этот чемпион исцеления и милосердия 25 лет был медиком. Он переехал в Киев, когда Россия напала на его родной город Херсон. Медсестра, которая работала с Сергеем Смоляком, сказала перед погребением, что он был очень добрым, всегда сохранял спокойствие, даже стойкость. Он спас очень многих людей.
3: Сказала Марсі Каптур. Действительно ли в случае повторных ударов можно говорить о предполагаемых военных преступлениях? На основании каких критериев, обстоятельств той или иной атаки можно сделать такие выводы? Слово Ангелине Грицей, аналитику Трусхаунс.
9: Тут несколько важных факторов.
7: Здесь несколько немаловажных факторов. То, что отличает тактику повторных атак от простого нанесения нескольких ударов за короткий промежуток времени, пауза между первым и вторым ударом. Этот интервал – достаточное время для того, чтобы экстренные службы прибыли на место того или иного инцидента. Время прибытия можно довольно легко предположить, и во многих случаях даже известно, когда именно российские военные применяли разведывательные дроны для того, чтобы подтвердить прибытие экстренных служб на место происшествия. При этом спасатели, медики – это гражданские лица, защищенные международным гуманитарным правом. Для сравнения, если произойдет атака на военную казарму и почти немедленно или через пару минут произойдет повторный удар, это не обязательно будет считаться военным преступлением, потому что этого времени недостаточно для того, чтобы на место прибыли экстренные службы и начали реагировать на случившееся. Задержка, намеренная пауза – это то, что превращает такую тактику в преступную. Здесь важно обратить внимание также на то, что в вооруженных конфликтах – стороны обязаны соблюдать принцип развлечения. То есть даже если первый удар был направлен на военный объект, во время второго обстрела атакующий должен осознавать, что на месте будут спасатели, медики, полицейские, которые защищены международным гуманитарным правом. Соответственно, когда командование принимает решение о том, наносить ли второй удар, оно должно учитывать, что в результате этого удара пострадают прежде всего гражданские лица. И даже если в результате первого удара по военному объекту были ранены военные, и они потеряли из-за этого свою дееспособность, то атаки на них также не могут считаться законными.
8: Вот почему речь идет именно о потенциальном военном преступлении и нарушении международного гуманитарного права. Во-первых, в случае повторных ударов часто не придерживаются принципа развлечения. Во-вторых, пауза между атаками свидетельствует об умышленности, то есть целью становятся сотрудники экстренных служб. Также следует отметить, что в большинстве случаев, которые мы проанализировали, даже первый удар не был направлен на военную цель. Атаки на гражданские объекты, а не на военные цели, также указывают на то, что и первый удар был военным преступлением.
9: И первый удар был военным злочином.
3: А вы определили уже какой-то круг российских военных, которые могли бы быть ответственны за эти удары, если речь идет о военном преступлении? Или какие-то, может быть, подразделения российские?
8: В первом отчете мы попытались в случае обстрела поселка Черкасская Лозовая идентифицировать отдельные подразделения или как минимум группировки войск, которые могли бы быть причастны к осуществлению ударов. Мы также выдвинули в качестве гипотезы ответственных, так как после новых назначений в российском военном командовании возросло применение таких атак. Я уже упоминала о генерал-лейтенанте Клименко, но мы также упоминаем Алексея Волкова, который в январе 2024 года возглавил главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны Российской Федерации. Также о причастности к двойным ударам конкретных структур российской армии может свидетельствовать использование определенных типов вооружений. Например, мы заметили в 2023-2024 годах рост использования российскими войсками баллистических и крылатых ракет. С января 2023-го решение о применении крылатых ракет может приниматься только на уровне штаба Объединенной группировки войск, которым командует генерал Валерий Герасимов. Иными словами, решения принимаются на довольно высоком уровне. Тип оружия тоже помогает определить, кто потенциально может быть причастным к повторным обстрелам и

0: обстрелов. Вы нашли какие-то остатки, проанализировали их, обломки этих ракет и так далее?
1: Про застосування крилатих ракет.
2: О применении крылатых ракет мы узнали, когда наши документаторы посетили Покровск, пообщались с пострадавшими, которые описали, как звучала ракета, когда она приближалась к цели. Это в том числе послужило нам индикатором для того, чтобы определить, какой тип оружия использовался. Позже фотографию обломков опубликовала Национальная полиция Украины, в том числе там был и найденный на месте обстрела двигатель крылатой ракеты, подтвердив, что применялись именно крылатые ракеты. Когда речь идет об анализе применявшегося оружия, то правоохранительные органы здесь имеют первенство и приоритет, поскольку они имеют непосредственный доступ к местности и к сбору доказательств. И у них также есть необходимая экспертиза для того, чтобы эти доказательства анализировать и сберегать.
1: И правильно сберегать.
0: А вот я бы хотела еще спросить по поводу судебной практики. Речь идет о том, что эти двойные удары – это уже не первый случай, когда в войне используется именно эта тактика российских войск. В случае Сирии рассматривались ли в судах примеры таких ударов и искали ли виновных? Я понимаю, что, конечно, конфликт в Сирии не вызвал такой реакции международного сообщества, какой вызвало вторжение в Украину российское. Но, тем не менее, вот были ли попытки еще тогда к ответственности призвать российские войска? И как этот процесс происходит сейчас? Потому что в данном случае речь уже идет о том, что будет создан трибунал, в международные суды подаются иски, чтобы наказать военных преступников. Вот, может быть, сейчас уже наконец-то будет возможность действительно к ответственности призвать этих людей.
2: На самом деле нам неизвестно о случаях судебных разбирательств по именно повторным атакам в Сирии. Сложность заключается в том, что когда речь идет о преследовании за такие военные преступления, довольно сложно получить результат из-за того, что нет доступа как к представителям офицерского состава, которые могут быть причастны к принятию решения об использовании такой тактики, так и к рядовым военнослужащим, которые выполняют приказы. Наверное, самым целесообразным будет рассмотрение таких преступлений украинскими судами, потому что по умолчанию это юрисдикция судов в Украине. Конечно, и у украинского правосудия есть проблема с доступом к исполнителям и к тем, кто отдавал приказы. Офицеров, очевидно, сложно взять в плен, и это делает невозможным проведение судебных производств в их присутствии. В случае заочных судов они важны для систематизации и сбора доказательств, но довольно часто это не приводит к реальному наказанию виновных. Такая практика также вызывает вопросы о соблюдении определенных процедурных гарантий, например, право обвиняемого на защиту. Но поиск справедливости не ограничивается только украинской юрисдикцией, так как есть еще универсальная юрисдикция, как в судах за рубежом, так и в международных судах. К сожалению, нам пока неизвестно о случаях, когда дела о повторных атаках открывали в Украине или за рубежом. Однако мы пишем в наших рекомендациях о необходимости расследовать такие случаи и связывать их, в частности, с сирийским контекстом, для того, чтобы, во-первых, идентифицировать общих исполнителей, а во-вторых, чтобы доказать, что использование России тактики повторных атак имеет определенную историческую протяженность, является стандартной процедурой военных действий. В случае потенциальных расследований в Международном уголовном суде повторные атаки могли бы рассматриваться в рамках производств, касающихся других тем, например, атак на энергетику, потому что нам действительно известны случаи повторных атак на энергетические объекты.
1: Например, атак на энергетику.
0: Если вот говорить об общем количестве ударов, которые Россия наносит ежедневно по территории Украины, какой процент, может быть, этих двойных ударов? В целом, вот Россия как часто наносит вот эти двойные удары, даже не те, которые удалось верифицировать, а вообще, вот о как частой практике идет речь?
1: На жаль, справді дуже складно у...
2: К сожалению, процентное отношение определить очень сложно по сравнению с другими типами атак. Сейчас мы работаем над новым докладом, посвященным атакам на спасателей, и рассматриваем повторные удары, целями которых становятся сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Мы идентифицировали более 200 инцидентов с 24 февраля 2022 года по 31 октября 2025 года. Из этих 200 случаев мы верифицировали более 90. Сами эти цифры свидетельствуют о тенденции к росту использования двойных ударов, но они лишь вспомогательные, не позволяют полностью понять масштабы явления. Такой вывод мы сделали после серии интервью со спасателями, работающими в прифронтовых общинах. Вообще, прифронтовые населенные пункты чаще всего страдают от применения такой тактики. Спасатели в общинах Харьковской, Херсонской областей говорят, что каждый раз, когда происходит обстрел, они почти гарантированно ожидают того, что подвергнутся повторной атаке. Речь идет о территории на расстоянии 10-20

0: километров от фронта. О частоте применения тактики двойных ударов свидетельствуют также изменения в протоколах безопасности и реагирования. Сейчас, когда сотрудники экстренных служб работают на местах обстрелов, они очень часто назначают человека, который просто наблюдает за небом и обязан сразу сообщать об опасности. Спасатели теперь всегда вынуждены носить бронежилеты и иметь с собой аптечки и шлемы для того, чтобы в случае чего снизить риски, спасти свою жизнь. И это тоже очень часто усложняет работу, потому что такое оборудование может иногда весить десятки килограммов. Риск повторных атак привел к тому, что спасатели осуществляют постоянную коммуникацию и координацию с военными по поводу возможных воздушных угроз. Они иногда используют, например, детекторы дронов, потому что, как мы выяснили, в 2024-2025 годах большинство атак происходит с применением разных видов беспилотников. Частота применения дронов также подсказывает нам, что речь идет об умышленных атаках, потому что во многих случаях дроны оборудованы камерами, позволяющими операторам в реальном времени видеть, кого они атакуют. Поэтому оценить масштаб применения двойных ударов по сравнению с другими обстрелами сложно. Я приведу еще один пример. Мы всегда, когда работаем с такими темами, сначала ищем информацию в открытых источниках и опираемся на нее в начале расследования. То есть мы исходим из предположения, что открытые источники должны содержать информацию о почти всех атаках. Но в некоторых общинах, некоторых населенных пунктах повторные атаки происходят настолько часто, что нет возможности у местных СМИ или каналов обо всех из них сообщать. Например, когда такие атаки не приводят к серьезным последствиям.
1: Например, когда такие атаки не приводят до наслідків.
2: О тактике двойных ударов на войне и нормах международного гуманитарного права в этой области рассказывала Ангелина Грицей, аналитик украинской организации Truth Hounds, которая изучает повторные атаки российской армии на территории Украины. Многие международные организации уже осудили двойные удары. В своем докладе о нарушениях международного гуманитарного права в Украине Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отметила, что вторая ракета во время обстрела здания Харьковской администрации была намеренно направлена на спасателей и людей, раненых первым ударом, что нарушает статью 41 дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года. По официальным данным, в результате этой двойной атаки погибли 44 человека. 11 апреля 2024 года Эдем Васарну, директор по операциям и адвокации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, обратилась к Совету Безопасности ООН, заявив: «Нападения, направленные против раненых и тех, кто им помогает, запрещены международным гуманитарным правом. Они являются жестокими, бесчестными и должны прекратиться». Конец цитаты. Миссия США и делегация Канады в ОБСЕ обратили внимание на увеличение числа российских атак методом двойного удара. Они осудили эту тактику как незаконную во время одного из пленарных заседаний, что свидетельствует о росте международного консенсуса против таких методов ведения войны. Европейский Союз также затронул вопрос о российских двойных атаках в заявлении от 11 июня 2024 года, осудив такие нападения как грубое нарушение международных норм. Вы слушали 19-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
6: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
7: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: один к одному, либо хмыри, либо упыри.
1: Так за кого же голосовать, если яблоко схлестнулось с оппозиционерами, которые предложили голосовать за яблоко?
2: Они сидят за границей и вами манипулируют.
3: Голосуй, не голосуй, все равно получишь бюллетень, а в нем нет яблока. Тогда за кого ставить галочку? Или не надо вообще ставить? Может, надо портить или не ходить вообще? А от перемены мест депутатов законы меняются? Много вопросов перед выборами и вообще. Я тоже запутался. Давайте распутываться вместе. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию». Сегодня мы анализируем оппозиционные тактики на предстоящих думских выборах. И Андрей Шилов ведет нас в курс дела.
4: Споры о том, как голосовать, когда страна ведет агрессивную войну. Это редкая сторона предвыборной кампании в России 26 года, где еще возникают новости. Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, с 2019 года публикует рекомендации избирателям, известные как «умное голосование». В условиях войны лишившиеся лидера, выдавленные из страны и объявленные террористическим и экстремистским, ФБК вновь опубликовал рекомендации.
5: Везде мы выбирали того, кто в наименьшей степени причастен к путинской войне. Кандидата, голосование за которого в каждом конкретном округе является понятным сигналом. Нет, я не согласен с политикой Путина. И это всегда кандидат, высокий результат которого будет неприятен для Кремля и Единой России. А в некоторых случаях, увы, немногих. Этот кандидат, который реально может победить единоросса.
4: Но новость. ФБК выступил вместе с Максимом Кацом. Политик с аудиторией на Ютубе более 2,5 миллиона зрителей, объявленный в России иноагентом и заочно осужденный на 9 лет, в последние годы с соратниками Навального громко ругался. Позиция объединившихся в изгнании противников Путина. Участие в выборах как способ протеста. По одномандатным округам. Отдать голос по рекомендации умного голосования, а по партийным спискам за любую партию, которая точно пройдет 5% барьер. Главное, не за Единую Россию. Партия «Яблоко», единственная в России выступающая за мир, призыв из-за рубежа не приняла.
2: Вы предлагаете снова пойти как овечки по их дудочке и проголосовать за тех людей, которые привели к гибели, за тех людей, которые привели к гибели людей в России и в Украине. Эта ответственность будет не на них, а на ваших руках. Это заканчивается гибелью людей и тюремными сроками. А они сидят за границей и вами манипулируют.
4: По федеральному списку «Яблоко» призывает не голосовать ни за одну из оставшихся партий. Иллюстрация на сайте, с вписанной в окошке фразой «Голос за мир», фактически пример того, как испортить бюллетень. Пометки более чем в одном окошке делают его недействительным. «Яблоко» утверждает, что это не добавит «Единой России» мандатов, но уменьшит проценты голосов, полученных партиями-участниками выборов. А вот голос за любую другую партию, по мнению участников «Яблока», это голос против мира и свободы. По одномандатным округам яблочники призывают голосовать за своего кандидата, если он есть, а если его нет, не голосовать ни за кого. В том, что большинство кандидатов в депутаты недостойны поддержки антивоенно настроенного избирателя, согласны и ФБК с Кацем.
0: Выдвинуты просто один к одному, либо хмыри, либо упыри. Если вдруг нормальный человек как-то затесался, его снимают с выборов за цитату советского стишка. Единственную независимую антивоенную партию сняли по смехотворным основаниям.
4: В конце июля внесение «Яблока» в федеральный список для голосования спровоцировало заметную волну поддержки, показав, что голосов против войны в стране немало.
6: Это реальный выбор на выборах. Либо «Единая Россия», либо «Яблоко». Наш номер два.
4: Среди россиян, находящихся вне России, голоса за «Яблоко» были даже единодушнее. Это сделали многие публичные оппозиционеры. Но через 12 дней «Яблоко» решением Верховного суда вычеркнули из списков для федерального голосования, а затем разными способами убрали и из 10 региональных списков, оставив только в Новгородской области.
7: Кандидаты «Яблоко» продолжают участие в выборах законодательных собраний 7 регионов.
8: Угу.
7: В Санкт-Петербурге 13 одномандатников, в Карелии 12 одномандатников, в Свердловской области 18 одномандатников, в Томской области 7 одномандатников, в Псковской области 10, в Калининградской 2. Вот такова ситуация на сегодняшний день.
4: Единственное, в чем сходятся противники войны по обе стороны границы, и это пока главная новость, они считают, что голосовать лучше не электронно, а бумажным бюллетенем. И в последний из трех дней голосования, то есть 20 сентября.
3: И о стратегиях в день оппозиционного единства мы говорим с политиком и бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым и политтехнологом Денисом Левиным. Я приветствую гостей и первый вопрос задам Дмитрию. Дмитрий, какая, на ваш взгляд, стратегия болезненнее для Кремля?
8: Ну, я думаю, стратегия вооруженных сил Украины самая болезненная для Кремля, если уж серьезно говорить. Я не вижу никакой сегодня возможности как-то повлиять на результаты выборов. И в целом я бы хотел подчеркнуть, что эту беседу хотел бы построить исходя из принципов добропорядочности всех тех, кто предлагает разные стратегии. То есть я никого ни в чем не обвиняю. Да, я могу поспорить, я могу сказать, что бы сделал я, и даже никого не буду ни за что агитировать. И мне кажется, что стратегии можно разделить на две категории. Одна категория – это один за всех и все за одного, назовем ее так условно. Вот. Другая стратегия – это отряд не заметил потери бойца. Я сейчас издалека захожу, но вы поймете, что я имею в виду. Ну вот, партия «Яблоко», да, которую многие критикуют. Да и, в общем-то, я сам готов там в чем-то их покритиковать. Но, тем не менее, они находятся в России, они несут серьезные политические риски, их лидеры сидят. Лев Шлосберг, Максим Круглов, Лев Шлосберг вообще 11 лет там с лишним, да. Вот. И, на мой взгляд, вот сейчас, когда они находятся в опасности, когда их всех, вот, многих посадили, партию вообще с выборов сняли, вот голосовать за каких-то упырей, ну просто я не понимаю, в чем смысл. Все они, оставшиеся партии, это партия за войну. Ну как распределяться мандаты? Ну допустим, новые люди получат на 10 мандатов больше, а Единая Россия на 10 мандатов меньше. Ну это вот, да я даже в это не верю. Ну допустим, на что это повлияет? Конституционное большинство все равно будет у ЕДРОС. И в этой связи, конечно, я бы поддержал яблочников и одномандатников. Не потому, что они там выиграют, а потому, что это люди, занимающие антивоенную позицию. Это нормальный моральный выбор. Вот. А за какие-то другие партии я бы просто не стал бы призывать. Я бы вообще испортил, был бы на месте людей. Я бы пошел бы, взял бюллетень, испортил бы его. И он бы попал, кстати, в стопку недействительно. Повлияет это на что-то? Нет. Ну, по крайней мере, люди не будут нести ответственность потом за свой выбор, потому что, проголосовав за условных новых людей, мы потом получим эту фракцию, которая, так же, как она уже проголосовала за все репрессивные законы, ну, будет штамповать вместе с ЕДРОСами эти законы и в следующей Думе. Но только за их поведение уже будет нести ответственность тот, кто за них ставил галочки. Поэтому здесь я не хочу вступать в там, какую-то конфликтную полемику. Да? Я считаю, что... Ну, просто по отношению к Льву Шлосбергу, к Максиму Круглову, к людям, которые сидят за антивоенную позицию, было бы правильно сделать так, как они сами хотят, так, как призывает партия «Яблоко». Просто из-за солидарности, потому что солидарность – это очень важная штука, понимаете? Ну, вот просто представьте, что, допустим, Дмитрий Гудков в 2014 году бы, или в 2013, по-моему, да, проголосовал бы за закон подлецов, потом бы проголосовал за аннексию Крыма, ну и сказал бы всем, друзья, понимаете, это вот такой хитрый политологический прием, чтобы меня не выкинули из Госдумы, я так сделал, но зато у вас будет свой депутат. Ну, я предполагаю, куда бы вы меня послали, да, в году 14-м. А здесь мы имеем партию «Новые люди», которые бы проголосовали за такой же закон подлецов, только выродков, который лишает нас с вами вообще всех консульских услуг. Они поддержали кучу всяких репрессивных законов. Их партия официально поддержала СВО. Это просто есть заявление на сайте партии. Вот. Поэтому как между партиями распределяются мандаты, ну, меня совершенно не волнует. Если мы не сильно можем повлиять на результат, хотя бы не надо пачкаться голосованием за вот партию. А по округам я поддерживаю яблочников.
3: Спасибо большое, Дмитрий. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Давайте послушаем, что Денис скажет. Денис, как вы думаете, есть ли возможность повлиять на конституционное большинство? Есть ли вообще шанс его отобрать у «Единой России»? И надо ли в нынешних условиях тем, кто против, тем, кто хочет поддержать какой-то оппозиционный настрой, есть ли им смысл бороться всеми силами за то, чтобы хоть кто-то из яблочников прошел?
9: Да, вы знаете, мне, конечно же, очевидно, да, что... Ну, конституционного большинства в России 2026 года на выборах, конечно, не удастся получить. Выборы в значительной степени, подавляющем большинстве случаев, полностью контролируемы. даже если есть какие-то очаги сопротивления в регионах, сильные одномандатники от Яблока, от КПРФ, им, во-первых, не будут давать избраться, да, а если вдруг кто-то проскочит, что в принципе возможно, я это допускаю, особенно в регионах, где есть сильное наблюдение, где нет дистанционного электронного голосования, это в принципе возможно, но они не составят, естественно, такую оппозицию, которая способна была бы отобрать конституционное большинство у Единой России. Тем более, что мы знаем, да, что вот те KPI, которые администрация президента спускала в течение года, они все вокруг 50%, и, ну, естественно, да, даже если будет чуть-чуть меньше 50%, ну, натянуто же, уж они пару процентов накинуты, конституционное большинство никуда не денется. Тем не менее, конечно же, я все равно считаю, что наличие кандидатов в Госдуме, которые изначально были не согласованы с партией власти, это всегда все-таки положительный шанс, да. Ну, вот, собственно, Дмитрий Гудков был таким депутатом в Государственной Думе долгое время, и это важно, да, когда люди... может быть, ранее даже молчаливые, да, не особо публичные, попадают в Думу и могут раскручиваться как политики. Мне кажется, здесь, в принципе, да, вот с точки зрения причинения вреда власти, вот мы сейчас говорим о стратегиях, наверное, двух типов. Первое – это некоторое удовлетворение личных гештальтов. Да? И вот здесь действительно имеет смысл разговоры про то, насколько этично поддерживать Яблоко, насколько этично поддерживать новых людей, насколько этично портить бюллетени и так далее. Но нужно понимать, что вся эта этика, она существует только в наших головах. Естественно, ну, к политике имеет мало отношения. Или, разумеется, да, а личный выбор у урны не повлияет на сложившуюся ситуацию в стране. Это надо понимать. Только на, ну, некоторую личную самооценку, возможно. Поэтому, ну, единственные тактики, которые могут сейчас повлиять, это некоторые коллективные формы выражения недовольства. В этом смысле, конечно, я считаю, что нужно голосовать скоординированно и стратегически. Это значит, что все-таки в первую очередь поддерживать сильнейшего второго кандидата в округе. Хорошо бы, чтобы у этого кандидата была антивоенная позиция тоже, безусловно. А по партиям я тоже считаю, что нужно голосовать.
3: А если второй кандидат не из Яблока? Да. Если второй кандидат, например, поддерживает войну, как я понимаю, все легальные партии, которые допущены, они поддерживают войну, и только Яблоко идет с антивоенным посылом. Вот если в округе есть Яблочник, который не поддерживает войну, и второй кандидат более проходной, который поддерживает. Что делать в таком случае?
9: Я думаю, смотрите, опять же, личное дело каждого, за кого здесь в данном случае голосовать, и это тут лучше не говорить, да. С точки зрения призывов, да, опять же, я все-таки выступаю за то, чтобы, ну, делать ставку, даже, может быть, за неидеального этического там кандидата, да, но хотя бы проходного, чтобы он хоть какие-нибудь палки в колеса вставил, тем более, что у КПРФ есть антивоенные кандидаты, мы знаем в регионах, это Олег Михайлов в Коми, это господин Андреев в Чувашии, это Баир Цейренов в Бурятии, много их, да, это Вера Ганзев, да, вот единственный сейчас кандидат вот от КПРФ в Москве, например, да, с лозунгами «Миру мир», да, сейчас идет. В общем-то, такие люди есть. Вот больше того, в некоторых регионах, как я знаю, сейчас вот вчера была новость, в Алтайском, по-моему, крае, один из яблочников, да, видимо, договорился с КПРФником, да, он понял, что он не набирает, и снялся в пользу КПРФника, то есть это тоже возможно. Поэтому я бы здесь, ну, скорее из прагматических позиций исходил, чем из этических вот вопросах, к чему призывать.
3: Но тот же Циренов, например, мы в наших эфирах уже показывали, есть противоречие. Он идет с лозунгом «Миру мир», но на дебатах говорит «Миру мир» для того, чтобы помочь российским военным, которые участвовали в войне. Как бы, ждете ли вы, что если этот кандидат пройдет, то он действительно будет что-то менять?
9: Я не, разумеется, совершенно не факт, что кандидат, который пройдет, будет что-либо менять. И у нас нет никаких гарантий, да, что это будет так. И единственное, да, что я могу сказать, что мы можем допускать, что люди, которые не под контролем администрации президента, от них можно ждать больше оппозиционной политики. Здесь мы вынуждены действовать исключительно из таких допущений. И уж точно мы можем быть уверены, ну, что Баир Цейренов вряд ли может быть хуже, чем кандидат от «Единой России». Вот это тоже, мне кажется, важно помнить, что любой кандидат от КПРФ практически, да, он все-таки будет лучше от кандидата от «Единой России», хотя бы из-за своей неподконтрольности. Да, тут очень важно, знаете, вот есть такой ресурс, Дума Бинго называется, они анализируют голосование, собственно, и принадлежность депутатов к разным группам интересов, да, бизнес-структур, лоббистских структур, типа там силовики и так далее. И вот это очень тоже важно, да, потому что вот лоббистские структуры, да, вертикальные вот эти вот, так сказать, ну, как называют, башни Кремля часто, да, это один из способов контроля депутатского корпуса. И вот нужно понимать, что как раз-таки вот эти мелкие, не всегда понятные, не всегда адекватные одномандатники из КПРФ, они как раз-таки составляют пул депутатов нынешних, да, и прошлых, которые не входят в разные группы интересов, в том числе в бизнес-группы, да. Их не очень много, естественно, но они есть. В этом смысле, опять же, лучше, что будет депутатов, больше депутатов, которые не входят ни в какие контролируемые бизнес-группы или группы силовиков, да, потому что, опять же, когда начнется демократизация, она точно начнется. Вот эти люди будут, конечно, полезнее, чем те, которые входят в какие-то группы интересов.
3: Спасибо, Денис. Я хочу вернуться к партии «Яблоко» и к социологическим исследованиям. Проект «Экстрим Скан» замерял популярность «Яблока» летом, когда оно еще было допущено, и замерял в опросе телефонном недавно. Если бы «Яблоко» было допущенным, сколько человек за него проголосовало бы? И почти четверть избирателей, кто ответил на звонки, потенциально бы проголосовали за «Яблоко». Мы спросили социолога Дмитрия Дубровского, связан ли этот рост поддержки. А ведь 25% не было летом. Летом там было порядка 6% поддержки. Мы спросили у Дмитрия Дубровского, связан ли этот рост с ростом антивоенных настроений. Или это просто результат медийности. Вот что нам ответил социолог.
10: Там надо аккуратнее смотреть. Во-первых, это четверть из 67%, которые определились с выбором. То есть это уже не все. Там примерно 18% либо отказывались отвечать, либо не определились. Это довольно много. Вот. Что тут важно? Что я не думаю, что здесь есть серьезные противоречия. Во-первых, потому что люди, которые так отвечают, собственно, уже знают, что «Яблоко» сняли. То есть они скорее... Это, конечно, политический выбор. Это очень похоже скорее на жест поддержки, чем на, так сказать, политическое решение. Почему это так? Потому что, когда смотришь на... У них же там, в этом же исследовании, довольно хорошо заметно, куда расходятся голоса тех, кто лишен возможности голосовать за «Яблоко». Там 1/3 уходит совсем, то есть буквально ни за кого не хочет голосовать или, так сказать, будет портить что-то, какие-то другие варианты. Да, 2/3 уходит, значит, провоенные партии, новые люди и КПРФ. И, в общем-то, если так посчитать, получается, что цифры мало отличаются. Вопрос заключается в другом, что для тех людей, которые... Вот эта разница создается теми людьми, для которых, по-видимому, вопрос войны просто не является самым главным. То есть для... Значительного количества людей это главный вопрос, но, видимо, есть люди, у которых есть еще какие-то другие политические предпочтения или соображения, или желания и так далее. Поэтому я бы скорее воспринимал это как результат политического аванса. То есть это значит, что партия «Яблоко» получила мощный буст не в смысле того, что у нас называется в России выборами, да, а в смысле именно политической поддержки. И вне зависимости от того, за кого эти люди теперь будут вынуждены голосовать, «Яблоко» они будут держать в уме, как вот это количество людей, как максимально близкие к ним, так сказать, максимально близкая к ним партия.
3: Отсюда вопрос, что же делать с этими голосами, которые уходят другим партиям. Я хочу его адресовать Дмитрию Гудкову. Дмитрий, если голоса «Яблока» рассеиваются по другим партиям, а люди, которые собирались бы голосовать за «Яблоко», скорее всего, голосовали бы за антивоенную позицию этой партии, можно ли это антивоенное настроение удержать его концентрацию, если оно распределится по другим партиям?
8: Знаете, я вот, сколько у нас уже, 20 минут эфир, я как пытаюсь отвечать на ваши вопросы, но чувствую такую неловкость, да, потому что, ну, может быть, у зрителей складывается ощущение, что мы с вами как будто в 2016 году находимся, да, и обсуждаем какие-то выборы, голосование или еще чего-то. Никаких выборов нет, да. Пятый год Путин воюет с Украиной, режим абсолютно фашистский, диктатура жесткая. Контроль за любым выборным процессом, в кавычках выборным, да, он даже не 100%, а 146%. То То есть, грубо говоря, хоть, не знаю, треть придет и проголосует не так, как Кремль захочет, у них нет никаких проблем нарисовать как надо и подавить любые протесты. Вот это просто надо понимать, да? Поэтому давайте не будем это обсуждать как выборы. Мы обсуждаем, что есть некая процедура, в рамках которой власть чувствует себя крайне уязвимой, да? Потому что, ну, Путину надо доказать элитам, да, и народонаселению, вот, что он контролирует ситуацию. Вот, поэтому мы обсуждаем не выбор, мы обсуждаем, как сделать так, чтобы, в общем-то, ему сложнее было это продемонстрировать и как нанести максимальный урон. То есть, грубо говоря, если было бы яблоко, за которое бы треть проголосовала, не знаю, может быть, там, или 30% после шестинедельной кампании, а им пришлось бы все фальсифицировать, скрыть было бы невозможно. Ну, сложно, да, у них бы эти выборы, так называемые, прошли бы с максимальным уроном. Вот как бы задача. Не на счет на табло повлиять, мы не можем на это повлиять, сразу не хочу даже это обсуждать. Вот. Поэтому яблоко, собственно, и сняли. И выбора, по большому счету, нет никакого. Да? На что мы можем повлиять? Ну, мы можем либо вместе прийти на участки, показать очереди, что там много людей пришли против выступить. Их все равно не посчитают никак. Но это будет картинка, да? Картинка бьет по восприятию. Вот. А голосовать, грубо говоря, вот за одномандатников каких-то, я вот здесь, кстати, ну, с Денисом даже у нас, мне кажется, нет противоречия. Яблочников надо поддержать там, где яблочников нет. Наверное, там есть какие-то кандидаты, даже пусть из этих партий, но которые в Думе еще не были, не зиговали, да, а может быть где-то даже шли с какими-то там пацифистскими лозунгами. Ну, как бы я не имею ничего против, чтобы их поддержать. Но опять-таки, вот Денису хотел бы я немножко вот что, ну, его тезис прокомментировать по поводу там себя и 2011 года, 2011 года, да, я от «Справедливой России» когда-то прошел. Но тогда выборы проходили по партийным спискам, и тогда была мощная кампания. Тогда Кремль так не сильно, не очень сильно контролировал списки, и в наших списках было достаточно людей, которые потом и на Болотную выходили. Ну и плюс тогда можно было бы доголосовать так, чтобы «Единая Россия» с большим трудом получила большинство, и был бы какой-то другой расклад. И то он не получился даже в те времена. Сейчас выбор проходит по смешанной системе, то есть у вас половина избирается по одномандатным округам. Как человек, который и сам участвовал в выборах по одномандатным округам, и помогал когда-то разным депутатам и кандидатам участвовать в выборах по одномандатным округам, там это, по сути, соревнование, особенно в регионах, административного ресурса. Вот у кого есть админресурс, тот и выигрывает. Конечно, могут быть исключения, да, как Фургал когда-то выиграл. Ну, допустим, это 3-4 мандата, может быть, кто-то проскочит. И то это было еще возможно, там, допустим, в 16-18, а сейчас даже даже если выиграет такой кандидат, его не пустят, нарисуют другие результаты. Поэтому считайте, что единый Кремль, да, нет партии власти никакой. Есть Кремль, у Кремля есть 5 партий. Это все партии власти, да, они просто по-разному называются, на разный электорат рассчитаны. Они все декорации, но они все управляются в Кремле. Поэтому, значит, будет там ядро или из новых людей, не имеет никакого значения, потому что, поверьте, при расколе элит, если вдруг что-то поменяется, то самые главные первые протестующие будут не в КПРФ, а в «Единой России». Когда какие-то региональные бизнесмены или губернаторы пойдут против Кремля, то депутаты, которых они избирали, тоже пойдут против Кремля. Они в основном в «Единой России». Так вот, значит, по поводу партии. От того, что, вот я так считаю, да, проголосуйте за новых людей, добавить им там, не знаю, какое-то количество, какой-то процент голосов, в целом это никак не повлияет на думский расклад. Но если он повлияет, то это там гуляющие 10-15 мандатов. Они погоду не делают. То есть 225 они уже контролируют в этих одномандатных округах. А конституционное большинство 301. Даже если «Единая Россия» наберет там, не знаю, 35%, что точно не будет, то допустим. Да, удастся, как-то какая-то волна пойдет. Они все равно 300 свои получают. Но даже представим вариант, наберут они не 300, там, а 290, что для них будет реально как бы катастрофа, вернее, для организаторов. И поувольняют, и наберут новых. Но они всегда добавят еще 10-15 за счет ЛДПР. Поверьте, там все по команде проголосуют, как им скажут. Если надо, они еще добавят эсеров, они добавят Миронов, побежит первым. Ну, я вам просто гарантирую. И еще десяток с собой позовет. Коммунисты там легко поддержат. То есть все равно будет конституционное большинство. Вот мне бы хотелось, да, чтобы люди не разочаровались 21-го. Потому что вот давайте запомним то, что я сейчас скажу. Будет конституционное большинство точно у Кремля. Даже не важно, через какие партии. У Кремля точно будет конституционное большинство. Больше 300 контролируемых на 100% депутатов. Вот, ну, можете спорить со мной. Но это будет так. И когда им нужно будет голосовать за какие-то там конституционные законы, вообще никаких проблем не будет. Вот. Мы можем повлиять только на то, чтобы показать каким-то образом, продемонстрировать протест, показать, чтобы Кремль это почувствовал. Ну, видят, если пойдет там миллионы, десятки миллионов людей пойдут голосовать не так, как они хотят, Кремль почувствует и увидит. Даже если он фальсифицирует, то для него будет потом очень сложно, например, объявлять мобилизацию, да, потому что они увидят большие потоки антивоенных россиян, которых на табло мы не увидим, но вся система их увидит, поверьте, их увидят, значит, все эти избирательные комиссии, они, которые будут потом фальсифицировать, их увидят все силовики, да, их увидят все региональные чиновники. Вот на что мы можем повлиять. Это важно, это может даже как бы приблизить раскол элит.
11: Ну, я понял вашу позицию, Дмитрий. Я и не собирался, собственно, спорить. Я просто хочу, поскольку у нас программа к...
8: Ну, мне важно было это, важно было просто сказать, а то мне потом задают вопросы: Дмитрий, вы что, про какие вы выборы говорите в 26-м году, когда там 5-й год война идет в Украине?
11: Я понимаю. Я теперь сказал. Понимаю. Я хочу обратиться к Денису, чтобы мы могли какой-то тоже... собрать все мысли, высказанные за сегодняшнюю программу, в кучу и сделать какой-то итог. У нас остается 2 минуты. Тем не менее, несмотря на то, что есть возможности все нарисовать, почему-то звучат от представителей России фразы о том, что они не допустят, чтобы кто-то из-за границы подсказывал и повлиял на выборы. Почему же этого боятся?
9: Ну, потому что действительно из-за границы действительно можно повлиять на то, что происходит на предвыборных участках. И здесь я абсолютно с Дмитрием согласен. Нужно действительно концентрироваться в 12 часов, показывать важную картинку, демонстрировать, да, что нас, антивоенно настроенных россиян, не меньше, а возможно больше тех, кого сгонят в пятницу и субботу как административное принуждение. Это самое важное. Второе самое важное, мне кажется, да, это вот я тоже согласен с Дмитрием, не допустить разочарования всех этих людей, которые вот сейчас на таком подъеме за яблоко вот так вот воодушевились, да, потому что, мне кажется, важнейшая идея администрации президента вот вокруг вот всей этой драматургии с яблоком заключалась в том, как раз-таки, да, чтобы как можно больше людей разочаровались в политике в очередной раз, поверили в яблоко, потом после плана Б разочаровались и ушли, собственно, после выборов, после 20 сентября из политики. Вот этого нельзя допустить, согласен, да, и нужно готовиться вовлекать после выборов всех этих людей в разные политические проекты, иначе вот это будет главным нашим поражением после этих выборов.
11: Что вы имеете в виду под политическими проектами?
9: Ну, например, смотрите, не знаю, вот у нас, вот, как известно, с 1 октября повышаются тарифы на ЖКХ. Повышаются они по одной простой причине, что Владимир Путин 5 лет уже ведет захватническую войну в Украине и не может финансировать жилищно-коммунальное хозяйство. Это то, что будет как бы греметь во всех, собственно, городах, потому, особенно в провинции. И вот вокруг этого, безусловно, нужно строить новые компании, нужно объединяться.
11: Я понял. Если я правильно вас понял, вы имеете в виду, чтобы не только в предвыборную кампанию какие-то политические лозунги звучали, решали, а продолжалось это и дальше. Спасибо большое вам, Денис, и также я благодарю политика Дмитрия Гудкова. Сегодня мы были в эфире «Настоящего времени» и разбирали тактики, оппозиционные тактики на предстоящие выборы. Чьи советы слушаете вы, напишите в комментарии. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС. А затем комеди-баттла и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
4: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
5: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
6: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но... Как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. И, естественно, без шуток про него никак не обходится.
5: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, они, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
6: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они... Ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот, через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься... тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 21-м году, то же самое я делаю сейчас в 26-м. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
5: То есть вы над этим не задумывались. Просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
6: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова. Если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним, была абсолютная свобода слова. Я помню, какой был КВН, я вырос на этом КВН. Я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
5: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
4: Россия — это огромная страна. Это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1,62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1,62 м, стал 1,70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Многовеселая на шее народа.
6: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
5: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
6: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь. Как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны. Но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать ничего, а им просто и сказать не дают.
7: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина.
8: А в садик вы уже записались?
7: С 4 лет обещали.
8: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
7: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
5: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешно сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
6: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера Макс. То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
9: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
10: Не дай бог.
11: А что там в Европе?
10: Голод, разруха и нищета.
9: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
10: Либераст.
5: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
6: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите россиян. Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25 года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 26-м году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. Есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки две трети моей аудитории — это россияне. И, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
5: Но я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
6: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
5: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
6: Я ушел с телевидения в 2018 году. Там как бы и не было такого, чтобы совместимо-несовместимо. Там стечение других разных обстоятельств жизни. Это никак не было связано.
5: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
6: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором. Ну, точнее, я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. И, по-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт, а давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении, и свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, вот, точнее, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так, так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
3: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
5: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
6: Ну, я не собирался уезжать из России. Вот. И в июне 25-го года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможностей где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25-го года я уехал из России.
5: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
6: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
5: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
6: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно. Жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
5: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
6: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю, и бывают ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю мне ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Не диванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять, пока я в поиске, скажем так.
9: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам стояли автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин. Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
5: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? И я про развлекательный формат.
6: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
5: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
6: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойны уважения.
5: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
9: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
6: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит. С одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижу Байкал. Ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать, увидеть.
5: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
6: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект. И это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так

0: текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
1: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
0: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
1: Ну, это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
0: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой, потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее может быть не так много, но она есть непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
2: Может, уедем куда-нибудь?
3: Куда?
2: В другую страну.
3: Да кому мы там нужны?
2: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
3: Ну а куда?
2: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
3: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
2: Ну, это 190 стран.
3: Так их всего 195.
2: Вот именно, в пятерку лучших входим.
1: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
0: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
1: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
0: Конечно, есть много тем, над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывает путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
1: А что для вас, в принципе, важнее вот в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые... Ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее? Вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
0: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за голову. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот. И я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они ну, не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко

0: по-другому. Начали думать и осознали, что происходит в реальности.
1: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
0: Да нет, это было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
1: Фамилия Винокуров.
0: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
1: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
0: Ну, это уже признали спустя год и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
1: Да, но ваша деятельность, опять же, привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
0: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
1: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые, и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
0: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
1: Пока еще не видно разницы.
0: Да, пока еще непонятно. То есть как бы и тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим канала, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились. Поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
1: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
0: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
2: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Радиосвобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Конфликты на службе.
3: Можно ли себе позволить критиковать действия и решения начальства и где-то грань, за которой это грозит стать опасным?
4: На мой взгляд, это правило действует еще жестче в отношении именно служебных вопросов. Объясню, почему. Вот если я участвую в принятии решения, я могу отстаивать свою там точку зрения противоположную. Я могу ее продвигать жестко или дипломатично, или, там, манипулятивно, еще как-то. Но когда решение принято, и за него отвечает мой шеф, моя задача как специалиста — выполнить свою работу по возможности хорошо. Вот критиковать уже принятое решение, пытаться там как-то на него повлиять — вот мне кажется, это довольно опасно, даже не столько для человека, который критикует, сколько для организации, потому что она держится не на правильных решениях, а держится на решениях в одной логике. Как только это исчезает, как только мы принимаем решение то там диверсифицироваться, то специализироваться, то компания находится на грани такого разрушения, раздрая.
3: Наталья, а если речь идет о еще не принятом решении, о решении, которое начальник хочет принять, а в коллективе оно находит какое-то вот такое противодействие, и у сотрудников возникает ощущение, что, может быть, если они будут апеллировать к более высокому начальству, удастся отменить принятие этого решения или как-то изменить его, модифицировать. Вот в данном случае коллектив, обсуждающий то, что хочет сделать начальник. Это коллектив творческий, который хочет креативно как-то развиваться, который хочет помочь, может быть, каким-то своим сотрудникам. Или же это коллектив, который самими своими действиями, вот таковыми, вот такими как бы заштатными, там вот угловыми, там где-то в уголке потихоньку обсуждениями, подрывает основу деятельности организации и мешает начальнику нормально руководить. Я вот имела в виду скорее такие еще не принятые решения, а проекты, скажем так.
4: Ну, вот потихоньку обсуждаемые, наверное, разрушают, а высказанное там свое профессиональное мнение и из позиции скорее там заинтересованного консультанта, чем просто критика, который там, вот, умнее начальника, я думаю, что вот такая профессиональная позиция на этапе обсуждения, там четко, внятно высказанная, она, конечно, там делу помогает.
2: Личное дело. «Конфликты на службе». Подготовила и ведет программу Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 11 февраля 2005 года.
3: «Личное дело». У микрофона Татьяна Ткачук. По оценкам агентства «Галуп Медиа», около 10% москвичей уволились с последнего места работы из-за конфликта с руководством. Можно ли этого избежать? И конфликта, и увольнения. О чем свидетельствуют непрекращающиеся конфликты в одной организации? И возможно ли сохранить рабочее место, не изменив своим убеждениям? Об этом сегодняшний разговор с директором по развитию компании «Класс», тренером-консультантом по корпоративной этике Натальей Усковой и Николаем Артеменко, бывшим генеральным директором крупной компьютерной компании. Здравствуйте, господа.
5: Добрый день.
6: Здравствуйте.
3: А мы начнем с мнения москвичей, отвечавших на вопрос нашего корреспондента Любови Чижовой, возможно ли, на ваш взгляд, сохранить работу при серьезном конфликте с шефом?
5: По-моему, надо уходить. Потому что рано или поздно шеф будет прижимать, вы себя чувствуете уже некомфортно, может быть, и зарплату тебе будет прижимать. Как с ним разговаривать, с шефом, неизвестно, если большой конфликт.
6: Считаю, что невозможно. Так все устроено. Люди судятся, некоторые там жалуются, но это ни к чему не приводит. Мой опыт все-таки уже довольно большой показывает, что условия на работе бывают невыносимые просто. В основном люди уходят.
7: Ну, все зависит от умения человека лаврировать в данных конфликтных ситуациях. Вот я думаю, всегда можно найти обоюдное решение.
8: От человека зависит. Если может уладить конфликт, значит может, не может, значит не может. Я лажу со всеми.
9: Я не остаюсь, например. У меня был финансовый вопрос. То есть, в принципе, наверное, люди много чего могут вытерпеть, но когда их утесняют в финансовом отношении, это решающая роль становится. Человек должен быть собственное достоинство. Почему должен терпеть какого-то самодура?
10: Сейчас не получается. А шеф очень быстро конфликт решает. За дверью все. Я уже 10 мест потеряла. Несправедливо все время, я считаю. Никаких прав.
11: Да вполне можно остаться. Ничего такого сложного нет. Если все занимаются своим делом, у всех бывают просчеты. Также и шеф, тоже человек. Сегодня какой-то конфликт, завтра он решился, и все нормально. Все остались при своих конфликтах. Ну, серьезных таких очень не было, а такие средней тяжести были, до сих пор отработают нормально.
12: Даже если человек захочет остаться, то шеф его не оставит. Фраза директора: «Мне с вами очень тяжело работать». «Общаться» даже было вот так сказано. Да, юридически это было как раз, проводилось очередное сокращение, и меня сократили.
13: В Российской Федерации нет. Харассмент, знаете, сексуальное домогательство. Женщина была начальница, и получилось так, что наглый напор, отказ, и через 2 дня я уже не работал там.
14: Я думаю, что нет. И не стоит этого делать, потому что уже начнется гонение, и шеф уже никогда не простит там каких-то обид или чего-то еще. Естественно, он будет всячески стараться, ну, может, унизить, может, как-то там лишить каких-то премий денежных. И уж если такой конфликт есть, надо взять и уйти спокойно на другое место.
3: Итак, ваше впечатление от опроса. Готовы ли вы оба? Один как специалист, обучающий, как избегать конфликтов, а другой как тот самый шеф, согласиться с мнением подавляющего в большинства опрошенных нами москвичей. Уйти в такой ситуации с работы – самый логичный и чаще всего единственный выход из положения. Наталья, прошу.
4: На мой взгляд, самый нелогичный способ – это свалиться с каким-нибудь инфарктом, поэтому все зависит от вашего настроения и состояния. Вот если там, вы чувствуете, что сейчас у вас такой жизненный период, что нет сил ни для какой борьбы, отношения испорчены безнадежно, вас с шефом взаимно тошнит друг от друга, то тогда, конечно, лучше уйти и попробовать где-то еще. Но если есть кураж, и вы видите какое-то конструктивное возможное решение этого, то почему бы эту ситуацию не использовать как шанс? Поэтому главное, чтобы это решение не оставляло ощущение, что вас вынудили остаться или уйти.
3: Спасибо, Наталья. Надеюсь, сегодня вы нам еще расскажете о том, как можно эту ситуацию использовать как шанс. И, Николай, ваша точка зрения?
15: На мой взгляд, уволиться с работы в любом случае тяжелое решение. И поэтому основная задача – это попытаться найти какие-то точки согласия, поскольку все мы склонны драматизировать негативные моменты и не замечать положительные. Вот. Если окажется, что точек согласия, ну, там, скажем так, столько же, сколько и проблемных областей, на мой взгляд, уходить не нужно. Потому что, уходя в другое место, весь негатив может сохраниться, а положительный исчезнуть. Наверное, так.
3: То есть, уходя, мы потащим за собой все наши проблемы?
15: Зачастую так происходит.
3: Спасибо, Николай, спасибо, Наталья. Весь наш сегодняшний разговор, конечно, пойдет с оговоркой, что каждый конкретный случай индивидуальный и неповторимый, и все же есть какие-то общие закономерности. Наталья, давайте начнем с нуля, даже с отметки, наверное, минус 10. Можно ли назревающего конфликта избежать? Можно ли в ситуации, когда тебя пытаются втянуть в конфликт, не внести свой личный вклад в костер, который вот-вот разгорится?
4: Это, как говорится, хочешь мира, готовься к войне. Вот есть такая хорошая книжка Барбары О'Брайен «Путешествие в безумие обратно». Там очень хорошо описаны эти стратегии офисных войн, когда кто-то хочет неугодного сотрудника поссорить с шефом, создается действительно такая атмосфера приближающейся грозы, подозрительности. И человек срывается, там, режет правду матку, выкладывает шефу все наболевшее, конец карьеры. Поэтому вот на отметке минус 10 главное сохранять хладнокровие и придерживаться принципа «делай, что должен, будь, что будет». Но главное, конечно, точно знать, что ты делаешь именно то, что должен, и отдаешь себе отчет, что может быть.
3: Спасибо, Наталья. У нас первый звонок на линии. Петербург, Георгий. Здравствуйте, вы в эфире.
16: Здравствуйте. Для краткости я не историю расскажу, а экстракт из истории, который я запросто разрешил. Ну вот вывод такой, что в одиночестве эту проблему решить совершенно невозможно. А вот если ваши начальники или начальницы не являются деталью целостной коррупции с вышестоящими лицами, то это вполне возможно даже без всякого блата. Спасибо.
3: Спасибо, Георгий. Любопытная точка зрения. И, наверное, о том, как избежать конфликта, мы сегодня больше говорить не будем, потому что все-таки в тему передачи вынесен конфликт уже существующий. Мне кажется, что вот на этапе, когда конфликт уже возник, обе стороны конфликта, видимо, и начальник, и подчиненный, бывают убеждены в том, что в основе противоречий лежат какие-то принципиальные соображения, поступаться которыми просто невозможно. Ну и если действует принцип такой народный «ты начальник, я дурак», конфликт заканчивается на самой ранней стадии. Подчиненный просто принимает условия игры, а свои принципы оставляет для домашнего употребления. Если этого не происходит, если подчиненный не готов играть в игру «ты начальник, я дурак», конфликт становится открытым. Николай, вы руководили большой организацией. Я знаю, что в вашем подчинении было около 1500 сотрудников. Бывали ли в вашей работе случаи, когда подчиненный вступил бы с вами в противоречие и сумел при этом доказать вам свою правоту и не вылететь при этом с работы?
15: Безусловно, такие случаи бывали. Не бывало случаев, когда люди вылетали за несогласие со мной. Поскольку ценность конфликтного мнения подчиненного очень высока. Самое главное, что не может растерять начальник, это открытую позицию своего подчиненного, поскольку если подчиненный смотрит на вещи достаточно глубоко, вот, то у начальника основная задача смотреть широко. Вот. И для того, чтобы обладать полной информацией, ему необходимо мнение, зачастую противоречащее со своим собственным. Поэтому, на мой взгляд, обязательно нужно стимулировать систему, при которой подчиненному будет дана возможность противоречить.
3: Спасибо, Николай. Сразу вопрос к Наталье. Насколько Николай типичный, с вашей точки зрения, начальник? Уж больно у него так все гладко получается. И готов выслушивать противоположное мнение, человек может его отстоять, и с работы не уволится. Что-то наши письма на сайте и опрос на улице показывают совершенно другие результаты.
4: Ну, я очень согласна с мнением, что специалист смотрит глубоко, а начальник должен видеть широко. А процедура для вот этого высказывания мнений поперек может быть разная. Я работала в организации, в которой был такой ящик Пандоры, куда вот эти конфликтные мнения анонимно складывались для того, чтобы широта обзора у начальников сохранялась. Но, в принципе, конечно, наверное, это не очень типичная такая позиция для российских компаний.
3: И вы хотите сказать, что начальник не пытался по почерку определить, кто упустил в ящик то или иное мнение?
4: Нет, очень просто. Его помощник распечатывал это все на одном большом листе, и он внимательно это изучал.
3: Не зная, кто писал?
4: Нет.
3: Очень любопытная практика. Еще один звонок из Петербурга. У нас Наталья на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
17: Это я?
3: Да, Наталья, это вы, мы вас слушаем.
17: А, повторите, я вот хочу сказать, что в простой обычной беседе мне, например, шеф сказал, что я могу завтра всех уволить и набрать новых людей. Это просто обычная беседа. А и были моменты, когда он увольнял по 3, это маленькая организация, по 3, по 4 человека. Это не проблема для него. Он сказал, что на улице стоит много народу. Это не проблема.
3: Наталья, а у вас есть какой-то вопрос к нам?
17: Нет, я просто хотела сказать, что это общеизвестная истина. То,
3: что бывает
17: говорю.
3: И такое.
17: Не бывает, а это постоянно и везде. У нас в стране.
3: Постоянно и везде. Николай, пожалуйста, ваша точка зрения. Насколько это типичная ситуация? Я тоже в своей жизни слышала такие высказывания. Желающих работать много. В подтекстом на ваше место легко найдем другого.
15: Я не думаю, что это самая распространенная практика, такие утверждения. Тем не менее, всегда у начальника должен быть какой-то повод для шантажа. Да? То есть у подчиненного есть своя сила, у начальника своя. Он ее проявляет таким образом, но, на мой взгляд, не очень эффективно.
3: Наталья.
4: Знаете, есть такая поговорка «хозяин-барин», у нее есть продолжение «хочет живет, хочет удавиться». В конце концов, ну, действительно, руководитель и подбирает команду людей, с которыми ему удобно работать, и, в общем, разруливает ситуации так, как считает нужным. Там, этично это или неэтично, корректно это по отношению к тем, кому пришлось уволиться, это уже второй вопрос. Но то, что он имеет реально власть это делать и может открыто об этом сказать, да.
3: Спасибо, Наталья, Николай.
15: И если обсуждать принцип, ну, взять более общо, я начальник, ты дурак, вот, то иногда, к сожалению, приходится этим принципом пользоваться. В ситуации, когда у тебя не хватает ресурсов, например, временных, то времени для дискуссии и учета всех мнений своих подчиненных нет. Там нужно брать жесткое управление на себя. Вот. Единственное, что нужно как-то обозначивать период, в течение которого это будет происходить.
3: Николай, а вот такая система, о которой рассказала Наталья, вот такой ящик Пандоры, вам, например, как руководителю, это было бы любопытно, интересно, полезно? Вы бы хотели, чтобы в вашей организации такой ящик завелся?
15: Я бы хотел, но тем не менее, я не думаю, что это очень эффективно. Потому что сухо написанные несколько фраз, они не показывают глубины конфликта. Это должен быть личный разговор, желательно, чтобы человек не боялся.
3: Но тогда он уже не анонимный. Тогда... А значит, может быть, не совсем искренний. И, может быть, вы не все услышите.
15: У нас есть два источника необъективной информации. Человек, который не анонимный, и не может рассказывать вещи честно, вот, и просто записки, которые могут быть результатом злости, негодования или обиды.
3: Согласна, спасибо. Мы продолжим сразу после короткого объявления.
18: Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей.
3: На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Сегодня мы говорим о конфликтах подчиненных с начальством. Гости программы – тренер-консультант Наталья Ускова и бывший руководитель компании Николай Артеменко. На одном из сайтов в интернете, посвященных корпоративной этике, я нашла такую рекомендацию. О начальнике либо хорошо, либо ничего. Получается, как о мертвом почти. Наталья, вот я готова согласиться с этой рекомендацией, в том, что относится к обсуждению каких-то внерабочих моментов личной жизни шефа и так далее. Очень любят, особенно в женских коллективах, обсудить, с кем живет, куда ездил отдыхать, какая машина и так далее и тому подобное. Мне кажется, это недопустимым. На ваш взгляд, так же ли жестко это правило должно действовать в отношении служебных вопросов? Иными словами, можно ли себе позволить критиковать действия и решения начальства, и где та грань, за которой это грозит стать опасным?
4: На мой взгляд, это правило действует еще жестче в отношении именно служебных вопросов. Объясню, почему. Вот если я участвую в принятии решения, я могу отстаивать свою там точку зрения противоположную. Я могу ее продвигать жестко или дипломатично, или, там, манипулятивно еще как-то. Но когда решение принято, и за него отвечает мой шеф, моя задача как специалиста — выполнить свою работу по возможности хорошо. Вот критиковать уже принятое решение, пытаться там как-то на него повлиять, вот мне кажется, это довольно опасно, даже не столько для человека, который критикует, сколько для организации, потому что она держится не на правильных решениях, а держится на решениях в одной логике. Как только это исчезает, как только мы принимаем решение то там диверсифицироваться, то специализироваться, то компания находится на грани такого разрушения, раздрая.
3: Наталья, а если речь идет о еще не принятом решении, о решении, которое начальник хочет принять, а в коллективе оно находит какое-то вот такое противодействие, и у сотрудников возникает ощущение, что, может быть, если они будут апеллировать к более высокому начальству, удастся отменить принятие этого решения или как-то изменить его, модифицировать. Вот в данном случае коллектив, обсуждающий то, что хочет сделать начальник. Это коллектив творческий, который хочет креативно как-то развиваться, который хочет помочь, может быть, каким-то своим сотрудникам. Или же это коллектив, который самими своими действиями, вот таковыми, вот такими как бы заштатными, там вот угловыми, там где-то в уголке потихоньку обсуждениями, подрывает основу деятельности организации и мешает начальнику нормально руководить. Я вот имела в виду скорее такие еще не принятые решения, а проекты, скажем так.
4: Ну, вот потихоньку обсуждаемые, наверное, разрушают, а высказанное там свое профессиональное мнение и из позиции скорее там заинтересованного консультанта, чем просто критика, который там, вот, умнее начальника, Я думаю, что вот такая профессиональная позиция на этапе обсуждения, там четко, внятно высказанная, она, конечно, там делу помогает.
3: Спасибо, Наталья. Сразу вопрос к Николаю. Вы, как руководитель, способны отличить заинтересованного консультанта от просто критика, если и тот, и другой – это ваш подчиненный? Как вот эту грань вы для себя проведете? Вот вы узнаете, что какой-то человек в коллективе не приветствует решение, которое вы собираетесь принять, и обсуждает его с коллегами. Вы можете отнестись к нему как к заинтересованному консультанту, можете отнестись к нему как к критику. Очевидно, по мнению Натальи, в первом случае ваша реакция будет позитивной, во втором – негативной. Как вы это отличите одно от другого?
15: Мы говорим о разговоре до принятия решения.
3: Да.
15: До принятия решения обсуждаться может все что угодно, и мотивы могут быть не только такие, они могут еще и политические. Я думаю, что нормально отнесусь, поскольку основная задача – это очистить от шелухи информацию, которую разговаривают люди, да, от политических моментов, от критических аспектов, от всех других. После чего, разобрав какие-то такие сухие и формальные аспекты принятия решения.
3: А вот личностный фактор здесь совсем не будет играть никакой роли? Как вы относитесь к тому человеку, который оспаривает проект, который вы хотите провести в жизнь? Хорошо вы к нему относитесь или плохо? Если этот человек вам симпатичен, скорее вы готовы будете прислушаться к тому, что он говорит. А если он вам антипатичен, то изначально вы его сразу отнесете к разряду критиков своей политики. Разве это не так? Вы хотите сказать, что этот личный аспект не очень значительную роль играет в работе?
15: Личный аспект играет очень значительную роль. И в момент принятия решения, безусловно, влияют факторы, какой человек это говорит, мои представления или даже мифы о том, кем он является. Понимание приходит позже. Здесь нужно просто взять ее передышку.
3: И, видимо, не поторопиться в отношении этого сотрудника предпринять какие-то меры.
15: Но меры принимаются не сразу после совершения преступления, правильно?
3: Ну, это бывает по-разному. Спасибо, Николай. Мы примем еще звонок. Москва, Василий Иванович у нас на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
19: Здравствуйте.
3: Слушаем вас.
19: Я хочу отметить, что разные специалисты отношения имеют к работе разное, и на руководителя по-разному влияют. Если, например, серьезный специалист что-нибудь даже возражает, любой руководитель к нему прислушается. Например, я это делал. Я могу выслушать, даже могу согласиться с его мнением, если он прав. А если есть, которые не разбираются в деле, начинают там спорить по делу, не по делу, это видно очень часто. Поэтому с ними поменьше обсуждаем, и, естественно, бывает случай, когда увольняют. А вот когда говорили, что вот, пришел руководитель, сказал, я вас всех уволю. Значит, они не хорошие специалисты. Потому что если бы они сильные специалисты, ни один руководитель вот так прямо не скажет, я вас всех могу уволить и завтра заменить другими. У меня фармацевтика, у меня все эти специалисты очень серьезные. Просто уволить человека, чтобы взять на его другого человека на его место, это надо 10 раз перед этим подумать. И, возможно, если человек, который со мной разговаривает и считает, что он прав, я 10 раз выслушаю, а потом приму решение.
3: Спасибо, Василий Иванович. Я в противовес вашей точки зрения приведу два письма с нашего сайта, с сайта «Радио Свобода». Антон пишет. Практически нереально остаться на работе при конфликте с шефом. При моем личном конфликте с работы уволилось аж 4 сотрудника отдела, все инженеры с высшим образованием. И мнение Марины из Санкт-Петербурга. Кто-то сказал, если вы решились противоречить шефу, это означает, что вы уже себе нашли другую работу. Оставаться не надо, бесполезно, все равно через какое-то время вас вынудят уволиться. Так что только время зря потеряете. Это совет не пессимиста, а мудрого человека. И я передаю микрофон Наталье Усковой. Пожалуйста. Пожалуйста.
4: Я бы вот рискнула согласиться с Василием Ивановичем по поводу того, что критика от профессионала, от человека, который хорошо это знает вопрос, знает тот вопрос, по которому мы принимаем решение, она, в общем, ценная. Он говорит о том, что я знаю это, и в решении я вижу несколько там опасностей. Это стоит обсуждать, и такого специалиста уволить, ну, в общем, вряд ли здравомыслящий руководитель решится. А другое дело, когда, да, это какая-то огульная критика от человека, который не имеет к обсуждаемому вопросу там, большого отношения, не слишком в нем разбирается, тогда ситуация другая.
3: И все-таки мне кажется, Наталья, что то, что вы говорите, это в идеале. А мы пытаемся сегодня обсуждать то, что существует в реальности. И вот, на мой взгляд, письма на сайте, они реальность лучше и ярче отражают. Конечно, так должно было бы быть, как вы говорите. Николай, прошу.
15: В реальности это тоже существует, и более того, существует распространенная практика, которой пользуются начальники, и я ей тоже пользовался. Для того, чтобы принять сложные решения, которая даже тебе нравится, ты начинаешь самому противоречить для того, чтобы услышать весь поток негатива, который только может быть. После этого его принимать легче.
3: Расскажите немножко технологически, как вы это делали.
15: Технологически, скажем, мне пришла в голову какая-то идея. Да, там, выбор из двух каких-то позиций. Одна позиция мне нравится, другая не нравится. Вот. Я говорю про позицию, которая мне нравится, что мне она категорически неприемлема. Соответственно, люди начинают меня разубеждать в этом.
3: То есть вы выносите на обсуждение в коллективе и ту, и другую позицию, но немножко подвираете сам себе и делаете вид, что вы сторонник совершенно не той позиции, которая есть на самом деле.
15: Я подвираю не сам себе, а подвираю всем.
3: Ну да, понятно.
15: Да, совершенно верно.
3: Наталья, что вы скажете о таком приеме? Это какая-то такая психологическая техника или это вот такое ноу-хау чисто Николая?
4: Ну, вот Николай, наверное, хорошо чувствует свою команду. Он может сделать такой шаг и услышит по этому поводу какие-то искренние мнения. Конечно, если таким шагом можно поставить людей, в общем, в очень сложное положение, потому что если как бы, они не понимают, что им сейчас делать, когда есть вот два мнения, высказанные начальником, он сам спорит с одним из них. В общем, это для них может быть сложная ситуация. Хотя практика, мне кажется, очень интересная для того, чтобы услышать действительно много мнений и профессиональных каких-то суждений по поводу решений. Да, неплохо.
3: Николай, скажите, а вот реально проведенные такие эксперименты, они давали положительные плоды вот в той организации, где вы работали?
15: Конечно.
3: То есть это работает?
15: Это, безусловно, работает.
3: Ну, я думаю, что, может быть, кто-то из руководителей возьмет это себе на заметку. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о конфликтах между подчиненными и руководителями организации, о том, как выходить из этих конфликтов и можно ли их избежать, сразу после краткой сводки новостей.

0: Голосовой помощник «Радио Свобода».
1: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
0: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
1: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
0: Свобода становится еще ближе.
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Конфликты на службе.
3: Если говорить об аналогии с семьей, хорошо, когда в семье оба такие темпераментные. Но чаще всего бывает, что один поскандалил, там, разбил тарелку, ему ух, как хорошо, он разрядился, а второй молча осколочки в совочек сгреб и топорик под подушку припрятал. Или там другая ситуация, он чахнет, болеет и вообще хочет переехать к маме. Вот есть техника довольно конструктивная, она работает и в семье, и на работе, которая позволяет выражать любые эмоции, но в такой конструктивной форме. Это такое «я-высказывание», когда вас начальник, как вам кажется, незаслуженно обидел, вы весь кипите, не надо ему говорить: вы необъективный, грубый человек, как вы могли меня назвать, там, бездарной тупицей. Вот этого говорить не надо. Надо сказать: я чувствую обиду и недоумение по поводу вашей оценки меня как тупицы и бездельника, и хотела бы разобраться, что послужило причиной такой оценки.
4: То есть не вы плохой,
3: да,
4: а я чувствую обиду, потому что вы вот так по отношению ко мне поступили.
3: Да, схема очень простая. Я называйте чувство, которое вы испытываете, по поводу какой ситуации и чего бы вы хотели. Эта позиция чем хороша, что вот вы имеете право на любые чувства. Вы говорите честно про то, что вы там в ярости или вы обижены, но вы не говорите, не даете оценок другому человеку, потому что оценку всегда можно оспорить и, скорее всего, с ней не согласиться. Оспорить ваши чувства, в общем, сложно. И когда вы объясняете, почему вы их испытываете и чего бы вы хотели, то это такое, возможно, начало для конструктивного разговора. Это и в семье бывает полезно, и на работе. Другое дело, что если вот попробовать потренироваться, это не так просто. Во-первых, у людей не очень богатый словарь по поводу своих чувств. Обычно они начинают: «Я чувствую, что вы...» и так далее. Вот тут возникает самая большая сложность. Но потренироваться стоит, работает, проверено.
2: «Личное дело. Конфликты на службе». Подготовила и ведет программу Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 11 февраля 2005 года.
4: Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело», в которой говорим сегодня о том, как можно управлять конфликтом в организации, какие ошибки совершает начальник и в чем принципиально может ошибаться подчиненный. Мы говорим о том, как психологи работают с эмоциональными конфликтами, которые происходят почти в любом коллективе. Гости программы – директор по развитию компании «Класс», тренер-консультант по корпоративной этике Наталья Ускова и Николай Артеменко, в недавнем прошлом генеральный директор крупной компьютерной компании, а сегодня консультант по управленческим вопросам. Ведет программу Татьяна Ткачук. Мне кажется, что в рамках темы, которую мы сегодня обсуждаем, невозможно не затрагивать гендерный аспект, поскольку начальником может быть мужчина, начальником может быть женщина. И даже сам стиль конфликтов и с тем, и с другой, он принципиально разный. Слышала от многих знакомых, что мужчинам свойственно вырабатывать такую манеру противодействия начальнику-мужчине вплоть до очень смешных приемов. Я помню, меня действительно насмешил рассказ о том, как это делается. Скажем, мужчины тренируются смотреть начальнику прямо в глаза, не моргая, не отводя взгляды. Таким стальным взглядом, считая, что, может быть, сказать можно не все, а вот взглядом я уж точно ему покажу, что вот со мной так нельзя. Знаю, что в мужских коллективах между подчиненными мужчинами и начальником и мужчинами иногда принят такой разговор в открытую, без реверансов, когда можно зайти, плотно закрыть за собой дверь кабинета начальника и отвести душу по полной программе. То есть вот я сейчас пойду, я все ему скажу. Вот пусть он меня там уволит, выгонит, но я вот должен высказаться. Практика показывает, что после таких открытых разговоров, если шеф человек более или менее нормальный, напряжение снимается, конфликт как-то утрясается, и, в общем, люди могут работать дальше. Женщиной-начальницей все это невозможно, и, наверное, в случае, когда руководитель коллектива мужчина, а подчиненная женщина, и между ними происходит конфликт, это тоже невозможно. Николай, приходилось ли вам когда-то разрешать серьезный конфликт с женщиной-подчиненной? В чем, на ваш взгляд, особенности вот именно таких конфликтов?
5: Разрешать приходилось, а особенности, они заключаются в том, что в отличие от конфликта мужского, где он носит, как правило, содержательный характер, конфликт женщин, он, как правило, носит эмоциональный характер. И для меня лично это, безусловно, сложнее. Например, женский плач, он меня вышибает из колеи.
4: А что, частенько плакали у вас в кабинете?
5: Бывало, бывало.
4: И как вы реагировали?
5: Пытался сам быть спокойным. Вот, и, по сути дела, это слова а-ля утешения, что-то в этом роде.
4: Но ведь когда вы в такой ситуации начинаете утешать женщину подчиненную, вы фактически признаете ее правоту, ее точку зрения. То есть уж чем можно утешить расстроенного человека? Сказать, конечно, конечно, все будет хорошо.
5: Нет, можно сказать, что не все так плохо в этом решении или в этой ситуации. Есть и положительные стороны. При этом не отказываясь от своей линии, там, если она жесткая.
4: Спасибо, Николай. Наталья, ваш взгляд, как гендерный аспект влияет на стиль, манеру разрешения таких конфликтов на работе?
3: Ну, я приведу пример, такой случай из практики. У меня был клиент, женщина, директор крупного подразделения в российской компании, которая входила в совет директоров, она была единственная там женщина. И у нее такой был стиль, собственно, почему она, наверное, там, в этот совет директоров хорошо вошла, очень резкая, очень жесткая, то, что говорит Николай, действительно, по существу, касаясь только содержательных вопросов, позиция такая «я сказала», но вот хорошо принимаемая в том мужском коллективе. И у нее был достаточно серьезный конфликт со своими подчиненными, потому что она вот вниз транслировал такую же линию поведения. Я сказала, и именно вот я начальница, вы дураки. И мы достаточно много времени с ней потратили на то, чтобы выработать такую гибкость в поведении. Там, да, мужик в юбке, здесь, ну, по сути, быть такой, как тебя хотят видеть твои подчиненные. То есть где-то мамочкой, где-то жилеткой, где-то стеной и опорой. Вот мне кажется, что конфликт с женщинами-руководителями в том, что им приходится, сложность этого конфликта, им приходится проявлять больше гибкости, такой ролевой, быть то такой, то другой. Если ты начальница, ты должна быть отчасти самцом, хорошо принимающим, быстро принимающим решения с четкими мозгами, но в то же время ты остаешься женщиной, к тебе обращены какие-то вот эмоциональные там посылы, в том числе, на них нужно реагировать.
4: Наталья, маленькое уточнение. Ты женщина сама к вам обратилась за помощью? То есть она какие-то сложности испытывала?
3: Да, она сама их выразила, опять же, очень коротко. Она сказала, жалует царь, не жалует псарь.
4: Угу. То есть наверху она умеет договариваться с
3: ним. Да, а дальше проблем. Сотрудники просто саботируют те решения, которые, те задачи, которые она ставит перед ними. Но надо сказать, что нам эту проблему там, через какое-то время решить удалось, когда просто человек стал фиксировать точки в своем поведении, где он перегибает в ту или в другую сторону, и вот научился их контролировать, то есть быстро выходить из роли в роль.
4: Спасибо, Наталья. Два звонка из Петербурга. У нас на линии. Сначала выслушаем Николая. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Вот у меня знакомая есть. Ее приняли на работу. Но начальник сказал, что вот если ты, чтобы была без комплексов, потому что к нам приезжают люди различные, и нам иногда надо в гостиницу послать женщину. Она говорит, ну я замужем, у меня ребенок есть. Это не важно. Короче говоря, она не согласилась, и ее уволили.
4: Ну, бывают, наверное, такие ситуации. То есть отрицать использование власти и в таких целях некоторыми начальниками невозможно. Это немножко не тема нашего сегодняшнего разговора. Наталья, насколько часты такие случаи? Часто ли вам приходится сталкиваться с жалобами, может быть, на что-то подобное?
3: Иногда приходится сталкиваться с людьми, которых это повторяется из раза в раз. То есть вот человек говорит, что просто я вот 10 там, рабочих мест сменила, и везде меня пытались использовать вот именно так. Когда такие люди приходят, например, на тренинг, то они сами через какое-то время замечают, но если это девушка, да, она все равно ведет себя отчасти вот красавица. Она, конечно, про дело, но еще и про свою красоту, и при этом она дает понять, что вообще это так вот чистое искусство. Такие вещи обычно не очень проходят. Люди реагируют на все, и на то, что ты по делу делаешь, и на то, что ты помимо этого из себя представляешь. Поэтому, ну, как бы если повторяется из раза в раз, то на это надо обратить внимание. Видимо, вот человек сам посылает какие-то сигналы про то, что это возможно.
4: Спасибо, Наталья. Николай, насколько для вас существенно, вот как женщина на работе себя позиционирует, вот дает ли она понять, что она еще и женщина, она еще и хороша собой, и использует ли она какие-то свои внешние данные в попытке решить какую-то конфликтную ситуацию с вами? Реагировали вы на это как руководитель или нет?
5: Как, моя задача не реагировать, но, конечно, влияние имеется.
4: Я просто немножечко объясню для слушателей, что Николай красивый молодой мужчина передо мной сейчас в студии, и мне вот любопытна его точка зрения на этот счет. Пожалуйста.
5: Женщина всегда остается женщиной, и использовать свой шарм она, в принципе, обязана. Вот. Более того, мы все проводим на работе большую часть жизни, да, больше, чем во всей остальной жизни, если исключить сон. Вот. И поэтому ухаживающая за собой женщина, излучающая очарование, это всегда хорошо, это плюс. Другое дело, что не нужно забывать о том, что дело есть дело, и путать эти вещи неправильно.
4: Ну, а вот вы согласитесь с Натальей, что подобное предложение пойти в гостиницу и поработать еще и другим, а не только тем специалистам, которым ты нанят на работу, может прозвучать только по отношению к определенной женщине, что она сама задает правила этой игры?
5: Я не думаю, что это так. Просто в той организации, про которую нам Николай рассказывал, видимо, в этом была какая-то большая потребность. Они искали ровно на эту, если это можно назвать, работой.
4: То есть вы считаете, что там был просто момент недоговоренности, когда человека принимали на работу? То есть ему не дали это понять, а это выплыло потом, позже?
5: Ну, здесь мы говорим, по сути дела, про разряд преступлений или абсолютно некорректного поведения со стороны работодателя. Вот. Да, им было нужно именно это. Они искали на такую работу человека.
4: Спасибо, Николай. Еще звонок примем. Петербург, Виктор Николаевич у нас на линии. Здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Действительно очень интересная передача, с одной стороны. Но вот от Николая идет такая рафинированная, я бы даже сказал, советского типа руководитель. Хотя, может быть, не так, потому что он молодой. Но дело в том, что, да, целевая функция дела. Но всегда это дело вот осложняется родственниками, любовницами, которые в коллективе, естественно, есть. Вот что бы вы могли сказать по этому поводу, как в этом случае? Потому что всегда любовница, родственник, он, его мнение начальник будет учитывать, ну, потому что надо работать, надо, так сказать, человеку платить там и прочее, прочее. Ну вот. Вот как в такой ситуации Николай бы сказал?
4: Спасибо, Виктор Николаевич. Передаю микрофон Николаю.
5: Отвечу, Виктор Николаевич. Такие проблемы, они, как правило, нерешаемые. Потому что если любовница начальника захватила власть компании, это данность, которая уже есть. И здесь, видимо, если невозможно терпеть, нужно действительно увольняться.
4: Наталья.
3: Ну, вот я, пожалуй, здесь соглашусь с Николаем. Действительно, надо признать, что есть нерешаемые ситуации. Я, правда, давно не сталкивалась с организациями, где вот так, это действительно какое-то такое наследие, наверное, советского стиля управления. Но, тем не менее, вот, да, пожалуй, тогда стоит смириться с тем, что вам это совершенно не подходит, вы не хотите ввязываться в эти игры и уходить.
4: То есть в том случае, о котором говорил наш слушатель, к сожалению, вы оба вынуждены констатировать, что это вот против лома нет приема.
3: Ну, с позиции здравого смысла, да. То есть можно, конечно, говорить, что нет, а вы поборитесь, вы докажите свой профессионализм, там вы лучшая любовница и так далее. Но, в общем, практически это почти неосуществимо.
4: Наталья, если продолжать аналогии открытого конфликта, который происходит на производстве, с семейными конфликтами, вот психологи очень часто советуют супругам не хранить подолгу наболевшее в душе, а давать периодически себе волю, может быть, иногда и побить тарелки, и поскандалить, и высказаться вот так вот в открытую, что от этого становится легче, потому что нарыв внутри, он нарывает долго, потом взрывается очень сильно и болезненно. Насколько уместна эта аналогия по отношению к производственному конфликту?
3: Если говорить об аналогии с семьей, хорошо, когда в семье оба такие темпераментные. Но чаще всего бывает, что один поскандалил, там, разбил тарелку, ему ух, как хорошо он разрядился, а второй молча осколочки в совочек сгреб и топорик под подушку припрятал. Или там другая ситуация, он чахнет, болеет и вообще хочет переехать к маме. Вот есть техника довольно конструктивная, она работает и в семье, и на работе, которая позволяет выражать любые эмоции, но в такой конструктивной форме. Это такое «я-высказывание», когда вас начальник, как вам кажется, незаслуженно обидел, вы весь кипите, не надо ему говорить, вы необъективный, грубый человек, как вы могли меня назвать, там, бездарной тупицей. Вот этого говорить не надо. Надо сказать, я чувствую обиду и недоумение по поводу вашей оценки меня как тупицы и бездельника, и хотела бы разобраться, что послужило причиной такой оценки.
4: То вот. Есть не вы плохой,
3: да,
4: а я чувствую обиду, потому что вы вот так по отношению ко мне поступили.
3: Да, схема очень простая. Я, называйте чувство, которое вы испытываете, по поводу какой ситуации и чего бы вы хотели. Эта позиция чем хороша, что вот вы имеете право на любые чувства. Вы говорите честно про то, что вы там в ярости или вы обижены, но вы не говорите, не даете оценок другому человеку, потому что оценку всегда можно оспорить и, скорее всего, с ней не согласиться. Оспорить ваши чувства, в общем, сложно. И когда вы объясняете, почему вы их испытываете и чего бы вы хотели, то это такое, возможно, начало для конструктивного разговора. Это и в семье бывает полезно, и на работе. Другое дело, что если вот попробуйте потренироваться, это не так просто. Во-первых, у людей не очень богатый словарь по поводу своих чувств. Обычно они начинают «я чувствую, что вы...» и так далее. Вот тут возникает самая большая сложность. Но потренироваться стоит, работает, проверено.
4: Спасибо, Наталья. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. В программе «Личное дело» о конфликтах шефа и подчиненного сегодня говорят тренер-консультант Наталья Ускова и бывший руководитель компании Николай Артеменко. Николай, вот есть такой еще обходной маневр при решении конфликта. Когда подчиненный делает вид, что он согласился с директивами босса, а втихаря продолжает гнуть свою линию. Проделывали ли когда-то такое с вами? Всегда ли вам удавалось это вовремя понять? И какова была ваша реакция?
5: Такие ситуации нередки. И со мной их проделывали раз 10. Они очень сложны для контроля, и вовремя понять, что это происходит, зачастую не получается. Вот. Если же говорить про реакцию, то реакция на это самая жесткая, потому что это одно из самых больших преступлений, которое может совершить подчиненный. Почему? Потому что самое важное – объективная информация о происходящем. Если человек не успел выполнить какое-то задание или выполнил его неправильно, преступление меньше, чем дать неправильную информацию о состоянии дел. Потому что если у вас есть подчиненный, значит, у вас есть некий больший объект, чем его участок. И может пострадать дело целого объекта.
4: Спасибо, Николай. Еще вот несколько тезисов с сайта с рекомендациями, как выходить из корпоративных конфликтов. Линия поведения шефа. Не разбираться лично в конфликте до последнего момента. Пытаться скинуть это все на замов, чтобы не терять лицо. Уважать подчиненных всегда, иначе дисциплина полетит к черту. Что рекомендуется подчиненным? Не забывать о принципе иерархических отношений. Шеф всегда прав. Не ждать от начальника умных решений. Ты свое дело в любом случае знаешь лучше. Но выполнять его распоряжения, даже если они тебе не нравятся. Не путать исполнителя с раболепием. Ну, красиво все написано, как всегда во всех рекомендациях. У меня, Наталья, к вам два вопроса. Если принять за аксиому принцип «шеф всегда прав», не приходится ли согласиться с тем, что ты ставишь на своем собственном развитии как специалиста некую точку? Если он прав, тебе ситуация видится иначе, но ты не будешь отстаивать свою точку зрения, ты примешь его точку зрения. И второе. Если исполнение указания шефа входит в отчетливое противоречие с твоим представлением о прекрасном, чем исполнительность будет отличаться от раболепия?
3: Ну, по поводу первого вопроса, я всегда говорю, что идеальный начальник – это гениальный и очень ленивый, чтобы решение он принимал правильное, но потом не очень вмешивался в их исполнение. Но такое встречается редко, а вот насчет остановки в собственном развитии, мне кажется, что выполнить не слишком умное решение таким образом, чтобы это не нанесло катастрофического ущерба бизнесу, например, это весьма такая достойная задача для собственного развития. А что касается раболепия, вот когда сотрудник начинает заранее сильно интересоваться, какие у шефа представления о прекрасном, чтобы всегда совпадать, вот это да, это как бы уже лакейство. И я думаю, что многим управленцам известен такой французский афоризм, что если кто-то лижет тебе подошву, надо придавить его посильнее, пока он не начал кусаться. Поэтому изменять свои представления о прекрасном каждый раз в зависимости от мнения шефа не стоит, но вот выполнять его решение мне кажется, можно, чуть-чуть подвинув эти свои собственные представления.
4: Спасибо, Наталья. И вопрос Николаю. Всегда ли вам удавалось распознавать в подчиненных тех, кто искренне принимал ваши директивы как позитивные и позволяющие развиваться компании, и вот тех самых, кто проявлял как раз раболепие в ответ? И как вы на самом деле в глубине души вот так по-честному относились к тем и к другим?
5: До конца я этого, естественно, не знаю, потому что те, кто проявлял раболепие очень искусно, видимо, я об этом так и не знаю. Вот. А так, ну, ты смотришь за поведением, ты видишь, и ты дополнительную информацию к какому-то обосновывающему аргументации учитываешь в своей работе.
4: Я немножко тогда по-другому поверну вопрос свой. Кто вам был интересен как сотрудник? Может быть, более строптивый, но собственные позиции, пусть даже расходящиеся с вами, или очень исполнительный, всегда готовый отдать под козырек и торопящийся бежать выполнять ваше распоряжение еще до того, как вы его договорили до конца?
5: В организации нужны и те, и другие. Должны быть люди, которые исполняют беспрекословно, ты знаешь, когда к ним обращаться. А должны быть люди, которые с тобой спорят и пытаются добиться там более совершенного решения.
4: И вы умышленно старались держать у себя в коллективе и таких, и таких?
5: Безусловно, это так. Вот. А если говорить про людей неудобных, то, как правило, талантливые люди, они неудобные люди. Если ты не будешь мириться с неудобством, то у тебя не будет талантливых людей.
4: Спасибо, Николай. Примем еще один звонок из Петербурга от вашего тезки. Тоже Николай у нас на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
8: Здравствуйте.
4: Слушаем вас.
8: Я вот что хотел сказать. О чем мы говорим? Об отношениях начальника и подчиненного, наемных рабочих, и того, и другого. Или начальника и подчиненного как собственника и наемных рабочих, или собственника и сособственников, то есть акционеров, скажем, более низкого ранга, или наемный начальник, а собственники, акционеры, которые работают вот на этом предприятии. Ведь в любом случае из этих конфликты будут разрешаться совершенно по-разному, да и цели могут оказаться разные у этих людей. Осветите, пожалуйста, этот вопрос.
4: Спасибо, пожалуйста, Николаю. Сначала слово. В чем принципиальная разница, на ваш взгляд?
5: Принципиальная разница есть. Если мы говорим про конфликт наемных людей, то при этом конфликте, как правило, в качестве аргументации успеха или неуспеха какого-то предприятия служат собственные силы и ресурсы людей, которые это обсуждают. Вот. То есть у меня это не получилось, говорит подчиненный, потому что такие-то вещи не сработали. Это нормальная аргументация. В разговоре же с собственниками это не работает. Потому что если собственник требует от своего подчиненного, соответственно, наемника, какого-то результата, то не имеет никакого значения, по каким причинам что-то не получилось. Соответственно, если мы говорим про собственника и подчиненного, это генеральный директор. Генеральный директор обязан давать результат независимо от объективной или субъективной причины, помешали этому сделать. Если у него что-то не получилось, то он автоматически виноват. Если не внутренне, то с точки зрения успеха.
4: Спасибо, Николай. Мне казалось, что мы больше говорим о конфликте как бы на линии человек-человек, и человек остается человеком, будь он собственник, акционер, наемный рабочий. Наталья, насколько с вашей точки зрения, как тренера-консультанта, вот эта разница существенная?
3: На мой взгляд, она действительно существенна. Мы просто в самом начале сказали, что у нас все идет с оговоркой, что каждый конфликт, в принципе, по-своему уникален. И действительно, конфликты между владельцами и топ-менеджерами, они другого порядка совершенно. И ну, даже об этом просто сложно говорить. Бывает такой вот просто смешной, упомяну, момент, когда наемники начинают, ну, знаете, испытывать гораздо больше амбиций по отношению к бизнесу, чем сам его владелец. Вот это тоже достаточно такая сложная проблема для разрешения. Или когда они видят принципиально совершенно другой путь развития, чем то, как видит это тот, кто, собственно говоря, все это начал, как-то задумывал и владеет всем этим процессом. Ну, говорить об этом сложно.
4: Спасибо, Наталья. Вот один знакомый однажды сказал мне, правда, ситуация лишь отдаленно напоминающая обсуждаемую нами сегодня, такую фразу: «Никто никому ничего не должен, если об этом не было договоренности». Этот принцип легко нарушается, если ваш начальник самодур или самодура, как хорошее это слово возникло в фильме «Служебный роман». Николай, вот один из слушателей, который нам звонил сегодня, он сказал, что Николай такой советский руководитель, хоть и молодой, да? Я готова с этим спорить, но, тем не менее, на ваш взгляд, руководители российского бизнеса, не привыкшие работать в организациях, где есть полис, прописывающий нормы поведения до малейших деталей, в том числе и манеру поведения,

0: такие российские руководители, на ваш взгляд, вы наверняка с коллегами сталкивались, и общее впечатление у вас об этом есть, они действительно самодуры в большинстве своем?
1: Самодуры, безусловно, есть, но отсутствие прописанности, на мой взгляд, не обязательно стимулирует к тому, чтобы быть самодурами. Почему? Потому что если нет прописанности, то появляется достаточно большая свобода и для начальника, и для подчиненного. И приходится управлять организацией, в которой ты возлагаешь большую долю ответственности, не прописанной, на своих подчиненных. Вот. И, соответственно, многие вещи можно не регламентировать, потому что прописанность – это не благо. Прописанность – это некий костыль, который забивается в организацию тогда, когда какая-то ситуация зашла уже достаточно глубоко и плохо. Вот. Если получается обойтись без прописанности, для организации только лучше. Эффективность от этого выше, на мой взгляд.
0: Любопытная точка зрения. Попрошу Наталью прокомментировать тот же вопрос.
2: На мой взгляд, прописанность в российских компаниях – это скорее благо. Вот опыт, например, проведения тренингов по командообразованию показывает, что у нас люди, в общем, достаточно легко собираются, там, как комары на болоте, в фигуру бегемота, но когда непонятно, в какую сторону, там, какие ноги, в какой момент должны идти, это для компании нехорошо. Поэтому прописанность, да, с одной стороны, это костыль, но иногда это костыль, без которого просто двигаться невозможно.
0: Наталья, скажите, а кто чаще всего к вам обращается за помощью? Большие корпорации, маленькие, чисто российские, смешанные предприятия, западные компании? Кто консультируется у вас?
2: У нас есть несколько направлений деятельности. Вот скорее к тому, что мы сейчас обсуждаем, относится к нашим клиентам. Это владельцы и топ-менеджеры крупного российского бизнеса.
0: Спасибо, Наталья. И, Николай, пожалуйста, 30 секунд буквально у вас на
1: Последний добавление. Комментарий по поводу прописанности. Прописанность, она уничтожает очень важные вещи, а именно разнообразие. Если ты уничтожаешь разнообразие, то унифицируешь людей и не даешь раскрываться их талантам.
0: Спасибо, Николай. Спасибо, Наталья. К сожалению, время нашей работы в эфире подошло к концу. И мы вынуждены констатировать, конфликт с начальником на каком-то этапе работы неизбежен. Нужно понимать, что у вас с ним отчасти разные цели и задачи, разный уровень информированности и, наконец, разная степень власти. Понимая это, тем не менее, не стоит воспринимать очередной конфликт как катастрофу. Лучше учиться выходить из него с наименьшими потерями, в любом смысле слова. Потери рабочего места или потери чувства собственного достоинства. Я благодарю за участие в эфире директора по развитию компании «Класс», тренера-консультанта по корпоративной этике Наталью Ускову и Николая Артеменко, бывшего руководителя крупной компьютерной компании. Режиссер программы Олег Львов. Звонки сегодня принимала Белла Калоева. Вела эфир автор программы Татьяна Ткачук. До встречи через неделю и оставайтесь на волнах свободы.

Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучность.

0: скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.org.

0: Один к одному, либо хмыри, либо упыри.
1: Так за кого же голосовать, если яблоко схлестнулось с оппозиционерами, которые предложили голосовать за яблоко?
2: Они сидят за границей, и вами манипулируют.
3: Голосуй, не голосуй, все равно получишь бюллетень, а в нем нет яблока. Тогда за кого ставить галочку? Или не надо вообще ставить? Может, надо портить или не ходить вообще? А от перемены мест депутатов законы меняются? Много вопросов перед выборами и вообще. Я тоже запутался. Давайте распутываться вместе. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию». Сегодня мы анализируем оппозиционные тактики на предстоящих думских выборах. И Андрей Шилов ведет нас в курс дела.
4: Споры о том, как голосовать, когда страна ведет агрессивную войну. Это редкая сторона предвыборной кампании в России 26 года, где еще возникают новости. Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, с 2019 года публикует рекомендации избирателям, известные как «умное голосование». В условиях войны лишившиеся лидера, выдавленные из страны и объявленные террористическим и экстремистским, ФБК вновь опубликовала рекомендации.
5: Везде мы выбирали того, кто в наименьшей степени причастен